0: Есть такой закон, его ужесточили, вам нужно его вовремя выводить, дабы не засорять окружающую территорию. И вот за это максимальный штраф 50 тысяч рублей. В итоге в почти половине случаев нарушители электоральных процедур отделывались штрафом, как за борщевик. И это исполнители. А как быть с организаторами и заказчиками подобных нарушений? На сайте Центра избиркома до сих пор не опубликованы все данные по выборам. Но кого это волнует? А вдруг наклопанные циферки не сойдутся? Путин уже принял в Кремле глав и замглав парламентских партий. Подробнее в нашем сюжете.
1: Камеры убирают. Все. А у вас
2: спустя 9 дней после окончания голосования россияне так и не смогли ознакомиться с полными результатами парламентских выборов. ЦИК все еще не опубликовала данные с участков из 21 региона России и 4 оккупированных регионов Украины, сообщило издание агентства со ссылкой на электорального эксперта Ивана Шукшина. Неопубликованные протоколы не помешали ЦИК еще на прошлой неделе утвердить итоги выборов, а участникам начать распределять должности в Думе.
3: Мы будем, вот если лево руля, будем активно помогать и способствовать.
4: Ну, хождение налево не всегда приветствуется.
3: Это другое.
4: Это другое, хорошо, ладно.
2: На встрече с Путиным Геннадий Зюганов поддержал действующий курс и переназначение Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы. Хотя всего за несколько дней до этого лидер КПРФ выступил с заявлением, которое многие сочли антивоенным.
3: Если не сменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют. Без левого центристского поворота, без поворота к справедливости, дружбы и социализму закрепить эту победу нечем.
2: Помимо переназначения Володина, Путин обсуждал с лидерами парламентских партий различные социальные вопросы. После выступления лидера ЛДПР Леонида Слуцкого Путин высказался о новых повышениях тарифов ЖКХ, на которые пожаловался Зюганов.
3: Но мне жировку на 30 тысяч принесли.
2: И которые ждут россиян в ближайшее время. И вспомнил, как России не хватает Владимира Жириновского.
4: Проблема очень чувствительная, острая. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения. Это тонкая такая работа, которой мы должны заниматься. И парламент и правительство фактически в ежедневном режиме. Надеюсь, что так оно и будет.
2: Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия», попавший в парламент в последний момент, на встрече не присутствовал. Вместо него о важности выборов во время полномасштабной войны говорил зампредседателя партии Александр Бабаков. Отдельно Путин встретился с Эллой Памфиловой. Глава ЦИК поблагодарила его и ФСБ за безопасность во время голосования, а также высказалась о законности и принятии выборов.
5: Впервые начиная с 2003 года у нас на, скажем, уровне ЦИКа, то есть не было ни одного особого мнения от членов ЦИКа, представляющих те или иные партии, да, парламентские, включая КПРФ. Всегда были, а сейчас не было ни одного особого мнения. Это значит, что подтверждение, тоже одно из подтверждений высочайшего уровня легитимности и признания выборов нашим народом и всеми партиями.
2: Мнение Памфиловой не разделяют независимые наблюдатели, которые ловили членов избирательной комиссии на вбросах. Они записывали сотни видео, как им мешали фиксировать нарушения и выгоняли с участков.
6: После этого я начала снимать на видео в кружок в Телеграме, что я обнаружила это. И председатель комиссии после этого начала со мной спорить, что вообще я не права, все так и должно быть.
2: Претензии были не только к членам избиркомов, но и к электронному голосованию. Электоральный эксперт Виктор Толстогузов обнаружил, что система признала действительными электронные бюллетени с мемом со львом из мультфильма «Мадагаскар», голосом за Ирину Хакамаду и фразой «Мой голос испорчен».
7: Выявленные нарушения уже который раз доказывают, что дистанционное электронное голосование в действительности проводится не избирательными комиссиями, а не установленными лицами. Голос онлайн-избирателя на пути от экрана его технического устройства до протокола об итогах дистанционного электронного голосования не защищен от подмены.
2: Согласно подсчетам независимых электоральных экспертов и журналистов «Новой газеты Европа», Ядро распределения голосов за «Единую Россию» лежит в промежутке 34 до 35%.

0: итоговый же результат партии власти ЦИК оценила в 58%.
1: С нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
2: Приветствую вас.
1: Ну, помимо того, что мы уже проговорили, странная магия чисел случилась еще и с новыми думцами, которые участники войны против Украины. Сперва секретарь Генсовета «Единой России» объявил на пресс-конференции, что их будет в Госдуме 86. Затем новость удалили агентство по просьбе «Единой России». Число снизили почти вдвое, 49. Памфилова вчера доложила Путину 46 человек. Все-таки, как вы думаете, что здесь происходит? Будет ли меньше?
2: Ну, наверное, потому что, как известно, очень многие так называемые участники СВО отказываются от мандата. Например, такой, как Лапин, генерал, который шел от Татарстана и был представлен в той самой тройке, но якобы его кандидатуру не согласовали на позицию председателя комитета по обороне, поэтому в Татарстане ему дали должность вице-премьера правительства. Это первое обстоятельство. Второе, наверное, сейчас идет процесс просеивания, потому что известно, какие-то чиновники, так называемые там политики, они показываются в зоне проведения войны, значит, награждаются, и им присуждается титул или статус участника специальной военной операции. Но, видимо, не всех это устраивает в Кремле, потому что одного участия и позирования перед камерами мало. Ну и плюс ко всему, наверняка, становится понятным, что многие из них просто не компетентны даже в этой абсолютно ручной, абсолютно покладистой, невнятной думе. Это было, это видно на примере вот совещания у Путина глав парламентских партий, как они поддакивали Путину. И, по сути говоря, кроме вот дежурных заявлений того же Зюганова, сколько я себя помню, вот одни и те же словеса из его уст выскакивают. Но эти же люди, все те же люди на местах, ну, кто-то уходит по естественным причинам, а так вся труппа, как говорится, в сборе.
1: Ну, помимо того, что поддакивали, был там один вообще, который не поддакивал, и он даже довольно обширный список претензий выкатил, помимо того, что, разумеется, поддержал так называемую спецоперацию. Я про лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Там и рост коммуналки, и проблемы с бензином, и намеки на фальсификации выборов, и вопросы к партиям спойлерам. Давайте его послушаем и обсудим.
3: За меня в Дагестане голосовало до 70-80%. Я от Дербента до Буйнаска пешком все прошло. Я не понимаю, почему они там написали нам 2,4%. Не понимаю. В Ингушетии еще хуже, 2,9%. Я с ним разговаривал. Я знаю, сколько там. 2-3,5 придумали. Но надо очень внимательно посмотреть, чтобы... Потому что не могут партии, которые проходят Думу, получать в республику, которые полностью разделяют нашу программу, вот, оперировать такими цифрами. Иногда вместо диалога начинают лепить липовую партийность. Но нет в мире партий пенсионеров, нет этих так называемых зеленых. А что касается там лживые коммунисты, я не знаю, кто это придумал.
1: Лживые коммунисты, это про партию «Коммунисты России». Закончил Зюганов, правда, за упокой, так сказать. Мол, конечно, нужно сплотиться вокруг верховного главнокомандующего перед лицом внешней угрозы. Руслан, как вы думаете, что происходит с Зюгановым? Вот вроде бы после драки кулаками не машут. Наверняка такие заветы были в ленинградской подворотне.
2: Ну, как раз-таки в отношении Зюганова можно использовать именно это определение. Он всегда после драки машет кулаками. Это началось, в общем-то, с 96-го года, когда он уступил Ельцину, и вот на протяжении уже 30 лет он всегда жалуется, он всегда сетует на то, что обокрали, обесчестили. Но всякий раз они идут на поклон к власти, всякий раз получается, что коммунисты так или иначе поддерживают курс правительства. Да, есть определенные нюансы, где-то по определенным критериям они не соглашаются, да, они активно эксплуатируют социальную риторику, активно апеллируют к советскому прошлому. Это все понятно, но вот да, по этим выборам стало очевидно, что и коммунистов срезали. Наверняка их, как говорят специалисты, их рейтинг действительно был выше, но наполовину практически по отношению к прошлому созыву депутатский корпус у них уменьшился. Это сильно, конечно, расстроило Геннадия Андреевича. Ну, что вот он очередной раз пожаловался Путину, который есть главный организатор всей этой вакханалии, всех этих манипуляций и прочих преступлений во время голосования, и не только, кстати говоря. Но тем очевиднее становится то, что все эти выборы и политические процессы, ну, так называемые там, процедуры всевозможные, они превращаются в фарс. А люди перестают верить, люди перестают доверять политикам, даже тем, которым еще вчера они верили, я говорю про оппозиционную политическую публику. И это в конечном итоге приведет просто к тотальной делегитимации всей вертикали власти, от президента до каких-то низовых там органов муниципалитетов, опять-таки органов парламентских, да, ЗАГСов так называемых. И так вертикаль постепенно исчезнет, на мой взгляд. Это было очевидно на этих выборах, действительно, когда, ну, люди просто перестали приходить к урнам, потому что есть понимание, что ничего не изменится. Есть определенные данные, которые уже были спущены для того, чтобы их официально объявить. А люди, ну, это же известно было изначально, что как только выборы пройдут, также тут же повысят тарифы на коммуналку, тут же повысят тарифы на какие-то иные услуги. Все к этому были готовы. И как после этого верить, что эти же люди, которые готовы были к этому исходу, пойдут голосовать за партию власти или за иные партии-спойлеры?
1: Там еще и за неделю до выборов обещали не поднимать налоги, но они уже, как бы, уже внесено это в правительство, в проект бюджета. Руслан, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. А к нам присоединяется политик Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Вот с вами как раз-таки вот эти вот отклонения от реальности, так сказать, хочу обсудить. Получается такая диспозиция. Электоральный рейтинг России 1, примерно треть. На выборах почти 60. Тут даже Зюганов намекает на фальсификации. Путин уверен, что очереди против него на самом деле были в его поддержку. И вот как-то все дальше далека от реальности картина мира, которую описывали в Кремле. Но что это вообще значит для власти и что из этого может вытечь дальше, как вы думаете?
4: Но у них другого выхода нет, потому что с каждым разом приходится все больше фальсифицировать, чтобы вот эту поддержку какую-то обозначить, тем более, что их запросы растут по процентам за «Единую Россию». Так что, ну, другого выхода просто нет. И я, кстати, по поводу рейтинга «Единой России» обратил внимание вот на подсчеты жителей района Богородская в Москве, и они посчитали, там, где были наблюдатели, там рейтинг «Единой России» меньше 20%. Это вот реальный рейтинг на избирательных участках. А там, где не было реальных наблюдателей, там, ну, соответственно, от 40 до 50% рейтинг «Единой России». Там у ЛДПР высокий рейтинг, а КПРФ и «Новые люди» наоборот. Там в районе 3% болтаются.
1: Простите, под рейтингом там, вы имеете в виду экзит-полы или результаты этих выборов? Вот то, что наблюдали присутствующие?
4: Результаты. Да, и там «Единая Россия» проигрывает не только КПРФ, но и новым людям. И это тоже на самом деле не совсем объективный подсчет, потому что мы как будто бы считаем нормальным, что вот бюджетников нагнали, да, они за «Единую Россию» проголосовали. Но это же тоже нарушение. Это тоже способ фальсификации, такой угроз. То есть на самом деле, чтобы посчитать реальный рейтинг «Единой России», нужно отнимать еще вот этих бюджетников. Это примерно половина, наверное, из этих 20%. То есть их реальный рейтинг болтается в районе 10%. Поэтому, конечно, чем меньше у тебя реального рейтинга, тем больше ты должен какого-то вот этого пафоса нагнать, чтобы, ну, важности придать и какой-то легитимности, законности, что ли, видимости вот этого всего, да? И чем меньше этого дальше будет, тем, соответственно, вот больше пафоса.
1: Как вы думаете, почему результаты выборов до сих пор не опубликованы в полном объеме на сайте Центра избиркома? И будут ли вообще? Если там наблюдатели и электоральные эксперты, они подозревают, что как раз-таки из-за того, что не сходятся числа.
4: Да, из-за того, что не сходятся числа, потому что фальсифицировать так, чтобы все совпало, это очень тяжело, это тысячи людей в этом задействованы, и эти люди периодически ошибаются, это гладко ничего не проходит. Мы видим, как, соответственно, все равно на вбросах ловили, да, даже в этой ситуации, когда был массовый, вообще невиданный недопуск наблюдателей. Кстати, очень важный момент, я вот сегодня у вас передачи не услышал, что Памфилова разрешила вот перед этой процедурой, имитирующей выборы, председателям комиссии определять место для наблюдателей. Раньше такого не было. А теперь вот появилось. И вот они определяли место за, там, за 18, за 20 метров, когда невозможно разглядеть, за кого они голосуют. Это вот такое нововведение, которое, по сути, обесценивает институт наблюдателей и тем, кто, кому удалось наблюдателям все-таки заснять эти злоупотребления. Ну, мой низкий поклон просто. У них была самая неблагодарная, самая опасная работа, потому что некоторым даже вручали повестки в военкомат. Ну, на самом деле, благодаря им только мы вот видим эти злоупотребления.
1: Это действительно, да, и как бы тут в зависимости от того, как на разных участках распоряжались этим правом, получается, данным Памфиловой, да, там действительно по-разному складывалась ситуация у самих наблюдателей. Ну и вот хочется еще сегодня поговорить о тем, кто вообще остался в России и фиксирует реальную реальность, скажем так, и они по-прежнему под ударом. Вот на днях арестован политолог Александр Кынев, он в прошлом частый гость на Радио Свобода. В чем арестован? По довольно экзотической для политолога статье. В покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Стало известно, что при задержании его сильно избили. Мой коллега Артем Филатов расскажет подробнее.
5: Политолога Александра Кынева, специалиста по российской региональной политике, жестоко избили при задержании. Об этом сообщает проект «Слово защите». У Кынева два перелома берцовой кости, как утверждается, полученных в результате пыток. Вот что рассказал его адвокат Михаил Бирюков.
0: Александр Кынев в настоящее время находится в медсанчасти СИЗО-1. Материалы в отношении неустановленных лиц, причинивших ему телесные повреждения при задержании, выделены в отдельное производство, чтобы не помешать проведению оперативных проверочных мероприятий. По просьбе самого Александра эта информация до определенного времени не являлась публичной.
5: Об аресте Александра Кынева в Москве стало известно 25 сентября. Политологу предъявили обвинение в производстве, сбыте или пересылке наркотиков в крупном размере. По этой статье ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Александр Кынев обвинение отрицает и вину не признает. Его защита намерена обжаловать арест. Кынев активно комментировал подготовку к думским выборам в России и их первые итоги. За несколько дней до задержания политолог говорил о махинациях власти на выборах.
6: Будто в конце кампании захотелось стукнуть кулаком по столу и сказать: «Знаете свое место, сволочи». Вот. И вот и в результате все полетело в корзину. В итоге все прогнозы по явке, по группам, они все поползли. И сейчас все партии находятся в тяжелейшем положении. Во-первых, их всех опустили ниже ожиданий.
7: Абсолютно.
6: Во-вторых, вся эта очередность мест внутри, между группами, вся полетела к чертовой матери, потому что и мест стало меньше. И вот эти вот махинации по явке оказались очень неровными.
5: Александр Кынев оценивал реальную явку на прошедших выборах в 40%, а результаты «Единой России» не более чем в 35%, заявляя о масштабных фальсификациях. При этом он поддерживал системную партию «Новые люди», напоминает политолог Татьяна Становая. По ее мнению, дело против Кынева инициировало ФСБ.
8: ФСБ берет человека, который работал с новыми людьми и не скрывал поддержки партии на выборах. Это был свой человек для партии, созданный и поддерживаемый кураторами внутренней политики, пусть и с массой оговорок. Я не удивлюсь, если люди Кириенко и сам Кириенко не знали о готовящемся аресте. Это, безусловно, удар по ним. ФСБ строит дело в том числе, чтобы показать, что кураторы допускают к системной политической силе предателей.
5: Александра Кынева в феврале этого года Минюст объявил иностранным агентом. Но, несмотря на это, он не собирался уезжать из России. Он критически высказывался о действующей власти, порой не называя конкретных имен.
6: Те люди, которые вышли из спецслужб, они по жизни профессиональные параноики, это очень сильно сказывается, конечно, на том, что они делают. Я думаю, что в России люди, наверное, будут бояться власти еще очень-очень долго. Ну, при нашей жизни, наверное, точно.
5: Также Кынев критиковал представителей российской эмиграции, считая их оторванными от реальной российской повестки. Политолог подчеркивал, что может испытывать страх, но при этом видит смысл своей работы только внутри страны. Александр Кынев с конца 90-х годов исследует, как устроена власть в регионах России и как там проходят выборы. В частности, Кынев руководил аналитическим отделом ассоциации «Голос» и преподавал в Высшей школе экономики.
1: Тему продолжим с политологом Русланом Асиным. Руслан, у меня такой двойной вопрос, хотя на самом деле одно перетекает в другое. Вот, то есть Кынев работал с партией, представленной в федеральном собрании, да еще и, по некоторым мнениям, специально сформированной при администрации президента, но отныне это вообще не гарантия безопасности? Это такой один оттенок. Второй оттенок мелькало в некоторых телеграм-каналах, что арест Кынева стал неприятным сигналом команде Кириенко, собственно, администрации президента. И насколько этот фактор нам стоит учитывать?
2: Конечно, стоит учитывать. Я думаю, что политическая система в России будет упрощаться. Она будет идти по пути все большей такой жесткости. Вся власть будет и политических внутренних процессов, которые до этого принадлежала там аппарату президента, будет перетекать к спецслужбам. Соответственно, такие, как Кынев, конечно, будут выглядеть не белыми воронами как минимум, а как максимум просто врагами народа. Я переформулировал даже ту статью, которую ему инкриминируют, как посягательство на правду. То, что он сказал фактически, что эти выборы сфальсифицированы и имеют ну, такую очень вязкую легитимность, говорит о том, что он бросил вызов этой системе. А для Путина и для всей этой вертикали это очень важно. Продемонстрировать, что нет, несмотря на все проблемы, которые существуют в стране, народ и армия едины, нас народ поддерживает, причем поддерживает очень бурно и громогласно. Ну, а Кынев сказал, что это не так. Конечно, это кого-то очень сильно задело. И, собственно говоря, это стало приговором. И в том числе для команды Кириенко, наверное, которая хочет, не хочет, но будет мириться с тем, что власть из их рук будет утекать, потому что сделать они ничего не могут, так как идет война, и, соответственно, вся власть не советом, а вся власть людям в погонах. И посему, к сожалению, я думаю, что таких случаев будет все больше и больше. То есть находиться в условной системной политики, но при этом пытаться критиковать власть, сейчас будет практически невозможно. И все оппозиционные партии, которые пока что существуют, или условно оппозиционные, они тоже будут мириться с этим фактом.
1: Руслан, спасибо. И к Евгению Ступину хочу обратиться. У нас совсем немного времени остается до конца эфира, но хочется узнать ваши мысли по поводу этого преследования.
4: Ну, я думаю, что да, само преследование началось в связи с критикой Александра вот этой процедуры, имитирующей выборы, но все-таки думаю, что избиение было эксцессом. Вряд ли это планировалось. Вероятно, ну, Александр такой человек своенравный, да, возможно, он возражал или что-то говорил, когда к нему пришли с задержанием, с обыском. И вот это вызвало неадекватную реакцию со стороны тех, кто вот осуществлял эти оперативные мероприятия. Ну и надо полагать, что Александра как раз примерно полгода назад признали иноагентом. Я напомню, что, например, Бориса Кагарлицкого задержали тоже примерно спустя полгода после признания иноагентом. То есть власть дает такой некоторый срок для того, чтобы либо уехать, либо замолчать. Если не слышишь, то вот дальше такая репрессивная мера следует.
1: Как вы думаете, с чем это связано? Вот связано ли это вообще с тем, что в плане зачистки поля, то есть, не знаю, политики кончились, пришли за политологами, это такая теперь конструкция? Почему именно политолог? Несмотря даже на его мнение, но тем не менее, в первую очередь, он эксперт, он не участник, он не политический актор.
4: Не политический актор, но он позволял себе ставить под сомнение легитимность действующей власти, получается, вот исследованием электоральных процедур. И зачем такой политолог нужен? Сейчас все политологи, которые как-то критикуют власть, они за пределами России находятся. Вот Александр, наверное, единственным оставался. Ну, как такое терпеть? Естественно, все это будет зажиматься больше. Мы видим по самому электоральному процессу все больше нарушений там, и он все больше выявляет. Ну, с этой точки зрения, как бы, к сожалению, арест выглядит логичным.
1: Евгений, спасибо. Политолог Евгений Ступин и политик Евгений Ступин и политолог Руслан Налесин были сегодня с нами в прямом эфире, рассуждая вот об этой новой реальности после парламентских выборов в России, первых со времен начала полномасштабной войны против Украины. О новых событиях расскажем вам завтра. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу актриса Варвара Шмыкова также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
8: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это было... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
9: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
8: Вторые.
9: В вторые, а первые — это не любовь.
8: Да.
9: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
8: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз, в тот приезд в 2017 году, я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня, и не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
9: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
10: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
9: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» — это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
8: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное — это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивание одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
9: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
8: Нет, не думала, и даже думать не буду.
9: А почему не хотите?
8: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
10: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же. Слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
9: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел. Я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
8: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека, и от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать, и я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
11: Может, вечером сходим куда-нибудь?
12: Сегодня?
11: Например?
12: С чего вдруг?
11: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
12: Кого собираешься звать?
11: Да как всегда, Костю сына, Денис и Слизы.
8: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
9: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
8: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
9: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
8: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров. Насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
9: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
8: В том числе, конечно.
9: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
8: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно... Для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать. Это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
9: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
8: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
9: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
8: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
7: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
9: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
8: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
9: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
8: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну, как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории болезни человек, ну, не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну, слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным. Но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и, мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
9: А он говорил с вами об общем замысле? То есть Я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего, было что-то такое?
8: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
9: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
8: Да, немного.
9: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
8: Слушайте, ну, на самом деле здесь правда, как бы, война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я... Абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась, как бы, наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
9: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи. То есть там, начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
8: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Ты знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно... не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред вообще, как чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
9: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
8: Да.
9: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
8: И, может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
9: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
8: Да, не будем об этом говорить.
9: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
8: Я занята двумя детьми, я занята мужем. Я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер, и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили очень много где. Грузия, Армения, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в комише оперы «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шаушпильхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась главной роли для одного немецкого, дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
9: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что у вас такая возможность наверняка была.
8: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий, у меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
9: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проект и в России.
8: Супер.
9: Спасибо, хорошего вам у вас спектакля.
8: Спасибо большое.
7: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
13: Студия подкастов «Радио Свобода».
14: Говорит «Радио Свобода».
15: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
14: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
15: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
16: Каким вам представляется будущее России?
17: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
18: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
19: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 29 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Зеленский сообщил о планах переброски в России еще 10 тысяч северокорейских военнослужащих. Украина заявляет о гуманитарной катастрофе в оккупированном России городе Олешки Херсонской области. Расследование проекта «Система», как друзья и предполагаемые родственники Владимира Путина наживаются на мегапроекте компании «Роснефть» в Арктике. Также сегодня.
1: В час, когда пьянеют нарциссы и театр в закатном огне, в полутень последней кулисы кто-то ходит вздыхать обо мне. Орликин, забывший о роли, ты моя тихоокая лань, ветерок, приносящийся с поля дуновений легкую дань.
0: Актриса Алла Демидова отмечает юбилей. На фоне постоянных ударов армии России по украинским городам, в первую очередь по Киеву, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором отметил, что российские власти разными методами пытаются увеличить численность личного состава российских войск и привлечение наемников для участия в войне против Украины. Что касается иностранных наемников, то речь идет в первую очередь о военнослужащих Северной Кореи, которые уже участвовали в боях против ВСУ во время операции украинской армии в Курской области России. Фактически, россияне уже приступили к дополнительной мобилизации. Они увеличивают количество людей, которых набирают, и используют для этого разные методы. Планируется также увеличить привлечение иностранцев. Важно, чтобы правительства стран, из которых Россия привлекает людей в свою армию, противодействовали этому. Каждое правительство мы информируем. У нас есть новые данные по вовлечению в российскую армию военных из Северной Кореи. Сейчас на российской территории находится более 8 тысяч северокорейских военных. Дополнительно готовится развертывание контингента еще примерно из 10 тысяч человек. Их отбирают для прохождения подготовки и последующей переброски в Россию. Россия за это платит, в частности, технологиями. В обмен на такую помощь и при технической поддержке России на территории Северной Кореи развернуто производство ударных дронов типа «Шахет». Это пример, как зло расползается и как угроза жизни в одной части света распространяется на другие его части.
2: Поширюється на інші частини світу.
0: Это был фрагмент обращения президента Украины Владимира Зеленского. Украинские военные при помощи дронов доставили около 4 тонн продуктов в город Олешки, находящийся в оккупированной российскими войсками части Херсонской области Украины. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, продукты были доставлены беспилотниками сразу на 100 точек в городе. В операции принимали участие бригады Национальной гвардии Украины и отдельная бригада морской пехоты «Борисфен», а также другие подразделения украинской армии. Прокудин уточнил, что

0: В блокаде, в нем нет электричества, газа и водоснабжения. Последний завоз продуктов в магазины был в конце мая. При этом в Олешках остается не менее 2000 жителей, из них не менее 50 детей. Рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
1: Пока одни упаковывают, вторые собирают гексакоптер. Это огромный украинский дрон для тяжелых грузов.
2: Четко? Да, все.
1: Беспилотник уходит в ночное небо. И такой дрон не один. За несколько часов до взлета в специальном пункте Херсонская администрация вместе с военными собрала несколько мешков с продуктами. Крупы, макароны, подсолнечное масло, мука. И следом за первым тестовым дроном в небо над Херсоном подняли целый продуктовый аэрокараван. Это для жителей Олешек, оккупированного прифронтового города в Херсонской области. Уже несколько недель Украина заявляет, в Олешках голод. Сейчас там около 2000 человек, около 500 из них – дети. Покинуть город уже практически невозможно. Тяжелую ситуацию в Олешках признали даже в Кремле. Дмитрий Песков заявил, проблемы с доставкой продуктов питания и воды есть, так как ВСУ пытается сорвать эти поставки. Чтобы придать огласке ситуацию в Олешках, сегодня во время заседания министров обороны ЕС несколько десятков украинцев собрались у зданий Совета Евросоюза и Еврокомиссии в Брюсселе. О голоде в оккупированном городе заявил и глава украинского МИДа на заседании Совбеза ООН. Он отметил, что с приближением зимы армия России намеренно делает жизнь в Олешках невыносимой.
3: Кремль воспроизводит преступления прошлого, и эта политика вскрывает старые раны, геноцид и голодомор, когда миллионы украинцев были преднамеренно заморены голодом кремлевским режимом. Голод был оружием Москвы тогда, и он остается оружием Москвы сейчас.
1: В соцсети X Сибига написал, что международные гуманитарные организации должны действовать сообща, чтобы обеспечить срочную и беспрепятственную эвакуацию из города.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалко. Между тем, командующий 3-м армейским корпусом Вооруженных сил Украины Андрей Белецкий рассказал о завершении 3-го этапа контрнаступательной операции «Вивальди», в ходе которого, по его словам, были освобождены в общей сложности около 200 квадратных километров. Были взяты в плен не менее 250 российских военных. Зафиксировано продвижение ВСУ не только в Донецкой, но и в Луганской области Украины. Андрей Белецкий выступил с заявлением, в котором вновь подчеркнул успешное применение в ходе наступления управляемых дистанционно роботизированных комплексов.
4: Этот этап имел переломное значение для всей операции. Логика боев на плацдарме заключалась в том, что контролирующие высоты держат инициативу. Для взлома ключевых опорных пунктов противника нами было применено собственное ноу-хау. Старые советские БТРы, превращенные в наземные роботизированные комплексы «Камикадзе».
5: НРК «Камикадзе».
0: Это был командующий 3-м армейским корпусом Вооруженных сил Украины Андрей Белецкий. Использование беспилотной техники на земле, на воде и, конечно же, в воздухе – это не совершенно новое явление, отмечает израильский военный эксперт, офицер армии Израиля Игаль Левин. Однако до войны в Украине все эти средства обычно применялись в ходе отдельных, краткосрочных, специальных операций или неожиданных нападений. И, по словам Игаля Левина, одними из первых их стали использовать боевики ИГИЛ во время боевых действий в Сирии. Коренное отличие сейчас заключается в том, что роботы оказывают серьезное влияние на ход большой войны, войны между двумя мощными армиями с фронтом протяженностью в сотни километров.
6: Является ли дрон-коптер чем-то новым? Нет. Является ли наземный роботизированный комплекс чем-то новым? Нет. Это все до 22 года было. Могли поднять коптер или просто другой иной беспилотный аппарат? Другой беспилотный аппарат мог. Было ли такое, скажем, до 22 года? Было. Но здесь впервые это было осуществлено на войне. Не просто на войне какая-то операция. Я напомню, это же война все-таки двух государств. Это большая война двух индустриальных, мощных государств. Столкновение лоб в лоб. Это не война с инсургентами, с террористами, с какими-то непонятными кем и так далее. Ну или не война, война в одну калитку, как ну, там, США и Иран, которые там перелопатили им там, тысячи, у Ирана тысячи погибших, у американцев буквально чуть больше одного десятка. Ну, короче, в рамках статистической погрешности потери. Вот как бы война в одну сторону, то, что называется. Здесь нет. Война, где роляют большие цифры, и где есть фронт, и сухопутные компоненты, составляющие операции большие. И вот в рамках такой большой сухопутной войны, современной сухопутной войны, что вот эти все то, что я говорю, было еще до 22 года, применили, и применили это в рамках

0: какой-то операции, ты еще наступательной операции. Наступательные операции, они одни из самых сложных операций. У вас есть оборонительные, наступательные, допустим, есть сдерживание, отход, изматывание, это все вид боя. То есть у вас есть вид боя, изматывание, например. Так вот, наступательная операция — это вид боя, и это один из самых сложных. Наступать сложнее, чем обороняться. И вот в рамках сложной операции, когда Украина ограничена в ресурсах, у России больше, больше людей, больше ресурсов, вот, проводятся такие вещи, которые до этого никогда не делались, да, это что-то новое. Станет ли это чем-то вот в будущем? Ну, очевидно, что роботизация происходит, роботизация обслуживает человека. Это, кстати, в той же тройке постоянно подчеркивают, что она не заменяет солдата, она обслуживает солдата. Вот, будет ли дальше шириться воздушный с наземными в комбинации, вместе, вот в тыл врага, обхваты, в операциях наступательных, не только в наступательных, конечно, будет шириться, если у вас есть на это ресурс. Но, опять же, война и армия, она же утилитарными какими-то вещами руководствуется. И там солдата никто не жалеет. Вы знаете, это из расхожего. Солдата не нужно жалеть. Хороший командир не жалеет солдат, но он их должен беречь, бережет. И вот хорошее подразделение, силы, армия глобальная, все вооруженные силы, да, должны не жалеть своих солдат, но должны их беречь. И вот роботизированные средства к этому призваны, несмотря на цену. Да, это дороже, намного дороже, чем многие какие-то вещи, но людей вы новых не замените, вот, и не возьмете ниоткуда. Понятно, что в прошлом были и есть средства для разминирования, там, расчистки путей, открытия путей для танков, ну, для бронетехники. Это все было и есть, и применяется на войне, там арабо-израильские войны, например. Но вот когда роботизированные конкретно там с определенными есть средствами расчищали буквально где-то, что называется, ноль, ну, боевые действия, вот самый передок, то, что называется. Тоже во многом такое, и если даже не впервые, точно такое было редко. Законодатели моды в дронах — это ИГИЛ. Они первые применили коптеры, они первые применяли скиды еще 14-й год, 15-й. Они первые применяли многие, кстати, крылья, ну то есть дроны-крылья для тех или иных задач. Потом у них многие копировали, включая государство. Вот, брали, учились у них. Но ИГИЛ оказались здесь первопроходцами. То есть много чего было, много чего было. Но вот именно масштаб, опять же, как я говорю, такой войны, такого уровня, или еще наступательная операция, тоже большая, когда у вас корпуса задействованы. Это не там, опять же, то, что называется низкой интенсивности или ограниченная, это малая война, ну, можно разными словами кидаться. Вот, а когда у вас целые такие задействованы силы большие, такое, да, происходит впервые.
1: Это было мнение израильского военного эксперта, офицера армии Израиля Игаля Левина, фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 29 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В сентябре компания «Роснефть» запустила на Крайнем Севере первую очередь своего большого проекта «Восток Ойл». «Роснефть» построила на Крайнем Севере 790 километров трубопровода, новый терминал с причалами и даже защитной дамбой. В дальнейшем здесь должны появиться не менее 15 промысловых городков, два аэродрома и около 100 тысяч новых рабочих мест. Общий бюджет – 10 триллионов рублей. Расследовательский проект «Радио Свобода. Система» постарался выяснить, кто является главными бенефициарами проекта «Восток Ойл». Как выяснилось, это друзья и предполагаемые родственники президента России Владимира Путина. Рядом со мной в студии руководитель проекта «Система» Сергей Добрынин. Как вы вышли на эту тему и что удалось выяснить?
2: Мимо этой темы сложно пройти, потому что «Восток Ойл» — это крупнейший российский инфраструктурный проект за 10 лет. Его общая стоимость оценивает в 10 триллионов рублей. Смысл его, собственно, в чем? Это организация поставки нефти с нескольких новых месторождений, часть которых только начали разрабатывать на Таймыре. Туда вложены колоссальные деньги, и Сечин, глава «Роснефти», он называет это главным проектом для компании за всю ее историю. Естественно, имеется в виду, что значительная часть нефти пойдет на экспорт, то есть, видимо, в Китай и Индию, и вот для этого создана новая удобная инфраструктура. Строительство длилось много лет, деньги были вложены большие, и нам стало интересно, кто, собственно, на этом заработал, вот на самом строительстве этого проекта. И оказалось, что большая часть людей, с этим связанных, и компаний, они связаны непосредственно с самим Сечиным. Например, крупнейший подрядчик проекта Дмитрий Пумпянский — это давний знакомый Сечина. Его просто в СМИ называли человеком Сечина неоднократно. Вот только его компании получили на этом строительстве порядка 1 триллиона рублей, то есть примерно 10% от общей суммы. Но чтобы было понятно, как устроен такого рода бизнес, у нас есть яркий пример. Еще один из крупных подрядчиков «Востока Ойл» называется «Таймыр Инвест». Это довольно новая компания. До 22 года называлась «Каширские просторы» и занималась торговлей участками в Подмосковье. Теперь это большая логистическая компания, которой еще и трубный завод принадлежит. Так вот, в 26 году четверть компании стал владеть Марат Кабаев. Это отец предполагаемой пассии Владимира Путина, Алины Кабаевой. Он никогда не занимался никакими нефтяными или инфраструктурными или логистическими проектами. Тем не менее, он стал совладельцем этой компании. Другие совладельцы — это женщина, судя по утечкам, совсем не богатая, работавшая в Сибуре на разных должностях. Ей принадлежит еще половина компании, а еще четверть, как и Марату Кабаеву, принадлежит сотруднику ДПС из Москвы по имени Артем Коробов. Он интересен тем, что совершенно непонятно, какое он может иметь отношение к крупному бизнесу, а там обороты на миллиарды рублей в этой компании. Но мы обнаружили, что он с женой в 2018 году близко дружил с певцом Сергеем Лазаревым. Не очень понятно, на каком основании. Там история была, видимо, связана с каким-то криптовалютным проектом. В общем, он тоже явно представляет чьи-то интересы, но чьи именно, нам выяснить не удалось. Вот это такого рода компании, совладельцы которых это, в общем, либо случайные люди, либо люди, непосредственно связанные с российской властью, они составляют значительную часть подрядчиков «Восток Ойла».
1: Но все-таки интересно, это все удается узнать из открытых источников.
2: В основном из открытых источников, да. Какие-то подробности биографии мы узнаем из попавших в интернет слитых баз данных, но в основном это все открытые источники, да. Просто очень сложно отследить цепочки владения, цепочки поставки, цепочки перевода средств и все остальное. Для этого нужно достаточно глубоко раскопать все это дело.
1: В общем, это крупнейший, один из крупнейших проектов.
2: Да. Это очень дорогой проект, который, в общем-то, фактически делается на государственные деньги, потому что Роснефть — это государственная компания, но для его подготовки, для его строительства, для прокладки трубопроводов, возведения нового порта и всего остального используются компании, которые близки к руководству Роснефти или близки к российской элите, так иначе. В принципе, тут ничего неожиданного нет, это все как обычно, но раскопать, как именно выглядят эти цепочки, это интересно.
1: Ну, а хотя бы предположение, насколько экономически целесообразен этот проект, можно делать?
2: Ожидания у Роснефти очень большие от этого проекта, потому что это несколько крупных месторождений, которые ранее не разрабатывались, и, собственно, нефть из них будет качать в ближайшие несколько десятков лет, такой план, и продавать ее, очевидно, в Китае и в Индии, главным образом. Поэтому, наверное, он должен окупиться. Я думаю, что Роснефть рассматривает это именно как проект экономически целесообразный. Но, конечно, параллельно происходят какие-то коррупционные схемы. Сложно ожидать другого.
1: Расследование проекта «Система» об арктическом проекте компании «Роснефть Восток Ойл» комментировал руководитель системы Сергей Добрынин. Вы слушаете «Время свободы». Довольно неожиданный поворот произошел в деле о задержании 28 сентября 5 человек у военной авиабазы Соединенных Штатов Великобритании по подозрению в нарушении закона об использовании и хранении взрывчатых веществ, а затем и по подозрению в подготовке террористического акта. Эта база включена Ираном в список военных целей. Рано утром в воскресенье в связи с обнаружением трех подозрительных транспортных средств рядом с авиабазой в графстве Глостершир был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а жители 85 домов были эвакуированы и смогли вернуться в свои дома больше, чем через сутки. Тем более неожиданным стало известие о том, что вчера все пятеро задержанных граждане Великобритании в возрасте от 20 до 30 лет, проживающие в Лондоне, освобождены под полицейский надзор. Лоуренс Тейлор, возглавляющий подразделение по борьбе с терроризмом британской полиции, подчеркнул, что этот шаг не означает окончание расследования. Я могу подтвердить, что после проведения обстоятельных допросов и следственных мероприятий пятеро задержанных мужчин сегодня днем освобождены под залог. Хочу подчеркнуть, что это не означает завершение расследования. В отношении них установлены строгие ограничения на передвижение и на контакты с другими лицами. Расследование продолжается, и в настоящее время мы рассматриваем различные вещи. версии произошедшего. Как и следовало ожидать, мы обеспечили соответствие принимаемых мер безопасности и наших рекомендаций уровню существовавшей угрозы. Но будьте уверены, мы рассматриваем все возможные версии, включая вероятность того, что к произошедшему могли быть причастны посредники или лица, действующие сознательно или неосознанно в интересах иностранного государства. Это было заявление Лоуренса Тейлора, главы подразделения по борьбе с терроризмом британской полиции. Напомню, что Дональд Трамп, в первый раз комментируя задержание 5 подозреваемых у американской авиабазы в Великобритании в воскресенье, сказал, что эти люди уже давно находились под наблюдением и теперь, по словам президента США, были схвачены. В Великобритании эти слова не подтверждали, а сам Трамп, узнав, что подозреваемых отпустили, вчера в Белом доме отметил, что этого сам бы не делал. В интервью телеканалу Fox News ситуацию прокомментировал и государственный секретарь США Марко Рубио.
3: Позвольте мне начать с того, что я должен быть осторожен в своих высказываниях. Есть вещи, о которых я не могу говорить в эфире по многим причинам. Достаточно сказать, что то, что почти произошло, что могло произойти в Великобритании в эти выходные, это очень серьезная ситуация. Это ситуация, в которой явно замешан иностранный субъект. Я пока не буду вдаваться в подробности. Я хочу поблагодарить власти Соединенного Королевства, которые проявили большую готовность к сотрудничеству и держали ситуацию под контролем. Я знаю, что многих беспокоит новость о том, что эти люди были освобождены под залог, в то время как в отношении них ведется расследование. Мы взаимодействуем по этим вопросам. Но в остальном, я бы отметил, что британцы проявили большую готовность к сотрудничеству и оказали большую помощь в этом очень серьезном инциденте.
1: Это был госсекретарь США Марко Рубио. Как пишет британская вещательная корпорация BBC, источник, знакомый с ходом расследования, сообщил агентству Reuters о том, что версия о связи инцидента с Ираном считается наиболее вероятной, хотя также рассматриваются варианты российской диверсии или заговора исламистов. Ранее посольство Ирана в Лондоне заявило, что, цитата, категорически отвергает и решительно осуждает недавние безосновательные и злонамеренные домыслы о своей причастности к инциденту. Конец цитаты. Согласно британским законам, при обычном задержании без предъявления обвинения человека можно удерживать под стражей 24 часа, если не подается специальное ходатайство о продлении задержания. Но задержанные на основании закона о терроризме 2000 года могли бы находиться под стражей до 14 суток. И сегодня же стало известно, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна обвинил российские спецслужбы в организации поджога здания оборонной компании «Милрем Роботикс» в Таллине в середине августа. На основании информации, собранной полицией безопасности Эстонии, можно с уверенностью сделать вывод о том, что поджог помещений компании «Милрем Роботикс», произошедший в ночь на 15 августа в Таллине, был актом саботажа, организованным по приказу спецслужб Российской Федерации, написал министр в социальной сети X. Цахна заявил, что подобные действия абсолютно недопустимы. В МИД Эстонии вызван временный поверенный в делах России Ленар Салимулин. Глава МИД Эстонии также отметил, что этот акт саботажа является частью более широкой кампании России по всей Европе, направленной на то, чтобы запугать страны Европы и ослабить поддержку Украины. Однако, как добавил Цахна, вместо этого эстонские власти усилят как поддержку Украины, так и давление на Россию с целью положить конец ее агрессии. Компания «Милрем Роботикс» производит беспилотные наземные боевые машины и тесно сотрудничает с Украиной. Ну и последняя тема. Сегодня отмечает юбилей актриса Алла Демидова. Алла Демидова – звезда, комета, дива, Грета Гарбо Мценского уезда. Ее судьба – это судьба снежной королевы, одиночки, самурая в юбке, рыцаря в шкуре лицедея. Драма самодавляющего успеха, риска, самодостаточности и, вопреки всему, недореализованности. В сущности, такова судьба харизматичной личности, прошедшей через смену эпох, сквозь шум времени в любой стране. в России особенно», написал сегодня об Алле Демидовой кинокритик Андрей Плахов. А вот что сама Алла Демидова 20 лет назад говорила в интервью «Радио Свобода» о своей профессии и успехе в ней.
4: Мне казалось, что можно действительно объяснить одним словом какую-то тайну, магию, как существовать и как быть великой. Но поняла, что этого не существует. Каждый открывает для себя эти истины. И вот это вот карабкание по гладкой стене. Кто-то срывается, кто-то устраивается на выступах достигнутого и там комфортно довольно-таки живет, а кто-то дальше старается карабкаться. И вот так это вот эта гладкая стена, она так и продолжается. Она не знает границы, не знает конца. Пожалуй, могу только вспомнить пословицу русскую «терпение, труд, все перетрут». Потому что здесь действительно нужно достаточное терпение во всем. И, конечно, много трудиться. Без таланта тут человек быстро сходит с дистанции. А везение, вы знаете, я заметила по своему опыту, что случай практически к каждому приходит. Только не каждый этим случаем пользуется. Некоторые думают, что ну вот сейчас, ладно, просплю, а потом будет момент, и я его схвачу. Нет, надо быть всегда на старте, надо быть всегда готовым. Даже если у тебя простой год, два, но случай всегда будет. Случай, даже как я попала в Щукинское училище, это случай. Случай, как я стала вначале сниматься. Случай, все мои 5 книг, это случай. Это не потому, что я хотела, а так случай. Да, все время случай. Но я всегда на старте. Я не то, что использую каждый случай, но я знаю, что если это совпадает с моим интересом, то я в это не ныряю моментально. Тогда-то случай, да. Потому что, когда мы закончили школу театральную, у нас на курсе Любимов поставил «Добрый человек» из Сизуана. И тогда вот организовался театр на Таганке. Но, вы знаете, после училища, вообще после школы, когда ты еще молод, и ты не знаешь, как собой руководить, то хорошо бы, чтобы тобой руководили. А тут уж само собой решилось, театр. Да еще и со своими. Поэтому, конечно, случай, да. Хотя там был другой случай. В это же время меня Хлопков пригласил в театр репетировать «Гамлета». Но в старом спектакле, где в свое время играл и Миша Казаков, и Марцевич, и Самойлов. И я даже репетировала там месяц. И вот могла бы пойти туда, и был бы другой случай. Потому что в это время возникло, вот видите, два случая. И надо было выбрать. И я выбрала Таганку. И правильно сделала. Правильно сделала, потому что Таганка была на виду. На Таганку приходили самые лучшие люди. И творческие, и интеллигентные, и талантливые и так далее. И Таганка формировала людей. На Таганке было очень много талантливых людей, но не все тоже удержались, потому что или не пользовались случаем, или терпения не хватило. Некоторые уходили, некоторых забыли, а некоторые остались. И Высоцкий, и Леня Филатов, и Валера Золотухин. Да, Таганка много дала. Я не участвовала в каких-то закулисных спорах, не буду говорить дрязгах, чтобы не обижать собственный театр. Я не знала закулисную жизнь, я не знала эти течения, я не знала, кто с кем дружит там за кулисами, какие там внутренние интересы, но я абсолютно выполняла, ну, как мне казалось, волю режиссера Любимова. Тогда требовались такие локальные краски. Мне хотелось, наоборот, играть более объемно и существовать. Но это не значит, что я спорила. Я вообще никогда не спорю с режиссерами. Потому что давно поняла, что актер должен выполнять волю режиссера. И тогда и он выигрывает, и спектакль, и общее дело. Тем более ранее «Таганка». Мы вообще существовали в коллективе. Но я говорю «мы», я в основном я за себя говорю. Как-то совершенно не важно было, какую ты роль играешь, главную, не главную. Это потом уже началась такая иерархия. И кто-то выходил на этой дистанции вперед, кто-то отставал и так далее. Это уже потом все началось. А вначале, тем более, что театр – это вообще коллективное творчество. И когда коллектив такой единомышленников, это ведь очень редко бывает. Потому что когда молодой актер приходит в старый театр, а там уже сложившиеся иерархии, там уже сложившиеся старики, это, с одной стороны, хорошо, потому что традиция, потому что они учатся. Они учатся на больших ролях, которые сделали большие мастера. Мы же начинали на ровном месте. У нас не было иерархии вот этой. Ни возрастов, ни званий, ни традиций. Мы ее создавали сами. И, с одной стороны, я повторяю, это и хорошо, и были какие-то все-таки минусы. Но все-таки это хорошо, как выяснилось по истории театра. Таганка оставила свой след. Сейчас я только последнее время понимаю, насколько это такой молох. Он затягивает, требует таких жертв.
1: Это была актриса Алла Демидова. Архивная запись «Радио Свобода» 2006 года. «Радио Свобода» присоединяется к поздравлениям Алле Демидовой по поводу ее юбилея. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бобчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта этого года и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Мой гость – военный обозреватель издания «Медуза» Дмитрий Кузнец.
1: Какие военные ресурсы есть у российской армии, что Путин не хочет останавливать войну и явно готовится к зимней военной кампании?
2: Это те же самые ресурсы, которые у него были и год назад, когда российское наступление было более успешным и более быстрым, скажем так. То есть это фактически те же самые соединения и объединения, которые были год и полтора назад. Местами удалось из бригад развернуть дивизии, то есть укрупнить часть соединений. Вот. Но, тем не менее, все равно это, если говорить о воюют соединения, а не отдельные солдаты. Да? Если говорить про соединения, которые есть в наличии, это примерно то же самое, что было и раньше. И то же самое можно сказать и про ВСУ. То есть программа развертывания новых бригад, которая в ВСУ существовала раньше, она свернута. Мало того, есть разговоры о том, что часть бригад надо распустить для того, чтобы наполнить более боеспособные соединения личным составом. Вот это со стороны ВСУ. То есть, в принципе, состав армии не меняется, ресурсы все те же самые. При этом продвижение российской армии замедляется, очевидно, в последние месяцы, последний год.
1: Вот российские реактивные дроны – это ноу-хау, и означает ли, что за счет них российские военно-воздушные силы имеют теперь преимущество накануне зимней военной кампании?
2: Нужно понимать, что все эти бомбардировки тыла и даже среднего тыла – это все-таки отдельный театр военных действий, от которого прямо ситуация на фронте не зависит. То есть это обмен ударами, который живет по своей логике. Он важен, конечно, и для состояния экономики, и для, скажем так, боевого духа общества. Естественно, если безнаказанно противник наносит удары, общество чувствует себя не лучшим образом. Поэтому обе стороны стремятся к тому, чтобы эти удары, по крайней мере, не были безнаказанными, если им невозможно противостоять. Вот что касается противостояния этим ударам, ВСУ примерно год назад с помощью американских партнеров, бывший гендиректор Гугла Эрик Шмидт возглавлял программу создания дронов-перехватчиков. Вот создали целый комплекс, то есть это, который не ограничивается самими этими дронами-перехватчиками. Это и радары, которые, и акустические датчики, которые к этому делу прилагаются. Вот они научились успешно с помощью этого комплекса бороться с дронами типа «Герань-2» российскими, у которых был обычный поршневой двигатель, поэтому их называли мопедом по звуку этого поршневого двигателя, или там газонокосилкой. Вот. Действительно, по крайней мере, в нескольких районах Украины, это в районе Киева и в районе Одессы, удалось практически полностью добиться того, что эти дроны, поршневые дроны, стали практически бесполезными. Не секрет, что обе стороны очень быстро адаптируются на этой войне. И Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью «Герани-2». То есть, намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот, естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у «Герани-2». Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот можно посмотреть, поскольку двигатели и для «Герани-2», и для новых вот этих реактивных «Герани-4» и «5», они вполне себе гражданские и китайского производства. Можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей, вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Я не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Вот, поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП. Есть аналогичная история и у ВСУ. Там тоже дыра в военном бюджете, как Владимир Зеленский сказал, в 27 миллиардов долларов, которые он просил у своих западных партнеров эту дыру закрыть. То есть война становится дороже для той, и для другой армии.
1: Где и в каком месте Путин и его генералы блефуют, предполагая, что наблюдатели или вот военные эксперты, как вы, съедят эту ложь?
2: Честно говоря, я не знаю аудиторию, к которой они обращаются, ну, кроме, собственно, российского общества, которое вряд ли смотрит на карту и там, пытается понять, кто владеет городом Светогорск. Вот. Возможно, это те же самые западные партнеры, администрация Трампа. По крайней мере, несколько раз мы точно знаем, что Путин, рассказывая про военные успехи, в том числе несуществующие, обращался именно к Трампу. Вряд ли это рассчитано на военных экспертов. Вот. Ну, к тому же, насколько со слов Путина мы знаем, он довольно пренебрежительно относится к тому, что там пишут в интернете, и говорит, там много всякой фигни.
1: А что произошло в Светогорске, что Путин отчитался о его взятии?
2: Ну, вот это очень неудачный момент, как было с Купинском в прошлом году. Путин сообщил о несуществующем успехе в тот момент, когда в разгар украинского контрнаступления. Так было и в Купинске год назад, и так же, вот, собственно, случилось сейчас. Светогорск – это как раз район, тот самый район Лимана, тот самый район проведения операции «Вивальди», как ВСУ ее называют. Вот. И как раз в тот момент, когда российские войска спешно отступали от Светогорска, который они не захватывали, естественно. Вот. В этот момент Путин сообщил о его захвате. Не знаю, зачем. В принципе, все это, конечно, не такая большая ложь, чтобы думать, что Путин представляет себе ситуацию на фронте абсолютно неверно. Вот, мало того, есть всякие свидетельства, в том числе там, его разговор с командирами на местах, который сайт Kremlin.ru публиковал, где он сетует на то, что медленно продвигаетесь, а соседи вообще совсем не так хороши, вот, и так далее. То есть мы знаем, что он недоволен темпами продвижения.
1: А если можно коротко, кто контролирует Константиновку и какая ложь вокруг этого населенного пункта?
2: Константиновку в основном контролируют российские войска, при этом ВСУ по-прежнему имеет возможность через окраины заводить туда штурмовиков, мало того, снабжать их, ну, в основном с помощью наземных и воздушных дронов. То есть снабжение по земле фактически невозможно. Вот, но там есть позиции на северных и на северо-западных окраинах. Позиции ВСУ тоже есть. При этом российская армия пытается продвинуться за Константиновку к следующим населенным пунктам. Алексеево-Дружковке, ну и так далее, в сторону Краматорска. То есть то, что Константиновка недозахвачена, российским войскам мешает, конечно, дальнейшему продвижению, но попытки двигаться дальше есть.
1: Смотрите, мы стали свидетелем этим летом очень успешной атаки ВСУ по маркетплейсам, по НПЗ и бензиновый кризис, и дизельный кризис налицо. На ваш взгляд, вот Россия готова к тому, что если Украина, а она начнет ответно бить, готова ли она защитить свою экономику, в первую очередь нефтеперерабатывающие эти заводы, потому что отсутствие бензина и тепла зимой – это не то, что происходит летом?
2: Ну, тепло отдельно, бензин отдельно, все-таки немножко разные вещи. В том числе и с точки зрения сложности поражения объектов. Вот, допустим, поразить электростанцию с помощью дронов, которые используют ВСУ, довольно тяжело. Вот, мы это знаем, допустим, по российским попыткам поражать украинские электростанции. С помощью дронов не получалось, пришлось тратить ракеты в большом количестве. Что касается бензина, мы видим, что пока защитить нефтеперерабатывающие заводы российской армии не удается. Вот, потому что напомню, что министр обороны Белоусов обещал к ноябрю новую полностью непроницаемую систему борьбы с этими дронами. Это сложно. Это не то чтобы кривые руки. Сложно обеспечить полную защиту от атаки сотен дронов в одной волне. Мало кому это удается. Мало того, мы по Персидскому заливу видим, что и армии США не так просто это сделать. Так что, ну да, в принципе, предполагалось, что будут разработаны такие же дроны-перехватчики, такие же комплексы с этими дронами-перехватчиками и всякими сенсорами по выявлению дронов, которые позволят эти заводы защитить. Пока мы видим, что нет, не получается, хотя, возможно, ВСУ приходится тратить больше ресурсов на поражение этих заводов, мы точно не знаем. Вот. Естественно, дроны сбивают, что-то долетает.
1: Мы видим, что компания Wildberries заказала 500 000 квадратных метров этих металлических сеток, да, чтобы закрыть свои эти ангары. И я читал, что и владельцы НПЗ тоже заказывают такие же сети, чтобы, значит, защитить свои эти нефтяные оборудования, которые перерабатывают нефть в бензин и в дизель. Насколько вы скептически к этому относитесь, или это действительно может спасти от ударов беспилотников?
2: Нет, почему? Это самый действенный способ пассивной защиты. Есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытаются спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. Эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов, по крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
1: А если Россия попытается сделать Холодомор-2 этой зимой, то сумеет ли Украина ответить так же, ударив по электростанциям, подстанциям, по ТЭЦ, что важно, пока вот такие объекты недосягаемы для украинских военно-воздушных сил?
2: Ну, у нас есть опыт российских ударов. Мы можем как раз посмотреть, что эффективно, что неэффективно. Для ударов по электростанциям требуются ракеты с мощной боеголовкой и желательно с большой скоростью для того, чтобы железобетонный корпус этой электростанции пробивать. Для ударов по подстанциям, это, напомню, трансформаторы, которые стоят, в общем, в чистом поле, примерно так же, как те же самые нефтеперерабатывающие заводы. Можно поражать их и дронами, что российская армия с украинскими подстанциями делала очень активно, и значительная часть перебоев с поставками электроэнергии была связана именно вот с поражением подстанций, а не с поражением генерации. То есть, в принципе, какой-то ответ возможен. Для эффекта, чтобы он был такой же, какой достигает российская армия уже несколько зим подряд, поражая украинскую электроэнергетику, требуется ракета, конечно. Вот. Вопрос, успеет ли Украина наладить массовое производство этих самых ракет, пока нет, пока не смогла.
1: Вы имеете в виду «Фламинго» или еще какие-то другие?
2: Я имею в виду и «Фламинго», и баллистические ракеты. «Фламинго», очевидно, эта программа отстает от заявленных характеристик. Напомню, что к этому времени должны были сотни ракет «Фламинго» в месяц производиться. А мы видим удар раз в 2-3 недели с использованием 5-6 ракет. Ну, по крайней мере, то, что гарантированно долетает, и потом это все снимают на видео граждане. Баллистические ракеты, они обещаны, но тоже есть, очевидно, тоже есть проблемы с производством, насколько можно судить и по заявлениям украинских производителей, и по словам экспертов по ракетным технологиям, проблемы с двигательными установками и для крылатых ракет, и для баллистических.
1: И последний вопрос. Что IT-гиганты тестируют на фронте?
2: Ну, прежде всего, если говорить о том, об особенностях войны России и Украины, и о технологиях, которые можно тестировать именно здесь, они где-нибудь на Ближнем Востоке, в Персидском заливе. Это огромное количество видео с использованием дронов. Это архивы, в которых есть сотни тысяч этих видео, где операторы либо там преодолевают всякие сложности, находят замаскированную цель, или там подлетают к этой цели с нужного ракурса, чтобы ее поразить, или не справляются с этим. И вот модели, агенты искусственного интеллекта, военные, можно обучать на этом видео. Мало того, эта работа ведется по обе стороны фронта, то есть и IT-гиганты, военные, в том числе там Palantir, используют украинские архивы с видео, российские компании, которые производят дроны и там, системы управления этими дронами, очевидно, используют российские архивы. Они тоже существуют, тоже составляют там, сотни тысяч видео. Вот люди этим занимаются. Возможно, российские архивы доступны кому-то еще, например, Китаю. Сказать сложно.
1: Ну, вы с каким чувством смотрите на предстоящие месяцы? Вот на ваш взгляд, что может вообще остановить эту войну? Или война на истощение, она будет продолжаться? И есть знаменитая формула: толстый худеет, а худой и становится еще тоще. Вот эта формула будет продолжать работать, или может произойти чудо или с одной, или с другой стороны? Как вы думаете?
2: Ну, прямо на чудо рассчитывать не приходится. Мы уже видим примерно одну и ту же самую траекторию этой войны уже годами, можно сказать. По крайней мере, пару лет точно траектория не меняется. Есть там всякие локальные изменения, которые приводят к медийным всплескам. То Украина побеждает, то, наоборот, российская армия вот-вот все захватит. На самом деле, мы, если очистить от этого, от этой шелухи, скажем так, то мы видим траекторию, да, российская армия тратит примерно в полтора раза больше денег. Это можно посчитать, очень грубо, конечно. Вот, ну, в полтора раза больше денег тратит, чем ВСУ. И примерно на столько же, может быть, даже меньше, чем в полтора раза, лучше воюют. Вот, именно за счет эффекта масштаба, за счет численного превосходства, за счет того, что, осваивая новые технологии, легче их масштабируют, поскольку имеют больший военно-промышленный потенциал. Даже с учетом помощи стран Европы. Но при этом, как я уже сказал в начале, наступление российской армии замедляется. Связано это с тактической адаптацией ВСУ и вообще с тем, что тактика, которая вырабатывается по ходу этой войны, она не способствует крупномасштабным наступлениям, не способствует общевойсковым действиям. Происходит дробление этих боевых действий на какие-то маленькие тактические эпизоды. Подготовка какого-то более крупного наступления требует уже теперь не недели, а месяцы. Нужно там поразить все позиции операторов дронов, РЭП там, и так далее. Тогда можно продвинуться вот на несколько километров с помощью штурмовиков, просочиться. И вот мы видим, как и российская, и теперь украинская армия, которая контратакует, вот она готовит эти наступления месяцами, чтобы потом немножко пройти. Вот поэтому какого-то резкого изменения траектории ожидать вроде не приходится. При этом мы видим, что в той самой центральной части Донбасса, вокруг Краматорска и Славянска, продолжают скапливаться войска из той и с другой стороны за счет других направлений. Никаких там резервов стратегических не создано ни той, ни другой армии. Вот перебрасывают постепенно отдельные бригады. Иногда вот российская армия сейчас перебросила дивизию и армию с юга Донбасса в центральную часть. В общем, продолжают скапливаться войска. Очевидно, что грядет большая битва, по итогам которой, наверное, и закончится, по крайней мере, нынешний этап войны. Я боюсь говорить, что закончится вся война. Не секрет, что план Путина по-прежнему не изменен, но собирается захватить Донбасс и воспользоваться это как политическим рычагом для унижения, для давления на Киев. Вот я вам предлагал отдать мирно, вы мирно не захотели, я все это все равно захватил, погибло много людей и что-то такое. Вот как это все сработает, сказать сложно, но по всем действиям Путина, я опять говорю, что перебрасываются войска за счет других направлений, в том числе перебрасываются войска в центральную часть Донбасса для того, чтобы захватить. Но результат не предопределен. Мы видим, что ВСУ хорошо адаптируются к таким ситуациям. И при том, что да, численное превосходство на российской стороне, поэтому траектория не меняется, вот идет медленное наступление. Но при этом ВСУ точно могут противостоять этому лучше, чем это было, допустим, год назад, тем более полтора года назад. Мало того, возможны и украинские наступления, которые с целью убедить Путина, что захват Донбасса невозможен, и надо остановиться на текущем уровне.
0: Это был военный обозреватель издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Киев их расходует? Об этом мы поговорим с военным обозревателем United Unmanned Systems Юлианом Рёбке.
3: Юлиан, здравствуйте.
0: Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Патриот накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
4: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Патриот, а также других систем и ракет, включая, например, Нестор или Айрис-Ти. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
0: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
4: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракет-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И, как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
0: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетам на украинские города?
4: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3»? Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже
0: 50%. И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
4: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят две такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это ФП-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает ФП-7, баллистическую ракету малой дальности, а также ФП-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания Firepoint. Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью «Панциря», «Бука» или «Тора», невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза Миллерова и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
0: Если у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на Востоке?
4: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц, то есть каждые 2 месяца Россия захватывала территорию Берлина, территорию Украины. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захваченных квадратных километров, что означает, что Россия продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции «Вивальди», продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации.

Это был свободный разговор. Моими собеседниками были военный обозреватель United Unmanned Systems Юлиан Рёбке и военный аналитик издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Женю Радиос.

0: ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустим.
1: Путин впервые за 10 лет открывает сезон Госдумы. О каких ошибках он говорит депутатам? Куда пропал главный дирижер выборов? И о чем говорят сбои в государственных ритуалах?
2: Вам когда-нибудь казалось, что вы все это уже видели? И нет, я не про выпуск нашей передачи, а скорее о том, что мы здесь обычно обозреваем. Ну, послушали мы рассказы политиков о будущем. Посмотрели, как они утвердились в должности и дали новые обещания. А что дальше? Дальше все по кругу. Но для участников процесса это не просто бесконечный день сурка. Это ритуал. Дрессировка, если хотите. И чем больше вы повторяете процесс, тем лучше понимаете, частью чего вы являетесь. Для усиления эффекта можно, например, намекнуть на особую значимость события.
3: Особенный день. Ровно 4 года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации. Днем воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны.
2: Для многих из вас наверняка слова Владимира Путина о календарном символизме, в них нет ничего особенного, ничего нового. Но особенно само его участие. Ведь Путин открывал созыв Госдумы только в 2016 году и говорил о тех же самых вызовах, о которых говорит и сейчас, причем в том же порядке. В Думе есть теперь представители оккупированных территорий. Стране нужно оживить экономику, чиновникам надо найти деньги на армию и социалку, а также надо бороться с внешним вызовом.
3: Единство народа перед лицом исторических вызовов. Люди голосовали за свою страну, за Россию. Показали решимость бороться за Родину и за наше будущее. Мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и права для поддержания исторического, высшего права России – быть сильной.
2: Но ведь цель ритуала – сделать так, чтобы система воспроизводила подчинение автономно. О чем тогда говорит активное участие того, кто это подчинение должен принимать? И что более важно, о чем говорит отсутствие главного дирижера этого ритуала? Об этом мы сегодня и говорим в программе «Лицом к событию». Здравствуйте.
4: Куда пропал Сергей Кириенко? Первый замглавы администрации президента взял отпуск, сообщает колумнист «Коммерсанта» Андрей Колесников. Близкий к силовым структурам канал ВЧК ОГПУ приводит версию о больничном. Мол, Кириенко, как и его начальник, провалил тесты на вирусы и оттого не присутствовал рядом с Путиным на первой после выборов встрече с лидерами парламентских партий. При этом Кириенко участвовал во всех подобных встречах за последние годы. Именно он курировал и выборы в Госдуму.
5: По информации «Коммерсанта», Сергей Кириенко, не дожидаясь этой встречи, ушел в отпуск. И ведь его можно понять. А глава администрации Антон Вайна, который мог бы представлять администрацию, приболел. И тоже уважительная причина. Спасибо, хоть Алексей Громов пришел.
4: Алексей Громов, который во время встречи в Кремле сидел от президента по левую руку, много лет курирует государственную пропаганду и федеральные СМИ. Влиятельность чиновника упоминается как в расследованиях независимых медиа, так и в слитой хакерами этим летом переписке Ксении Собчак, подлинность которой она отрицает. В ходе встречи в Кремле Громов не сказал ни слова. Перед встречей заметили не только отсутствие Кириенко. Вместо лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который, по слухам, тоже на больничном, был зампредседателя партии Александр Бабаков. Отсутствовал и лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Вместо него участвовал его зам, экс-кандидат в президенты Владислав Дованков. Не по плану открылась и новая Госдума. Вместо прописанного в Конституции открывающего выступления старейшего депутата, председателем стал единорос Юрий Петров. Ему 79, и он четвертый по старшинству. Зато в первый же день в Думе выступил сам Путин. Впервые со времен обнуления его президентских сроков в 2020 году, а именно на открытие Госдумы, Путин в последний же раз приезжал 10 лет назад.
3: Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой.
4: Если норма о первом выступлении старейшего депутата звучит весьма формально, то другие ритуалы, принятые в Конституцию уже во время правления Путина, превратились в навязанную норму для россиян, за сопротивление которой можно получить реальный срок. Согласие и якобы предложение парламентариев, Путин обнулил свои президентские сроки через так называемый референдум о поправках Конституции, где обнуление, пожалуй, было ключевым изменением.
6: Это живой инструмент. Он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, то есть принимать новую Конституцию не следует.
4: А затем вписал в нее так называемые новые территории. Ни одну из заявленных областей Украины, вписанных в Конституцию в 2022 году, Россия за 5 лет полномасштабной войны захватить полностью так и не смогла.
2: И об изменениях в государственном ритуале мы сегодня говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
7: Добрый вечер, здравствуйте.
2: О чем, на ваш взгляд, говорят эти микроизменения в ритуале принятия новой Государственной Думы?
7: Ну, начнем с того, что господин Путин отметил, что Конституция должна соответствовать состоянию общества. И то, что в жизни общества все большую роль играет даже не то, что ритуальная сторона, это еще полбеды, а уже такая обрядовая сторона, говорит о том, что общество довольно быстро деградирует. Но что такое Государственная Дума, как не обряд? Что такое выборы, как не обряд? Причем обряд уже не совсем даже легитимный или убедительный, в том числе с точки зрения даже его сторонников. Послушайте, еще не опубликованы результаты голосования примерно 6 миллионов человек. Они еще не посчитаны, потому что, ну вот, нет. Уже 10 дней прошло, а мы не видим, ну, точнее говоря, 5 миллионов 900 с чем-то тысяч в новоприсоединенных оккупированных территориях Украины. И что интересно, в Ленинградской области до сих пор не могут представить результаты. Примерно понятно, чем там заняты люди, но там нахимичили, когда фальсифицировали. Математически то, что называется контрольное соотношение, не сходится, надо исправить. Ну, по идее, до того, как ты посчитал все 100% голосов, ты не можешь формировать Государственную Думу. Но обряд, у него там свои правила. Главное – это начальник. Начальнику надо сказать, что все в порядке. Значит, Александр Панфилов докладывает, мандаты уже поделили, а голоса еще не посчитали. Ну, и как после этого к этому обряду относиться? Ну, то, что там одного старичка заменили на другого старичка, мне кажется, это менее существенное изменение. Но я бы отметил, например, что, опять же, 47 депутатов были избраны общенародным голосованием. Это главы регионов. И все как один отказались от депутатов, от мандатов. Это значит, что, ну, как бы, может быть, это и легальная процедура, но за них же люди голосовали, а они отказываются, отдают свой мандат какому-то человеку, там, 50-му, 100-му в партийном списке, которого избиратели не знают, узнать не хотят. Тоже, как бы, не очень-то убедительно это обряд. Ну и, наконец, самое главное – очевидная фальсификация с выборами. И тут уж какая разница, сколько там этих самых изувеченных войной ментально, по крайней мере, героев СВО. Не так уж важно, сколько там спортсменов, типа там Третьяка, Карпова, Родниной, еще кого-то. Не так уж важно, сколько там пенсионеров или там, ну, даже старцев, типа госпожи Терешковой или там Ресина. Важно, что вся эта команда выполняет чисто обрядовые функции. Прикладывается, целует полу халата у своего главного избирателя, потому что всем понятно, что избиратель в Российской Федерации один, а вовсе не 111 миллионов, как нам рассказывают. И фамилия его Владимир Владимирович Путин. Если кто-то из кандидатов ему вдруг не глянется, то сколько бы за него ни проголосовали, обряд приводит к тому, что его отстраняют. Тех, кто недоволен, будьте любезны на тюремную койку, как господин Кынев. Хотя уж кто-кто, а Саша Кынев старался соблюдать правила приличия. Но просто он при этом старался соблюдать и дисциплину цифры. Вот эта дисциплина цифры противоречит с этим самым обрядом. Ну, не складывается. Ну, реальная явка, ну, ни в какие ворота не лезет то, что там пририсовали. Он имел мужество это обозначить. За это ему сломали ноги. Ну, вот вам весь смысл этого обряда. Сиди и поклоняйся, сиди, молись. Не веришь, но делай вид, что веришь. Во всяком случае, не высовывайся, иначе башку оторвем.
2: Ну и, наверное, я бы, может, от себя добавил, смысл обряда, если вернуться к теории, это все-таки и какие-то рамки задавать, чтобы политики, которые участвуют в обряде, знали, в каком направлении двигаться. И Владимир Путин со сцены Госдумы говорит, что нужно делать. И первая задача, которая стоит перед депутатами, это бюджет, который нужно принять на следующий год. Владимир Путин говорит, что стоит перед депутатами вызов, некий внешний исторический вызов, но при этом они должны собрать сбалансированный бюджет, в котором хватит денег и на армию, и на социалку. И мы спросили у нашего экономического обозревателя Максима Бланта, что же значит этот сбалансированный бюджет и вообще в какую сторону этот баланс пойдет, по его мнению.
8: Ну, судя по тому, что в проекте бюджета на ближайшую трехлетку предусмотрено сокращение расходов на социальную политику, на образование, на здравоохранение, на национальную экономику. Понятие «хватит» довольно относительно. Три статьи расходов вырастут сильнее всего. Да? Это расходы на войну, на оборону, язык не поворачивается сказать, потому что оборона переложена на плечи бизнеса и населения, на обслуживание государственного долга на 21%, на 812, если я не ошибаюсь, миллиардов рублей будет больше, чем заложено в действующем бюджете, и на поддержку СМИ. Ну, фактически на пропаганду, потому что приходится объяснять россиянам, как все хорошо. Соответственно, финансирование инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса, все это пойдет под нож, да? Не говоря уже про расходы на образование, здравоохранение и даже социальную политику. Вот тот проект бюджета, который написал Минфин, в нем заложено огромное количество смертей, да, которые все, по большому счету, на совести тех чиновников, которые этот бюджет писали. Ну, не говоря уже про Путина, да, они не люди подневольные, они как бы лично никого не убивают, но и те люди, которые не получат ту медицинскую помощь, которую должны были получить. Не говоря уже про там лишних 3 с лишним триллиона рублей на войну, каждый из этих триллионов – это десятки тысяч человеческих жизней. Украинцев, россиян, неважно. Да? Это ровно вот и все эти жизни на совести сейчас Минфина, а когда депутаты за это проголосуют, будет на совести еще и депутатов. И сейчас вот эта Дума нового созыва, она в этом отношении чистенькая, да, ну, по крайней мере, там сидят все те же самые люди, которые голосовали за войну и так далее. Ну, вот фактически нынешняя Дума, она пока еще не запятнанная. Но это ненадолго.
2: Ну, я хочу вернуться к вопросу об историческом вызове, на который нужно собрать депутатам деньги. Дмитрий Борисович, как вы думаете, Владимир Путин часто повторяет исторический вызов, есть угроза. То есть частое повторение должно стать социальной нормой, но участники этого процесса, участники ритуала, они понимают, что за вызов стоит перед Путиным, они как воспринимают этот исторический вызов?
7: Ну, наверное, каждый по-разному, но поскольку все люди не глупые, они понимают, что это так вот в функциональном смысле это фуфло. Но при этом они соблюдают правила игры, а правило игры такое. Вот обряд – это ведь не функциональное, в смысле там какая-то задача, поставить задачи, распределить обязанности и так далее. Нет. Обряд – это процедура вдохновения, там, демонстрация единства сплоченности и большого смысла, другого смысла, кроме как вот как раз символизма.

0: с помощью фальсифицированных выборов, он уже потом ставит задачу. Например, он ставит задачу начать новый инвестиционный цикл. Какой к чертовой матери инвестиционный цикл? Простите, пожалуйста. Какой человек в здравом уме и твердой памяти будут вкладывать деньги вот в эту самую российскую экономику? Большой бизнес отбирают, прямо на глазах отбирают. Малый бизнес, душат налогами и так далее. Откуда возьмутся инвестиции, о которых толкует Владимир Владимирович Путин? Какой там баланс? Военные траты, грубо говоря, последние два года примерно триллион в месяц. На будущий год запланировано примерно 1,5 триллиона в месяц. Откуда деньги на экономику? Что, американцы будут инвестировать, что ли? У которых того гляди, у иностранцев все время там сейчас что-то отбирают. Так что это просто какие-то пустые слова. И депутаты прекрасно понимают, что это пустые слова. Но они должны как раз следовать процедуре обряда. Вставать, бурно продолжительно аплодировать и еще там что-нибудь скандировать желательно. Хотя, когда старая прежняя дума расходилась, со скандированием у них что-то не очень хорошо получилось, насколько мы помним. То есть даже обряд немножко начинает выдыхаться. Вот это вот пробуксовывание обряда, это для Путина плохой признак.
1: Вот один из признаков этого пробуксовывания обряда, на который мы обратили нашей командой лицом к событию внимание, это то, что пропал Сергей Кириенко, который один из важнейших людей, который отвечает за выборы внутри России, человек, который руководит внутриполитическим блоком администрации президента. Давайте посмотрим сюжет, небольшой сюжет, подборку историй, которые происходили вместе с людьми Сергея Кириенко, с самим Сергеем Кириенко. И потом я хочу у вас, Дмитрий Борисович, спросить, имеет ли это какое-то значение, о чем это вообще говорит?
2: Первый замглавы администрации президента России уже 10 лет, Сергей Кириенко, иногда выступает с речами, но почти не дает интервью. И потому он постоянный объект рассуждений об усилении и ослаблении собственных позиций. В последнее время именно про ослабление Кириенко разговоров шло особенно много. Самый неожиданный удар случился год назад, когда широкой публике, помнящей разве что прозвище «Киндер-сюрприз» времен премьерства Кириенко в кризисном 2-м году, рассказала о нем Алла Пугачева.
3: Сережа знала. Я всегда к нему хорошо относилась. Думаю, пойду, поговорим. Может, что подскажет. Чую, что-то не то. Вот в воздухе что-то висело. Я даже его поцеловала. Сказала, пока, Сережа.
2: Кириенко уверял Пугачеву, что ее мужу Максиму Галкину ничего не грозит. Но того объявили иноагентом. Стало ясно, в верхах хаос. И даже такой высокопоставленный чиновник, как Кириенко, курирующий внутреннюю политику, может быть не в курсе всех процессов. Сложности с интернетом, начавшиеся ранней весной, от блокировки Телеграма до блокировок вообще всего, трактовали как проигрыш как раз той башни Кремля, где сидит опытный технократ.
4: Я понимаю, что у него может быть интерес, чтобы внутренняя политика руководила управлением внутренней политики, которым руководит он, как это было раньше, а не вторая служба по защите конституционного строя руководила вот этим всем, а она, надо сказать, распухает просто как тесто из квашни лезет, захватывая все новые и новые себе властные полномочия. Теперь, как выясняется, они, не именно эта служба, а ФСБ вообще, и лишать людей свободы без суда может, вылез, секретный указ президента, ссылка, точнее, на секретный указ президента, и СИЗО они себе вернули, и интернетом теперь они рулят, оказывается, то есть как-то вот монополизация происходит.
2: Падение рейтингов президента в год парламентских выборов, которые отмечали самые разные социологические службы, стало еще одним знаком, что ситуация у Кириенко не под контролем.
5: Выборы в Госдуму. Дованков. Новые люди займут победу.
6: В регионах постоянно отключают интернет. Разве это дело? Новые люди направят туда волонтеров с роутерами и назвали их Wi-Fi-феи.
2: Рекламные ролики в соцсетях в попытке выглядеть молодежно весной продвигали партию «Новые люди», в которой только ленивый не видел проект Кириенко. В июле, когда эти люди только-только освоились в роли фаворитов молодой аудитории, в списке для голосования была внесена куда более известная партия «Яблоко». И на фоне ее четко проартикулированной позиции против войны искусственный проект сдулся. «Яблоко» сняли, но «Новые люди» на выборах оказались лишь четвертыми. К чему тогда все старания?
7: Что Кириенко... Я думаю, начал эту историю с яблоком, а по ходу дела перекрасился тогда, почувствовав, что есть обстоятельства непреодолимой силы, и ты не можешь плевать против ветра.
2: Плохо влияют на имидж Кириенко и сугубо криминальные истории. Арест и подписка о невыезде Антона Серикова, бывшего сотрудника.

0: сотрудника внутриполитического блока администрации президента на момент ареста Сериков замгендиректора общества знаний важного пропагандистского проекта Кремля.
1: Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество, по сути, вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стало, скажем так, англосаксонская тусовка.
0: И арест с ломанием ног политолога Александра Кынева. Он был одним из последних, кто, оставаясь в стране, старался соблюдать правила, регулируемые Кириенко, и, судя по всему, сотрудничал с теми же новыми людьми. И вот уже первого замглавы администрации президента обсуждают как чуть ли не уходящего. По крайней мере, как проигрывающего большую игру. Так звучит оценка Марата Гельмана, который, как политтехнолог, сотрудничал с Кириенко на рубеже 20 и 21 веков.
2: Его нужда не заставляла. Там можно говорить, вот, люди, там у них там день нет, их нужда заставляет, ну, окей, но у него не было нужды, то есть он в целом свободный человек, а Кириенко несчастлив.
3: И о нарушении политических обрядов мы продолжаем разговор с Дмитрием Борисовичем Орешкиным. Дмитрий Борисович, как вы думаете, уместно ли сейчас говорить о неком противостоянии людей, которые отвечают за политические ритуалы, и тех людей, которые просто охраняют лидера государства?
4: Интересный вопрос. Но вот что мне кажется очевидным, это то, что по кремлевской логике обрядовой или ритуальной, ты кровь из носу, если ты большой кремлевский начальник, должен быть на таких мероприятиях, где выступает всеми любимый и обожаемый Владимир Владимирович Путин. Просто обязан. И то, что нет Кириенко и нет Вайна, это вот как раз нарушение правил обряда. Они должны были бы с температурой 40 сидеть и улыбаться. Хотя бы просто молча. Но их вообще нет. А это вот в некотором смысле это скандал. Вот это гораздо важнее там, того, скольких лет достиг тот, кто открывает заседание. Почему-то первого лица новых людей мы тоже не наблюдаем. Это вообще-то бунт на коленях. Мне как, вот как по-другому я это интерпретировать не могу. Возможно, я заблуждаюсь, но мне кажется так. И это знак того, что Кириенко, который политтехнолог, который манипулятор, который там саентолог, методолог и так далее, и который хотел играть в умную игру, просто отодвинут теми людьми, которые любят ломать кости. И чудовищное происхождение, произошедшее с Сашей Кыневым, это сигнал того, что наступает гораздо более тяжелая эпоха, когда ум-то и виляние этим самым умом уже не требуется, а демонстрация просто вот силы такой откровенной, тупой, восторженной силы. Это вот такие зомби 50-летней давности, услышав какой-то ультразвуковой сигнал, который нормальное ухо не слышит, выкопались из земли и пошли жрать всех подряд, в том числе и как бы тех, кто вроде как играют в одной команде. Отсутствие Кириенко и палаческое отношение к Кыневу, который, ну, очевидно, связан с новыми людьми, а новые люди тоже ни для кого не секрет, это проект Кириенко. То есть Кириенко не справился с важнейшей функцией обеспечения крыши для своих людей. В этом смысле он проиграл. И я думаю, что не присутствие его на этом мероприятии – это знак либо опалы, либо знак его отчаянного несогласия. Да, следующий шаг, ему надо уезжать. Ну, или как, в лучшем случае, как Дмитрий Николаевич Казак, где-то отсиживаться в углу, в расчете на то, что пока Путин жив, он своих старых друзей не прощает, но и не убивает, в отличие от некоторых других своих предшественников. Вот, вот такая история. Вот как раз это действительно серьезное нарушение ритуала. И, наверное, это было...
3: А на ваш взгляд, это говорит о каких-то проблемах лично у Кириенко или в целом у так называемых технократов? Потому что Громов, например, был, по сообщениям разных источников, он был на этой встрече. То есть представитель администрации президента там был.
4: Ну, я думаю, что Громов по масштабу личность не кириенковская, все-таки он всего-навсего отвечает за пропаганду. И, ну, это понятно, что это все более важная черта экономической и политической деятельности, потому что чем хуже у тебя дела, тем заполошнее должна быть пропаганда. Это как раз понятно. А, ну и, может быть, Громов, как раз считая, что Кириенко облажался, рассчитывает, что его шансы в администрации президента повысятся. Но на самом деле, понимаете как, мы с вами сейчас занимаемся тем, чем в советское время занимались кремлинологи, которые потому... какой порядок у людей в пыжиковых шапках и там в шапках-пирожках на трибуне Мавзолея расположения, судили о том, кто усилился, кто ослаб. Как говорил Венч Ерофеев, на трибуне Мавзолея были представлены плоды земледелия и животноводства. Ну вот, в данном случае на трибуне Мавзолея, то есть на открытии заседания Государственной Думы, такой плод земледелия или животноводства, как господин Кириенко или господин Вайно, отсутствовал. А вот такой плод, как господин Громов, присутствовал. Ну, выводы из этого такие фундаментальные делать преждевременно, но я думаю, что речь идет не о личном поражении. Речь идет о системном усилении блока силовиков, которые даже не терпят какой-то минимальной альтернативы со стороны каких-то там технократов. Раньше говорили силовики-либералы, либералов теперь там уже и близко нет, но хотя бы технократы, да и они не нужны, вполне достаточно Костоломов.
3: У нас остается меньше минуты, а возможно ли возвращение технократов? Или они, в принципе, после этого перехода к новой паре больше не нужны будут?
4: Нет, эта процедура обратного хода не имеет. Это она, крокодил ползет вперед, заднего хода у него нет, и, соответственно, коробка передач отсутствует. До тех пор, пока вся эта система не рухнет целиком и вся вместе, и это будет и крушение и демографическое, и идеологическое, и финансовое, и силовое, и политическое, как угодно, и какое угодно еще. А до этого они то, что они сожрали, они назад не отдадут. Просто потому, что это уже переварено и проглочено.
3: 20 секунд. Мы видели, как отпускали людей, в том же вот, человека из общества Машук, его отпускали, человека Кириенко, под подписку о невыезде. То есть может же все-таки система вернуть?
4: Ну, это будет зависеть не от Кириенко, это будет зависеть от Путина. А Путин будет зависеть от того, как на него окажет давление внешнее, реальное давление, не идеологическое, а такое вот прямое, материальное. В частности, переговоры с Соединенными Штатами. Может быть, удастся там Сашу Кынева выцыганить, на что-то там обменять. Но в политическом смысле я не вижу возможности вернуться назад к этому балансу.
3: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о внешних политических ритуалах российской власти, что в них меняется и как это трактовать. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите свои мысли в комментарии. До свидания.

0: главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыкального обозревателя и продюсера Бориса Барабанова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. В конце августа в Праге состоялся музыкальный опен-эйр-фестиваль «Out Loud», главными участниками которого были артисты, уехавшие из России из-за несогласия с началом войны в Украине. Би-2, Иван Дорн, Noize MC, Монеточка, Порнофильмы и многие другие музыкальные группы. Одним из тех, кто приложил руку к фестивалю, был продюсер и музыкальный обозреватель Борис Барабанов. Барабанов родился в Одессе, но в середине 90-х уехал в Москву, где работал на радио и писал для газеты «Коммерсант», а впоследствии стал куратором и организатором ряда музыкальных фестивалей «Нашествие», «Alpha Future People», «Life Fest». Барабанов также продюсировал шоу «Вечерний Ургант», сотрудничал с певицей Земфирой, а также написал книгу «Аса. Книга перемен» о культовом фильме Сергея Соловьева. Как продюсер, Барабанов также создал сборник «Звук речи» с оригинальным голосом Иосифа Бродского и звуковым оформлением российских электронных музыкантов. В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику Борис Барабанов говорит об эмиграции, о будущем покинувших Россию артистов, о роли политики в музыке, об Одессе и трех сценах украинской музыки, а также мюзикле «1984».
5: Борис, спасибо большое вам за ваше время, за наш разговор будущий. У меня первый вопрос к вам такой. Кем вы себя идентифицируете в профессиональном плане? То есть вы же и музыкальный журналист, и критик, и организатор каких-то ивентов, и писатель, и диджей, и так далее, так далее, так далее. Вот вы кем себя ощущаете?
6: Вот критиком себя называть в последнее время стало опасно. Бесконечные шутки на этот счет. Поэтому, ну, я журналист, я все-таки стараюсь быть журналистом, хотя, конечно, общаясь, ну, с, как я их называю, настоящими журналистами, то есть людьми, которые действительно проводят какие-то журналистские расследования, что называется, ищут правду, дают слово обеим сторонам, то есть вот все эти стандарты журналистской деятельности соблюдают. Конечно, рядом с ними я, ну, скорее такой обозреватель. Вот, наверное, хорошее слово «обозреватель». Ну и приходится быть продюсером, потому что эта сторона моей деятельности вдруг неожиданно оказалась востребована в последние годы.
5: Ну, мы еще поговорим с вами про ваш нынешний продюсерский проект обязательно. Хорошо, если с профессиональными разобрались, идентификация, то теперь я хотел бы про национального поговорить. Вы родились в Украине, жили...
6: Я родился в СССР.
5: Ну,
6: родился,
5: да,
6: в городе Одессе. Угу. И, в принципе, ну, скажем так, внутренне никуда оттуда не уезжал. А как там складывалась дальнейшая судьба, по-разному складывалась. И жизнь забрасывала в разные места. И это, в общем-то, и составило опыт какой-то.
5: Ну, а скажите, очень скучаете сейчас по Одессе, особенно вот в эти...
6: Я не просто переживаю, и часть семьи находится там, и мы постоянно на связи, могли бы побольше быть на связи, но, конечно, ситуация все хуже и хуже, и в то же время могу сказать, что люди, которые там находятся, меня даже в чем-то вдохновляют и одухотворяют, потому что это все равно веселые, трезвомыслящие, осознанные люди, с очень своеобразным взглядом на все. Ну, Одесса для меня все равно это такой огромный источник жизненной силы, даже я бы так сказал.
5: Даже по сию пору, когда даже сейчас, когда они под бомбежкой.
6: Конечно,
5: да, конечно. Мы с вами там
6: раз... Конечно. Ну, они находятся mm-hmm. непосредственно под ударом. Конечно. И тем не менее, те истории, которые оттуда присылают, те просто даже повседневные сценки, фотки, которые присылают, те песни, которые оттуда присылают, до сих пор это очень... самобытно, ярко до сих пор.
5: По удивительному стечению обстоятельств, даже один из членов нашей съемочной группы, наш оператор, режиссер Руслан, ваш одноклассник. Ну, не
6: знаю, мой учился со мной в одной школе, да, но одесситы есть везде. Ну, и, да. И я даже не удивляюсь уже, когда куда-нибудь угу. приезжаешь или какой-то проект начинаешь делать, оказывается, что этот одессит, тот одессит и так далее.

0: второй день фестиваля OutLoud. Сегодня выступают Би-2, вот, на фильмы сейчас прямо в этот момент выступают MC, Монеточка. Скажите, пожалуйста, вы какое видите будущее вот этих музыкальных коллективов?
1: Сейчас у этих коллективов все еще есть огромный потенциал, связанный с той аудиторией, которая, ну, даже некоторые из них так и говорят, переехала вслед за ними. То есть люди, разделяющие их взгляды, сменили место жительства и находятся здесь. Этих людей много, и поток не иссякает. И это аудитория, способная покупать билеты на концерты и, опять же, аудитория, которой интересны их песни. Но у кого-то дела идут в гору, а у кого-то, наоборот, понижение сборов. И действительно встает вопрос, долго ли можно двигаться на инерции, на том, что наработано годами, или нужно делать что-то другое. Что-то другое как то. Либо встраиваться в не русскоязычный, не постсоветский шоу-бизнес, и это делать нужно обязательно, независимо от того, успешен ты, не успешен, много у тебя концертов, мало, это делать надо в любом случае обязательно. Учить английский язык, налаживать связи с европейскими, американскими агентами, искать новые рынки для себя. Отличный пример — группа «Молчат дома», которая этим занимается давно. Тут, конечно, не без как бы его величества случая, но, тем не менее, это группа, которая показывает, что можно петь по-русски и петь достаточно хорошо известную музыку, никакую не новаторскую, и тем не менее... и тем не менее иметь ангажементы и выступать, делать турне 60-70 городов совершенно не для русскоязычной, не для украино-белорусскоязычной аудитории, а для просто для аудитории такой музыки. Мир многообразен. Как ни крути, это такой огромный котел, в котором постоянно ложкой помешивают все, все смешивается. Есть музыкальные выставки, так называемые, ну, например, самая крупная в Европе выставка MIDEM. Там просто встречаются эксперты, специалисты индустрии. Но вот фестиваль Primavera Sound, который проходит каждый год в Барселоне, я считаю, что это один из трех главных музыкальных фестивалей в мировом масштабе. То есть вот в Америке это Coachella, она проходит весной и диктует фактически музыкальную моду и концертную моду на весь год. Это Glastonbury, это вот легендарный фестиваль. Да, да, да. И вот Primavera Sound, я считаю, сейчас в самом соку, потому что помимо того, что там хедлайнеры, это всегда, независимо от стиля, это всегда топ артисты. Плюс еще есть вот Primavera Pro, это сотни панелей, где обсуждается все, что касается музыкальной индустрии. Самые мелкие детали, которые вроде бы даже не видны, они, тем не менее, являются предметом обсуждений. И вот ходить на концерты и параллельно посещать вот эти лекции, слушать, о чем люди говорят. В этом году, вот, например, я попал на несколько лекций, которые были вообще, ну, ничего нового мне не сказали. А бывает, что это просто то, что тебя толкает вперед. Так что расширять кругозор, языки, постоянно репетировать, тренировать. Ну, в принципе, то же, что и всегда. Главное не поддаваться вот этим клише, чем мы можем их удивить. Что мы можем им показать такого, чего они не знают. Ведь мы поем по-русски, украински, белорусски, татарски. Кому это интересно здесь? Да, боже мой, Рамштайн постоянно поет по-немецки. Русалия, вообще моя любимая певица, написала альбом, где звучат 13 языков. И так далее. И это мы называем топ-артистов. Вот прямо вот верхний эшелон. И так далее. Поэтому я вижу перспективы просто в том, чтобы жить так, как живут европейские, американские, южноамериканские музыканты, а не так, как будто ты переехал, вырезал из карты какой-то кусочек, переклеил в другое место вместе с аудиторией, и ты там продолжаешь делать то же самое. Если этот фестиваль, допустим, OutLoud хочет, чтобы и через 10 лет было интересно, они, конечно, должны думать о молодежи, о том, что должны быть какие-то, может быть, шоу-кейсы в рамках фестиваля, где бесплатно, за дорогу играют молодые артисты. А в противном случае это будут сильно постаревшие порнофильмы, сильно постаревшие Noise MC, только монеточка будет вечно молодой.

0: Я постоянно общаюсь с организаторами, не только с музыкантами, но и организаторами, и все обязательно в разговоре об этом говорят. Надо искать новых артистов, надо им помогать, в том числе и материально, подписывать их. Они могут быть откуда угодно. Я знаю, что есть музыканты, которые с удовольствием бы сменили место жительства, ну, сейчас находясь там, где находиться тяжело. Но им для этого нужны средства, помощь, какая-то стратегия, чтобы кто-то им сказал «да». Но это крайне редко, когда действительно кому-то удается совершить такой рывок.
1: Сейчас, конечно, я так понимаю, что все ваши там друзья, коллеги, товарищи, знакомые, родные раскиданы по всему миру, ну, да? По понятным причинам. Насколько это осложняет общение? Насколько это влияет на качество общения?
0: Ну, я, наверное, не первый, кто это скажет, но, наоборот, общение стало даже лучше. Многие мои коллеги уехали по профессиональному признаку. Из-за невозможности осуществлять свою профессиональную деятельность там, где мы были раньше. Но, опять же, я хочу сделать все-таки отметку, что «уехали» — это такое слово на короткой дистанции, потому что я в Москве тоже, в общем-то, эмигрант.
1: Ну да, вы уехали.
0: Я уехал из
1: Украины, из Одессы.
0: И поэтому я немножко в этом плане... Немножко не моя история эмиграция, я стараюсь это слово не употреблять.
1: Как вот говорит, я раз хотел спросить, почему.
0: Мне всегда говорит мой друг Шура Бедва, что он говорит: что ты переживаешь? Я за свою жизнь пережил 4 эмиграции.
1: Да, это интервью рассказывал.
0: Это лучше, да, это его присказка такая любимая.
2: Знаешь, у меня получается это 1, 2, 3, 4 эмиграция. Уже 4-я эмиграция — это не страшно. Не, первая эмиграция была в 21 год нормально, потом в 23, потом мы переехали в Россию, мне было 30, и сейчас 4-я.
3: Да, и в течение жизни мы как-то научились принимать не то что удары судьбы, а просто жизнь, она непредсказуемая.
2: Такие варианты интересные.
0: Мир позволяет работать там, где тебе комфортно, там, где тебе удобно. И позволяет уехать оттуда, где тебе неудобно и некомфортно, даже если там было хорошо. И в каком-то смысле даже и сейчас хорошо. Вот и все. А коллеги разбросаны, но так как уезжали, повторю, по профессиональному и по идеологическому признаку, то, соответственно, много общего. Постоянно идет общение и между журналистами, и между продюсерами, и между музыкантами.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Музыкальный обозреватель и продюсер Борис Барабанов отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганика.
7: Вот как артист должен реагировать на происходящее сейчас в мире? Ну, то есть мы понимаем, что точно концерт — это не политический митинг, это не какой-то там лекторий и так далее. Это концерт, это так или иначе развлекательная индустрия. Там. Вот, например, были проект концерты «Текила джаз» первые годы после войны. Там выходил Жанни Федоров, говорил буквально несколько слов, обозначая четко свою позицию, свое отношение к войне, свое отношение к тому, что происходит в России, и играл прекрасный концерт. Но все понимали, как бы, на какой волне находится артист. Там то же самое делает Пищиков, то же самое делает Портнофилов, например. А вот был, например, пару месяцев назад концерт в Метроне, собственно, на этой же самой площадке. Отличный концерт, замечательный Лагутенко, там новые музыканты, новые режиссеры, все. Но он ни слова не сказал о том, о чем, на мой взгляд, надо сказать. И я был ощущен, что я нахожусь в какой-то беззаботной Москве 2007 года, когда все живы-здоровы, ни анетчи, ни воин. Люди едут из Киева в Москву, из Москвы в Одессу и так далее, и так далее. Все друг друга братья и сестры. Вот как вы считаете, нет, должны артисты как-то артикулировать?
0: Я считаю, что артисты, во-первых, никому ничего не должны. И они делают так, как считают нужным. А во-вторых, если ты на протяжении своей жизни, твой бренд формировался без использования, вот, например, политической какой-то составляющей, если ты на протяжении своей карьеры не написал песен, с которыми условно вот люди там идут на баррикады. То есть если ты не был в какой-либо степени политизированным артистом, то и не надо. Нужно ли об этом говорить на концерте? Вот хороший пример Земфира, которая на протяжении какого-то времени, первые там 2 года на концерте, обязательно у нее был момент, когда она говорит: 422-й день, который, значит, войны, который ведет моя страна против соседней страны, артикулировала эти вещи. В какой-то момент она перестала это делать. Я абсолютно доверяю ее чувству, ее интуиции. Я понимаю, что она почувствовала в какой-то момент, что эти слова стали пролетать мимо ушей. То есть, к сожалению, это рутинизировалось. Это уже ни на кого не трогает. Мы никогда с ней об этом не говорили, но я могу только догадываться, примерно представляя себе, как она видит свою публику. Просто вот у нее есть этот камертон точный, когда она понимает, что здесь надо остановиться, что достаточно того, что она уже сказала. И все, кто хотел услышать, услышали. Все, кому это интересно, узнали. Молодое поколение, допустим, какие-нибудь условные новые поклонники, они растут и формируются совсем по-другому и складывают свой мир из... Им не обязательно, чтобы она им что-то со сцены как бы проповедовала. А есть люди, которым обязательно... Вот Каста, например, придерживается убеждений политической группы. Для них очень важно, чтобы на их концертах, на их публичных мероприятиях, где они участвуют, были сказаны определенные вещи. Участие в каких-то благотворительных программах, поддержка Украины обязательно. Да, у Влади, конечно, наверное, это такая лучшая на долгое время работа, если можно так говорить, лучше длится «Февраль», его альбом.
8: Последнее, что можно было бы в детях сломать, это веру, что мама их любит, но родина не мать. Кончится детство, пора, горечь, потеря, тьма. Это для взросления правильные тома. Безвременье, 30 февраль, на удобрение, вся старая мораль.
1: Вы уже несколько лет живете в Испании. Да. Прижились, как вы так считаете сам?
0: Ну, я так не мыслю. К сожалению, я мог бы больше работать над этим. Но очень много времени занимает работа, она связана с самыми разными географическими точками, поэтому дистанционно я работаю везде. Но, конечно, стоило бы больше внимания уделять языку.
1: Учите. Не особо, да?
0: Без комментариев. Но приходится... Все равно он учится сам, конечно, потому что, ну, все равно...
1: Ну, нахватываете что-то.
0: Да, но, конечно, стоило бы этим заняться.
1: А насколько трудно вам было все-таки... Вот, ну, все равно это там новая страна, новые там реалии, новые какие-то там нюансы. Насколько трудно вам было? Или с вашим опытом переезда?
0: Слушайте, трудно найти работу по своей профессии. Я не умею чинить машины. Я даже не вожу машину, честно говоря. Uh-huh. Я не умею красить заборы, я не умею много чего. И поэтому мне приходилось искать работу по специальности. Но это трудно. Это до сих пор трудно. У меня нет, по сути, сейчас никакой работы. Поэтому, да, трудно, как и все в нашем сегодняшнем мире, в этих обстоятельствах. Мне всегда интересно была и остается украинская музыка. Просто действительно был фестиваль «Простер». 3 вечера подряд играли на очень хорошей площадке. Это называется «Побле Испаньол». Это такая площадь посреди такого искусственно созданного старинного испанского городка, куда привезли дома из разных регионов. Там работают всякие студии ремесел. Это огромная площадь. Площадь на 10 тысяч человек. Там играют всегда какие-то большие группы. И здесь вот они придумали, организаторы придумали этот фестиваль с артистами, которые работают именно не покидая Украину. Потому что, по большому счету, есть 3 украинских сцены. Есть украинская сцена, такая обойма украинских артистов, которые работают в России. В случае с людьми, которых ты хорошо знал, это грустная картина. Ты всегда думаешь, что там, вот как... на уровне семей, как это происходит. Ну, можно только догадываться. Есть украинские артисты, которые работают в основном в Европе, в Америке, не возвращаясь в Украину. И у них есть свой взгляд на украинскую власть сегодняшнюю. Мы поддерживаем Украину в ее освободительном движении, в ее борьбе. всеми доступными нам способами. Нам не нравится власть. Нам не нравится то, что делает сегодняшняя украинская власть. Нам не нравится то, как она к нам относится. Поэтому мы будем помогать, находясь в Европе. Это решение этих людей. И есть украинские артисты, огромное количество, очень талантливые, которые продолжают творить под бомбами непосредственно. Вот они были, да. Они как раз, это было очень круто. То есть это были три таких сборных больших концерта. И это было очень интересно. И я увидел тех, кого я давно хотел посмотреть живьем, но уже не получалось, получалось, что не получалось. Такая, например, Клавдия Петриевна. Это такой полу-инкогнито проект, который она уже панк-кабаре, да, совершенно верно. Это интересно. Поэтому, что касается украинской музыки, может быть, я этого не вижу. Но мне очень жаль, что украинская музыка не получает того промо на международной сцене, на международной арене, как она того заслуживает. Мне почему-то казалось, что это очевидно, что это должна была быть очевидная вещь, чтобы какое-нибудь радио английское запустило просто плейлист современной украинской музыки и поддержало его еще тогда, в 22-м году, просто чтобы привлечь внимание к Украине.

0: на афише мюзикла 1984, к которому вы имеете непосредственное отношение, как продюсер
1: музыкальный. Музыкальный продюсер.
0: Да, да. Вот, там написано, я такое увидел слово, мультимедийный мюзикл. Что здесь мультимедийный мюзикл?
1: Константин Каменский, лондонский режиссер театральный, у него своя театральная компания, и его одна из фишек его почерка вообще, его проектов, это максимальное использование всяких видеопроекций, видеостен, каких-то движущихся устройств, движущихся конструкций, каких-то интерактивных вещей. Вот это его все. Поэтому я уверен, что это слово не ради красного словца на афише, он придумал наверняка какие-то штуки. Было несколько попыток сделать этот мюзикл. Один из спектаклей был в Австралии, и он уже и не идет, он там продержался несколько лет. Было, наверное, еще пара попыток. Известный случай, что Дэвид Боуи хотел ставить этот мюзикл именно как мюзикл, но наследники Оруэлла ему не дали. И, в общем, сейчас просто уже мюзикл вышел в public domain, поэтому не нужно спрашивать это решение. Вот. Но наследники Оруэлла это еще поколение людей, которые привыкли, что мюзикл это что-то такое: бранзулетки, блестки, стразы, кан-кан и все такое. И поэтому вроде как, а у нас все по-серьезному. Но на самом деле за последние 50 лет мюзикл как жанр
0: претерпел
1: огромные изменения, вышел на новые уровни, и поэтому я думаю, что это далеко не такое легкомысленное зрелище, как это было. Хотя, в принципе, вот я первый раз, наверное, первые лондонские мюзиклы посмотрел, наверное, это был 2003-2004 год, и это уже тогда было все, я бы не сказал, что это было прям развлекуха. То есть это, в принципе, все серьезно.
0: А вы помните, когда вы первый раз книгу прочитали?
1: Наверное, в юности, когда это все стали печатать активно, конечно, впечатление сильное. То есть вот эта визуализация страхов на неокрепшую юную душу, конечно, производит сильное впечатление. И всегда ты думаешь, когда ты слышишь о том, что кто-то пытается сделать что-то по этой книге, ты думаешь, а как вот эту сцену с крысами, как ее решат?
0: Да, да.
1: Вот. И поэтому это интрига, конечно.
0: А вашим детям уже эту книгу...
1: Нет, пока нет. У них, они к таким произведениям, они должны как-то, мне кажется, зайти сами, но они приходят сами.

0: мюзикл 1984 по Оруэллу, который вы с коллегами делаете. Вы там музыкальный продюсер.
1: Ну, да, должность музыкального продюсера...
0: Объясните.
1: Да. Просто, да. Должность музыкального продюсера очень условная, потому что просто, ну, продюсерам потребовались мои коммуникационные возможности. Просто возможность подумать о том, кто может написать музыку и тексты, где их найти, как с ними договориться. То есть какие-то переговорные, скорее, вещи. Да, ну, то есть условный матч, как сейчас говорят, произошел сначала в моей голове. Точнее, даже наоборот, он не произошел, а была мысль о том, что а вдруг не получится, а вдруг они не сойдутся, они никогда не работали вместе. На самом деле, это же тоже надо иметь в виду. Есть у каждого, опять же, свои возможности. Кто-то может работать по всему миру, кто-то нет. Кто-то готов ездить куда угодно, а у кого-то очень ограниченный круг передвижений. Риски у каждого свои и так далее. Короче, моя работа, в общем, как я говорил, закончилась в тот момент, когда собрался этот состав и начала производиться музыка.
2: У вас сейчас очень большая активность в социальных сетях, в Ютьюбе у вас.
1: У меня?
2: Да, у вас, да.
1: Недостаточно большая.
2: Вы считаете, недостаточно?
1: Недостаточно.
2: Но у меня, конечно,
1: пишу, но это не...
2: Это еще не предел.
1: Я, да? К сожалению, я, если был настоящим блогером или настоящим там человеком social media personality, я бы это делал больше на разных площадках, более грамотно. Но я пытался несколько раз запустить какие-то свои каналы, блин,
2: есть YouTube-канал Барабанов FM и Patreon же у вас есть.
1: Да,
2: вот я хотел спросить, у вас это в большей степени вам это нужно для реализации какого-то творческого потенциала? Или там, чтобы...
1: Конечно, я мечтаю на этом научиться зарабатывать.
2: Вот, или для...
1: Это долгий разговор. Я пытаюсь научиться на этом зарабатывать, но для этого нужно все остальное бросить, потому что это все-таки требует какого-то оборудования, какого-то света. Надо либо самому монтировать, а это время... Либо нужны люди, человек или люди, которые тебе будут в этом помогать. А ты только пиши сценарии, находи новости и так далее. Я думаю, что я когда-нибудь смогу это все сделать. Но, конечно, то, что я там что-то, какие-то эпизодические появления в соцсетях и так далее, это на самом деле неграмотно с точки зрения
2: этой
1: индустрии, как они называются,
2: инфлюенсеры.
1: Это все, ну, слушайте, сравните, вон как у Володи Раевски работает, это прям машина по производству контента, и репетирует, и переписывает по 100 раз, поэтому я это так, скорее, для поддержания формы, что называется.
2: Но, тем не менее, вы как думаете на этот путь попробовать?
1: Я мечтаю об этом. Это было бы очень круто. Но я боюсь, что я один с этим не справлюсь. Может, дети подрастут, научатся меня снимать, монтировать и так далее. А может, они скажут, знаешь, нам интересно другое вообще.
2: Ну, я вам желаю на этом пути удачи.
1: Спасибо большое.
3: Об эмиграции, российских артистах, уехавших из России, роли политики в музыке продюсер Борис Барабанов рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулгану.

0: Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Новая война в Персидском заливе, начатая США и Израилем 28 февраля, меняет стратегическую ситуацию в мире. Окончательно произошел раскол между США и Европой. Речь даже идет о выходе США из НАТО. Внимание мира отвлечено от войны с Украиной. Кремль получает неожиданные нефтяные прибыли. Являются ли эти две войны, американо-израильско-иранская и российско-украинская, частью единой мировой войны? Какие силы в этой войне столкнулись? И кто станет ее победителем? А обсудить эти темы мы позвали в нашу программу, в наше интервью Владимира Пастухова, почетного профессора Университетского колледжа Лондона. Добрый день, Владимир.
1: Добрый день, Сергей.
0: Читая ваш телеграм, ваши посты, я в последнее время наталкиваюсь, вы все чаще говорите о Четвертой мировой войне. Что вот эти вот две войны, российско-украинская и война на Ближнем Востоке, война в заливе, являются четвертой. Учитывая, что третья, видимо, была холодная война, то есть три войны остались в 20 веке. Что вас к этому подвигает? Почему вы считаете это частью единой мировой войны?
1: Давайте, конечно, оговоримся, что это такие спекулятивные термины, потому что кто-то будет смотреть на пепелище Европы и говорить, да нет, это еще не война, это еще так, шуточки просто. А кто-то уже ощущает себя в середине войны. Но я исхожу из двух таких простых гипотез. То есть, оглядываясь назад, я понимаю, что только фактор ядерного оружия и взаимного гарантированного уничтожение, то соревнование между системами, которое имело место быть, условно говоря, с 50-го по конец 90-х годов прошлого века, сделало то, что мы сегодня бы назвали гибридной войной. То есть вообще вот эта вот гибридная война – это такое переизобретение абсолютно нормальной реальности холодной войны, потому что холодная война такой гибридной войной и была. И поскольку это была война блоковая, и поскольку она велась непрерывно, и поскольку она, в общем, закончилась так, как должна была закончиться, внутренняя логика развития и перенапряжение одной из систем привели ее к коллапсу, что, кстати, является, с моей точки зрения, нередким следствием войн, потому что именно так часто войны и заканчиваются, то эту войну я для себя аккуратно считаю третьей мировой, ну, в такой вот неординарной форме. То есть тогда следующий шаг, что происходит сегодня? У меня есть полное ощущение, что, скажем, то, что мы наблюдаем на поверхности, это проявление какой-то одной глубинной тенденции. То есть мы пока видим пятна сыпи на теле. Вот одно пятно выскочило в Европе в виде вот этой россыпи в серии российско-украинских войн.
0: Да.
1: Второе пятно вдруг неожиданно, то есть только не успел руку почесать, зачесалось в другом месте погорячее. Сразу выскочило другое пятно. А дальше мы уже видим, что зашевелился Тайвань. И, собственно говоря, здесь вопрос в том, хватит ли уси ума подождать, пока спелые грозди винограда сами упадут ему в рот, или все-таки его обуяет ажиотаж, и он сам начнет тоже трясти дерево, и тогда совсем станет всем весело. То есть понятно, что эта сыпь, она является показателем какой-то другой внутренней скрытой хронической болезни.
0: Одной болезни, которая общая для всех.
1: Которая общая для всех. И, значит, надо искать глубь. Значит, надо копать щетильнее, понимаете? Потому что первая такая реакция – это взять какую-то гормональную массу и начать местно ее применять. Тут помазать там что-то, там где-то помазать. А потом ты понимаешь, что мазью не обойдешься, что надо...
0: Это системное
1: заболевание, и лечить его надо системно. И, по всей видимости, пока оно свой потенциал не исчерпает, то ты с этой сыпью ничего не сделаешь. Вот, собственно говоря, в этом... То есть война... Назвать это можно как угодно, хоть горшком, понимаете? Лишь бы мы все живые остались.
0: Не, ну, да, главное, что это некая общемировая
1: это
0: тенденция,
1: есть...
0: да, которая проявляется в таких разных феноменах, как, я не знаю, как Путин, как Трамп, как Нетаньяху. Они по-разному, как, я не знаю, там, Марин Ле Пен, Орбан. То есть, возможно, разные страны лихорадят по-разному.
1: Сергей, если так отвлечься от того, что своя болячка всегда ближе к телу, то, в общем, они все как из инкубатора. Знаете, меня все время напрягает то, что в странах, от которых, скажем так, существование этого мира зависит больше всего, все больше и больше у власти начинают находиться люди, уход которых из власти означает уход зачастую из жизни, из свободы и так далее. То есть, понимаете, получается так, что у нас везде в лидерах оказываются люди, для которых продолжение нахождения у власти и продолжение войны – это практически одно и то же.
2: А вот я назвал эти четыре имени, фактически, да. То есть, они же все под уголовным делом.
1: Ну, смотрите,
2: я не хочу
1: никого обидеть, но Зеленский находится в этом же положении. Понимаете? То есть мы должны понимать, что если мы убираем все имена, ну, как математики, у нас что знаменатели? У нас знаменатели война как основное средство реализации политики. Вот где собака-то порылась. То есть, если мы понимаем, что Путин, деленный на войну, равно кризис, там, Трамп, деленный на войну, равно кризис, там, Зеленский, деленный на войну, равно кризис. Я сейчас не говорю о том, кто виноват и кто начал. Понимаете, я говорю просто о том, что сейчас выход из войны для каждого из них означает конец политической карьеры. Нетаньяху,
2: да.
1: Трижды деленный на войну, понимаете? Четырежды разделенный там уже. А дальше возникает все. Убираем имена. Остается что? Война. Почему война стала снова универсальным инструментом политики? Значит, что-то не работает. Понимаете, значит, что-то не работает.
2: И смотрите, вот тогда... но тогда можно ли говорить, если мы говорим, проводим аналогии дальше, скажем, с холодной войной или даже со Второй мировой, получается, что у нас есть блок людей, заинтересованных в войне, и с другой стороны есть блок государств и международных институтов, которые пытаются сохранить остатки мира. То есть, условно говоря, есть некий набор лидеров и стран-ревизионистов. Среди них наиболее очевидные – это путинская Россия и трамповская Америка, Америка-мага. И, с другой стороны, есть некие страны и блоки-стабилизаторы. Европейский Союз, в основном все европейцы и так далее. И терпеливо ждущие в стороне этого разрешения Китай.
1: Ну, я бы сказал так, что для меня такое деление не очевидно. Я бы сказал, что есть первые ученики, готовые начать эту ревизионистскую политику здесь и сейчас, и даже авантюрно, даже не готовые, но думающие, что они готовы, и остальные, которые просто чуть-чуть опоздали, скажем, с задержкой в развитии, цивилизация с задержкой в развитии. И они сейчас просто не готовы оказались к этому способу ведения политики, но тщательно готовятся. Понимаете, мы сейчас вот мы говорим о том, что вы говорите, Европейский Союз – это сдерживающая сила мира. Ну, Европейский Союз не сдерживает в этом смысле войну. Европейский Союз за продолжение войны до ее справедливого разрешения в пользу Украины.
2: Ну, я имею в виду войну на Ближнем Востоке.
1: Я нигде не видел, чтобы Европейский Союз выступал с пацифистских позиций. Наоборот, Европейский Союз готов поддержать Украину в ее справедливом желании воевать дальше. Европейский Союз готов платить за это, по мере возможности давать оружие. И Европейский Союз понимает, что поскольку он может быть следующим, то в идеале, я, конечно, в это не верю, потому что природа человеческая есть лень, но в идеале он должен использовать то время, пока Украина, скажем, на плацдарме сдерживает российскую агрессию для того, чтобы подготовиться на втором рубеже обороны.
2: Ну,
1: я бы не назвал это пацифизмом.
2: Я имел в виду, Владимир, что Европейский Союз и вообще европейцы, или Канада, или Япония, это как некие игроки, которые за мир, которые по правилам. То есть есть те, которые за мир без правил,
1: есть
2: те, которые за мир, и в том числе завершение войны в Украине на справедливых условиях, это тоже не про войну, а про мир по правилам.
1: Это интереснее. Это мне интереснее, потому что тут есть действительно важный момент, что это не про войну и мир, а это про войну по правилам, и это про войну без правил.
2: Дайте я так скажу, за порядок и хаос. Есть силы порядка, есть силы хаоса. И вот как раз, скажем, Трамп, Путин, они некие представители сил хаоса, которые хотят изменить вот этот либеральный миропорядок.
1: Вы знаете, хаос, конечно, во всем этом деле присутствует как объективный результат. Но если мы говорим про Путина, Трампа, Нетаньяху и же с ними, то я бы сказал, что мне кажется, что они просто за другой порядок. То есть я считаю, что, в принципе, есть два социальных порядка в истории человечества. И, собственно, самый первый социальный порядок, и исторически, наверное, предтеча всему, это как раз социальный порядок, основанный на грубой силе. Но это тоже порядок. И, собственно говоря, до... Мне трудно даже сказать, было ли до эпохи нового времени европейского упоминания о каком-либо другом порядке, кроме порядка, основанного на силе, где тот, кто сильнее, устанавливает правила, он же их меняет, когда хочет. А если баланс сил меняется, то вместе с ним меняется и правило.
2: Ну да, до просвещения, да, до кванта, я хаос. Думаю, такой, такой
1: это не хаос.
2: Вопрос
1: это
2: не ставил.
1: Это все-таки далеко не хаос. Хаос – это когда вообще непонятно, кто сильный, и они начинают в прямом мордобое выяснять это здесь и сейчас, и тогда мы это называем смутой. То есть, с моей точки зрения, столкнулась две философии порядка, и мы это видим. То есть архаичная философия порядка, то есть такую философию первичного порядка, где нормально, что тот, кто силен, тот и прав. Кто не силен, у того прав нету. Сильный устанавливает правила, если он один сильный, самое главное, единолично. А если он понимает, что он на этой территории не один пахан, то тогда собирается совет паханов, он же совет мира, и они устанавливают те правила, ну, в зависимости от того, кто как на районе сидит. То есть это просто другой порядок. И есть люди, которые сейчас кажутся на фоне всего происходящего просто абсолютно наивными, которые говорят, нет, но тут все-таки про ценности. То есть сила – это одно, но все-таки есть ценности. И это идет от религии, понимаете? Это... Тут уже дальше невозможно, если идти до конца, дальше ты понимаешь, что здесь придется прочертить вот эту линию пунктиром от христианского наследия до порядка. Потому что когда говорят мир, основанный на праве, право силы, забывая о том, что вообще право как явление, это, безусловно, ну, в европейском смысле, это надстройка над все-таки христианской доктриной. То есть это когда сюда вводятся ценности. То есть вводится какая ценность? Там справедливость, равенство, ограничение. Ограничение очень важно. И вот этот второй порядок, он является порядком второго уровня. И он нам казался естественным по наивности нашей, по тому, что мы воспринимали то, что имеет... Вот есть замечательное выражение британское... as granted, то есть он воспринимал это как должное.
2: Само собой разумеющееся.
1: Само собой разумеющееся. Понимаете, наша ошибка оказалась в том, что вот этот вот порядок второго уровня, потому что я не хочу тавтологию говорить, порядок второго порядка, то есть мировой порядок второго уровня...
2: Ну, нормативный, уровня, давайте назовем кантовский порядок. Гоббсовский порядок и кантовский порядок.
1: Да, можно и так, но вы просто умнее меня. Я таких красивых слов
2: нахватался известных, так сказать,
1: да, духодульных. То есть мы воспринимали, мы поколение, скажем, предшествующие миллениалами, поколение миллениалов, мы воспринимали этот порядок, который является искусственным и является следствием довольно сложного пути развития, которое прошло человечество, и которое покоится в конечном счете на шоке, который испытало человечество в 20 веке в результате двух страшнейших войн. Вот этот вот порядок мы стали воспринимать как естественный, а вот тот порядок, который является естественным на самом деле, как противоестественный. И дальше мы с этой иллюзией, это было не более чем юридическая и этическая фикция в нашей голове, мы входим в какой-то новый мир, в котором где-то в глубине начинают происходить какие-то тектонические сдвиги. Они начинают происходить, прежде всего, в технологиях, они начинают происходить, ну, и в том числе в росте вообще самосознания людей, иначе... И вот вдруг что-то из земли вырывается, и выясняется, что у нас была иллюзия. Вы знаете, как Эренбург, самая моя любимая фраза Эренбурга, которую позаимствовал у кого-то из французских философов, о том, что вообще весь гуманизм, современная цивилизация – это тонкий мыслящий тростник, который покоится это на...
2: Паскаль, мыслящий тростник.
1: Понимаете, вдруг мы осознали, что мы покоились на подстилочке из этого тонкого
2: тростника. Ну да, на тонком слое льда.
1: Да, и мы сейчас проваливаемся. Да. И мы проваливаемся куда? Нам говорят, о, это немыслимо. Но мы провалимся туда, где человечество находилось там предшествующее, если с осевого времени считать, так как минимум 8 тысяч лет своего развития.
2: Ну да, здесь действительно очень хорошая идея. Причем, знаете, мне кажется,

0: Мы воспринимали этот нормативный мир тоже как некую новую норму. Всегда будет ООН, всегда будет Совет Безопасности, который что-то там разрулит, что-то умное скажет. И вдруг выясняется, что ни Россия последних 30 лет не была нормой, ни весь мир последних 80 лет тоже не был нормой. И как бы прав ГОПС, и царит хаос, и царит грубая сила. И вот сейчас кажется, что время этого осознания. Вы знаете, последнюю вещь хотел спросить в связи с этим. Раз уж мы говорим об этом старом миропорядке, который рухнул на глазах, он же возник по итогам Второй мировой войны. Да, по итогам Ялтинско-Потсдамской системы и затем уже ООНовской системы, основанной на ценностях, да, на таком вильсоновском просвещенном международном порядке. Но давайте посмотрим нынешнее противостояние, его можно сравнить со Второй мировой войной? Там же тоже были страны, которые верили в право силы. Это гитлеровская Германия, это сталинский Советский Союз, это Япония, которые, собственно говоря, и стали разжигателями той войны. И были страны достаточно слабые, которые держались за вот этот рушащийся на глазах мир правил, Лигу наций и вот эти все вильсоновские принципы. То есть фактически противостояние можно сравнить со Второй мировой войной.
1: Ну, смотрите, аналогии на самом деле напрашиваются, хотя меня даже волнует другое осознание. Все-таки мы должны отдать должное, опять тавтология, англосаксонскому миру. При всем при том, он как бы боролся за себя и за того парня. И он как раз сформулировал те принципы, где сила плюс ценности. Понимаете, сила плюс ценности. И, собственно говоря, вот это соединение силы и ценности победило просто силу, или там сила плюс цинизм. Тоже на цену другое. Поэтому сейчас, видимо, будет та же самая ситуация. Сложность состоит в том, что тех, кто сегодня за силу, легко можно разглядеть, вышел на улицу, глянул вокруг, вот они все стоят, герои. А вот кто сегодня выступает реально за силу плюс ценности, не за слабость ценности, понимаете, таких пруд-пруди. Потому что очень много людей, которые готовы свою неготовность бороться, свою слабость выдать за принцип. В этом много чести нету. Понимаете, вот где сила, которая готова добавить ценностный подход? И какой именно ценностный подход?
0: А есть такая сила сегодня в мире?
1: А вот я не вижу. Понимаете, в этом проблема. Вы говорите, в чем сходство, в чем различие? То есть там в какой-то момент действительно образовался Черчилль и Рузвельт. И в конечном счете мы понимаем, что и там это было на флажке. Давайте вот не увлекаться киношной историей, а понимать, что часть британской королевской семьи была поражена идеями нацизма, что Гесс летел как бы не на пустое место, и у Гитлера действительно были основания полагать, что он договорится. Если мы почитаем Ремарка про Америку того времени, про целые кварталы Нью-Йорка, где распевали гитлеровские песни в пабах и болели за... Многое сейчас напоминает про сообщество наше. И колебания на самом деле изоляционистов, не изоляционистов, вообще надо им лезть там в это все или не надо. То есть там все было на флажке. Но тем не менее проявились люди, которые сказали, да, что... А сила ценности действия. То есть я должен действовать.
0: Ну да, и результатом был и Нюрнберг, и все, что мы тогда
1: смотрите,
0: имели.
1: У нас, вот мы сейчас видим действие абсолютно другое. То есть мы видим действия со стороны людей, которые говорят о ценности, но, по сути, всякие ценности отвергают.
0: Да.
1: И они готовы действовать.
0: В общем, да, если, так сказать, резюмируя вот эту часть нашего разговора и сравнение двух войн, можно сказать, что сравнение кривое, потому что фашисты есть вокруг, а Черчилль и Рузвельт нету.
1: Даже частично есть коммунисты в виде там прополистайн и всего прочего.
0: Да.
1: А вот как бы силы с ценностями либеральными нету.
0: Добра
1: есть
0: с кулаками.
1: Есть вязкое, да, мягкое, в котором ты топнешь. Там много про ценности, но мало про силу.
0: Да.
1: А так слоника не продать.
0: Ну, это как раз перекидывает.

0: Это мостик ко второй части нашего разговора, который мы продолжим буквально через мгновение.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, то говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это такое-то издевательство над экспертами.
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Владимиром Пастуховым о том, в каком мире мы оказались, о том, является ли происходящее сейчас войны, российско-украинская война на Ближнем Востоке, частью нового глобального раскола, огромного тектонического сдвига, Четвертой мировой войны. Продолжаем с Владимиром Пастуховым. Владимир, вот здесь я хочу немножко спародировать Ленина, да, вот это знаменитое «товарищи, социалистическая эволюция, о которой говорили большевики, свершилась». Я хочу сказать, что закат Запада, о котором 100 лет назад говорил Шпенглер, наконец настал. Ждали-ждали его, пророчествовали, и вот он пришел. Происходящее сейчас. Отсутствие Рузвельта и Черчилля. Возможная война за Гренландию. Возможный выход США из НАТО. И вообще, действительно, не знаю, обвальный совершенно раскол Запада. И это и есть тот самый конец Запада, которого ждали весь 20 век.
4: Ну, я не настолько пессимистически настроен. Я вижу, что Запад переживает очень глубокий структурный кризис. И я знаю, что на самом деле, собственно говоря, это не является первым в его истории эпизодом, когда кажется, что он загибается. Мне в этом смысле гораздо ближе формула Довлатова. Он где-то там написал мне никак, что доллар забрался на такую недосягаемую высоту, что оттуда может бесконечно падать. Поэтому Запад все-таки забрался на такую недосягаемую высоту в цивилизационном соревновании, что может действительно бесконечно падать и все равно не будет равен деревянному. Поэтому я вижу глубокий кризис. Я не готов сказать, что это закат. И более того, я надеюсь, что мы выкарабкаемся. И я потому надеюсь, что мы выкарабкаемся, что теоретически направление движения и направление выхода, то есть, по крайней мере, знаете, как вот в самолете, там большая турбулентность, но вот эти вот линии, указывающие направление к выходу, все-таки продолжают гореть. Конечно, есть очень много, там, когда начинаешь вероятность, то есть есть большая вероятность, что мы вернемся по дороге. Но, тем не менее, чисто теоретически выход есть. Безусловно, он в преодолении крайности, он в переосмыслении ценностей, он в избегании вот этих перехлестов левой идеи, он в создании сопротивления крайностям фашизма. То есть он в поиске вот идеологически третьего тому новому расколу между правой и левой либеральными идеями, который, собственно, повторяет раскол между нацистами и коммунистами столетней давности.
0: А кто может возглавить поиск вот этой новой европейской, новой западной идентичности? Можно ли уже сказать, что Америка никогда не вернется? Вот мне здесь хотелось поговорить о феномене Трампа и феномене Америки вообще. Трампизм, он же ведь объективен. Это не то, что блажь одного человека, это некий глубинный социальный раскол, который мы не замечали в течение многих столетий в Америке, который сейчас проявился в открытую. Америка, может ли она снова стать лидером свободного мира?
4: Смотрите, ну, во-первых, она им пока продолжает оставаться. Там есть некоторые неполадки на фабричке, но пока Америка, безусловно, лидер западного мира. И мы видим там разнонаправленные явления, и мы видим, конечно, трампизм как поверхностное явление, но мы понимаем, что и сопротивление трампизму имеет такие масштабы, которые Европе не снились. Так что там еще ничего не решено. То есть выхода, то есть возможных таких позитивных направлений движения два. То есть первый путь – это уход Америки, он на 90% имеет, безусловно, отрицательное значение для Европы. Это огромная встряска, это как бы шок. Это вообще как бы пришел папа, когда тебе 18 лет, ты поступил в университет и собираешься еще 5 лет пожить за родительский счет. И тут он тебе говорит, знаешь, нет, вот общага, вот тебе 20 рублей, остальное сам. Знаете, у Юрия Коваля, там есть рассказ, там, где, когда мальчик щенка принес, отец приходит домой, это реальная история семьи Ковалей. Отец молча смотрит и говорит, дальше сам. Вот, собственно говоря, Америка сегодня Европе сказала «дальше сам». А вот дальше следующее. У мальчика может начаться истерика. Это такой путь, который мы ожидаем. А второй вариант, он действительно может начать сам. То есть, если это побудит вызов потомбе, понимаете, хорош тем, что он предполагает ответ. То есть, естественно, если Европа сейчас погрязнет в макроновщине, ну, то есть, заболтает это все, то ничего хорошего не будет. Если Европа это встряхнет, и у меня больше надежда на север Европы, скорее, здесь, то тогда она дальше превратится в субъект. Ведь превращение Европы в субъекта – это очень позитивная вещь. И тогда она может сыграть. И появятся люди, лидеры вообще там, где мы не ждали, откуда мы не ждали. Потому что вообще людей много, идеи все на поверхности. То есть как это сложится, трудно. Это один вариант. Но я не исключаю второй вариант, потому что, смотрите, в Америке ситуация начала развиваться настолько драматично, что Трамп может дискредитировать правую идею раньше, чем она успеет им воспользоваться. Я здесь большой сторонник фразы, которую сказал Виктор Шендерович. Ну, собственно говоря, я сам давно придерживался этого взгляда, но Шендерович и Шендерович умеют это хорошо формулировать. И он сказал, что надо все-таки заставить себя приучить отделять в трампизме то, что идет лично, персонально от Трампа с его очень специфической психикой, и то, что идет объективно, где он является выразителем определенного политического тренда, и где Трамп не Трамп, но это как бы то, на что существует запрос в обществе.
0: Да.
4: Вот если мы это произведем, то мы можем сказать, что во многом то, что Трамп излагает, это реальный запрос сегодня американского общества. Но его не обязательно было реализовывать в столь цирковой манере. То есть вполне возможно, что, ну, условно говоря, понимаете, это маловероятно, скорее всего, будет гораздо грустно, но, условно, если Америка выходит неожиданно чудом каким-то, так что ее следующим президентом становится или Рубио, или Ньюсом, то там произойдет нормализация. Потому что, в общем, ведь можно умереть от этого, а можно переболеть этой болезнью и получить от нее иммунитет. Поэтому, опять-таки, очень много сейчас происходит в мире страшного, напрягающего, что, в принципе, может привести к адской катастрофе. Но сказать так, что вот все, мы померли, что никак... Понимаете, пока существует даже 1 к 10 шанс на выживание, это еще не катастрофа. Вообще история человечества показывает, что в худших ситуациях человечество умело цепляться за этот 1 из 10.
0: Ну да, активируются какие-то новые силы иммунитета, и действительно, не вот, раз и не два за последние
4: мы с вами,
0: лет 300.
4: Мы с вами, приятно то, что мы относимся к одной области. Мы в целом вообще можем разговаривать как два одесских еврея. Из моего любимого анекдота, когда один едет в троллейбусе и говорит: «Ох, ах, ой-ой-ой». А второй смотрит и говорит: «Ведь он мне будет рассказывать». Понимаете? Поэтому это вполне, как два теоретика, мог бы быть наш диалог. И я знаю, что вы настроены более иногда скептически, чем я. Но вопрос очень простой. Готовы ли вы сказать, что на теоретическом, не на эмоционально практическом, на теоретическом уровне выхода нет?
0: Нет, конечно, не готовы.
4: Нету.
0: Я вижу распад вокруг. Да.
4: Есть распад, есть очень плохая тенденция, есть вероятности не в пользу человечества, скажем так. Но пока ситуация, вот при которой, знаете, как в этом фильме там «Don't look up», все, вот дальше осталось только смотреть на небо, ну и ждать, пока волна тебя накроет. Нет, этого нету. То есть, понимаете, есть за что побороться. А если есть за что побороться, то, значит, и будет кому побороться. Помните, как у Есенина говорит: «Мы все когда-то любили, а значит, любили и нас». Значит, есть кто-то, кто сможет побороться, если есть теоретический шанс на выход.
0: Кто-то со стороны. Может, и мы сейчас все говорим, Европа и Америка, Китай. в этой ситуации может стать неожиданно новым центром силы и новой точкой сборки? И может быть новой основой нового миропорядка? Как США вышли победителем по итогам вот этой всей катавасии Первой и Второй мировой войны, по итогам всего этого водоворота нынешней Третьей, Четвертой или не знаю какой мировой войны, окажется Китай. И нужно ли ему это?
4: Вы знаете, мою позицию в том, что я вообще вижу такую серьезную аналогию со Второй мировой войной именно в этой части, потому что пока все совершают тимбианское совершенно цивилизации самоубийства, Китай находится в стороне от этого.
0: Ну да, это как, извините, как буддийская знаменитая, сидеть на берегу реки и ждать, когда ее воды принесут труп твоего врага.
4: Значит, смотрите, в таком естественном течении событий с Китаем может просто без особых усилий с его стороны произойти то, что произошло с Соединенными Штатами Америки после Второй мировой войны, когда Европа, которая измотала себя в взаимном уничтожении, и Япония с Китаем то же самое, Америка при всем при том, ну, конечно, перенапряглась экономически, но это одновременно дало колоссальный толчок к ее развитию и росту. Она, безусловно, потеряла людей, но там 300-400 тысяч человек, которых она потеряла на поле боя, несопоставимо с теми десятками и сотнями миллионов, которые теряла Европа и Азия. И она оказалась единственной тихой гаванью. Вот это самое главное. Понимаете, в этой разрушенной, напуганной Европе, Азии, где все напоминало разоренные улей, Америка казалась тихой и спокойной гаванью, куда можно прийти, спрятать свои деньги, спрятать себя. И она выиграла в итоге. Понимаете, центр финансовый, центр гуманитарный сместился туда. А на фоне сумасшествия, которое мы наблюдаем в Европе, а теперь и в Америке, и на Ближнем Востоке, на фоне того, что нам грозит уничтожение самого приятного на вкус чуда 21 века, заливного рая вот, в Персидском заливе, то есть вот мы сейчас реально можем проснуться не позднее, чем завтра, и узнать, что больше, да, вот этой сказки больше нету. То есть Китай остается той тихой заводью, понимаете, в которой просто все спокойно. Значит, этому может препятствовать только если вирус окажется заразным, и Китай сам выстрелит себе в ногу. Потому что мы понимаем, что в Китае тоже все очень непросто. Кстати, как было и в Америке непросто. Что Китай сейчас переживает очень трудный период борьбы за власть. Что в рамках... там есть серьезный экономический кризис. В рамках этого может возникнуть огромное желание поиметь свою войнушку. И если он вляпается, действительно не удержится в соблазн взять Тайвань раньше, чем этот плод созреет, ну, тогда эта мечта не соединится. Но вот я как бы еще развил бы вашу тему в том, что когда мы говорим о Китае, это более узкая тема. А вот в чем я практически наверняка уверен, это то, что может произойти такая цивилизационная смена лидерства, не политическая, а цивилизационная. Угу. И будет ли это Китай, не Китай, я бы сказал так, что все-таки количество людей, рынок, вот азиатский центр силы появится, который может перехватить у Европы лидерство. То есть это будет включать как Китай, так и, скажем так, не китайскую Азию. То есть там возможно какое-то возрождение, потому что оно все окажется за пределами этой свары, в которую погружается старый мир.
0: Ну да, и, собственно, сколько там уже? 5 миллиардов человек будет жить.
4: Да, то есть, понимаете, там котел. Там Азию. Котел. И самое интересное, что кто этот котел будет топить? А топить будут европейцы. То есть, смотрите, туда пойдет поток. Будет очень интересный обмен миграциями и очень невыгодной Европе. То есть Европе не скрыться. В силу старения, в силу того, что просто невозможно поставить барьеры, в силу того, что она сама разворошила все эти муравейники, в Европу потечет поток великого переселения нищих народов.
0: Ну, условно говоря, Африка, субсахарская
4: Африка. Африка, тоже, да. Ближний Восток, все. Да. Дальше что будет происходить? Европа начнет от этого закрываться, и в том числе закрываться за счет очень резкого роста левопопулистских идей. Не только правопопулистских, а левопопулистских. Мы с вами прекрасно видим, что Великобритания на глазах превращается в социалистическую страну. То есть вообще, когда Джеди Венс говорит какие-то вещи про Европу, это не значит, что они полностью лишены основания. То есть Европа становится реально довольно левой в том, что касается социальной политики. К чему это приведет? Это приведет к тому, что в Европу хлынет поток вот этого нового прекариата, а из Европы начнет вытекать все, что движется. То есть верхушка среднего класса, предпринимательство. Я должен сказать, что по своей основной профессии я сейчас наблюдаю, с какой скоростью этот поток выливается из Европы.
0: Куда для начала в Дубай, да, как раз, если залив
4: Он шел
0: для начала
4: в Дубай.
0: Ехали в залив.
4: Была промежуточная такая компромиссная версия. Но спасибо товарищу Трампу за наше счастливое лето. Я очень не хочу, чтобы эта сказка исчезла. Но шансы на то, что она исчезнет, очень велики. Тогда дальше что? А дальше что? Малайзия, Сингапур, Таиланд. Понимаете, в Китай боятся. Почему? В Китай, при всем при том, довольно жестко контролируют территорию. То есть люди понимают, что приехать в Китай – это как приехать к Путину. Ну, то есть пока все хорошо-хорошо, но как бы если не хорошо…
0: Ну, не делать бизнес, не релоцировать семью.
4: Да.
0: Это, конечно, другая цивилизация.
4: Да. Довольно большой... То есть европейцы начнут туда ехать, и они будут заводить этот мотор там. Они будут там заводить мотор. Поэтому глобальная тенденция, она, конечно, смещение такого динамического центра, точки роста туда в Азию.
0: Ну, интересно, вот последний вопрос в связи с этим. А Китай или, скажем, азиатские страны, они смогут произвести какие-то образцы цивилизации, ну, вот как Запад последние 500 лет? Он производил модели и образцы, как бы, зависти для всего мира.
4: Ну, смотрите, я вообще сторонник концепции, я даже сейчас пишу об этом, мерцающих цивилизаций, мерцающих империй. Понимаете, очень много от случайности зависит. Он же производил до этих 500 лет эти образцы. Вы знаете, у меня был шок когда-то, лет 20 назад, я со своими американскими друзьями попал в Камбоджу, в Сиенрепет. И бродил по джунглям, где этот сказочно страшный или страшно сказочный город с домами и храмами, с 10-этажный, 12-этажный дом, проросший деревьями, в общем, фантастическая вещь. И я дальше... Спрашиваю, а сколько народу тут жило? Говорит, так, говорит, в 1850 году приблизительно 1,5-2 миллиона человек в этом городе жило. А у меня хорошая память на такие цифры, потому что я когда-то считал, мне это было интересно, что при Ярославе Мудром, как раз вот рубеж 8-9 веков, в Киеве было 50 тысяч человек, а в Париже 10 тысяч тогда жило.
0: Да.
4: То есть единственный город, который мог вот с теми джунглями сравниться в Европе, был Константинополь. Вот как раз те же 2 миллиона. Ну, мы там про Константинополь чего только не спели. А там джунгли, фантастическая цивилизация, архитектура божественная. 2 миллиона человек где-то. Мы что, ослышали об этом что-нибудь? Нет. У нас европоцентричный взгляд сформировался именно за эти 500 лет. Они были уже там. Дальше. Почему Китай погорел? Да он погорел, это горе от ума, потому что сверхразвитость китайской бюрократии привела к тому, что буквально в преддверии начала эпохи великих географических открытий они взяли и порубили весь свой флот, сказав, что, в общем, Китай настолько велик, что ему уже плавать
0: это не соответствует
4: нечего.
0: Всемирной гармонии вот это вот мореплавание,
4: да, и увеселительные
0: корабли.
4: И вот эта простая вещь, она убила цивилизацию, но она убила ее не совсем. Она сожгла там верхние этажи, фундамент остался.
0: Ну да, 5000 лет вот это все. Действительно,
4: слушайте,
0: да.
4: У нас, слушайте, часто у вас бывает комнатное растение. Вот у нас плохо все приживается. Думаешь, господи, все умерло. Стоит год. Думаешь, выбросить этот горшок уже. У нас орхидеи так. Ну вот все, ну как стоят. Проходит 2 года, и вдруг на этом голом месте вдруг проклевывается почка, и она начинает расцветать. Думаешь, господи, слава богу, что я ее не выкинул. Понимаете, цивилизации живучи на самом деле. Особенно, если они не были вот раздерганы, разрушены там завоеванием. То есть там, условно говоря, конечно, португальский случай, когда там землетрясение. Я считаю, что эти вещи, они все можно стартером завести.
0: Да, с Китаем интересный вопрос, действительно. Да, мы недооцениваем той фантастических высот цивилизации, скажем, читать книгу «Путешествие Марко Поло», когда он рассказывает, как там в Китае там стояли вечерами на перекрестках городов, стояли доски, на которых были написаны рекомендации, ресторанная критика, в каком ресторане что подают. Это во времена Марко Поло.
4: Это мне многое говорит.
0: Собственно, да, это уровень городской жизни, уровень самосознания. И это перекидывает мостик, опять-таки, к третьей части нашего разговора о России, о том, пойдет ли она в Китай, возможен ли восточный поворот и вообще, является ли она самостоятельной силой современной цивилизации. Поговорим об этом буквально через мгновение.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Программа «Археология». Продолжаем наше интервью с Владимиром Пастуховым. Пытаемся понять параметры новой мировой войны, в которой слились и российско-украинская война, и война в заливе, и перемены, происходящие в трансатлантических отношениях. Что эта мировая война означает для России? Может быть, Путин ее предвидел? Может быть, Россия является бенефициаром того обвала миропорядка, который мы наблюдаем своими глазами? Владимир Пастухов у нас в гостях на Зуме. И вот я хочу, да, с этого вопроса начать, что, может быть, действительно Путин был такая early bird, ранняя пташка, которая, может быть, раньше других, ну, не знаю, почувствовал ли, но своей политикой, да, своим ревизионистским и реваншистским проектом предвосхитил вот этот вот новый мир глобального фашизма и глобальной политики силы.
4: Ну, во-первых, я должен сказать, что дело даже не в Путине, а в самой России, в ее очень специфическом положении на цивилизационной карте западного мира, где она находится в глубокой окраине, провинциальной окраине западной цивилизации, настолько отдаленной, что ее можно считать при некотором напряжении и желании самостоятельной цивилизации на самом деле, но самостоятельной не настолько, насколько Путину бы хотелось, то есть она все равно остается сестринской и как бы вышедшей из европейского дома. Так вот, Россия, она как раз и есть это early bet, о том, что вы сказали. Если мы посмотрим на историю России последних 200 лет, то она всегда первой начинала какие-то процессы, которые впоследствии, как выяснялось, являлись общеевропейской тенденцией, но при этом она всегда показывала, как это не надо делать. То есть следовал абсолютно чаадаевской формуле.
0: Как Чаадаев, да-да.
4: Да-да-да. То есть мы рождены для того, чтобы преподать миру какой-то жутковатый, страшный урок, чтобы переболеть как бы болезнями западного мира, не получив на самом деле выгод от его существования. И если мы посмотрим в этом смысле на переломный рубеж 19-20 века, то мы вдруг увидим, что на самом деле идеи социальной революции, они бродили в воздухе. Они, собственно, России были подобраны из Европы, но Европа была не готова их реализовывать на своей территории, а Россия стала реализовывать. Сделала она... Это все равно, что, ну, как бы попытаться скульптуру Венеры Миловской высечь просто топором вот таким грубым. А она попыталась это сделать. С одной стороны, все ужаснулись. А с другой стороны, одновременно поняли, что другого пути нету. И в результате Европа реализовала, в конце концов, социалистическую модель, только нормальную. И Великобритания сегодня в числе своих главных достижений пишет создание национальной системы здравоохранения НХС, которая возникла после уже Второй мировой войны. А откуда идеи-то были? А идеи были, собственно говоря, вот российские как бы. Я много раз ссылался на это. У меня, конечно, в отличие, кстати, от британцев, которые не очень любят эту книгу, «Сага о Форсайтах» занимает вот формирование моего мышления какое-то особое место. И там есть эпизод удивительный. Вот такое. Встречается общество британское, Высокий свет, и там спрашивает одного из героев, ну, какие у тебя дела? Это где-то 27-й год. Он говорит, ну, я, говорит, в Москву собрался. Говорит, в Москву, ужасную Москву, к большевикам. Говорит, ну, а что делать? Говорит, где сейчас есть большие идеи? Говорит, только там. Куда ехать-то? Я вот думаю, что скоро будет какое-нибудь собрание, там фараджи, бокалы, шампанское. Будут говорить, ну, надо к Путину ехать. Где набраться-то нормальных идей? Пророк. То есть, если сейчас смотреть о том, что говорится в Европе, что говорит Трамп, пророк в буквальном смысле слова. Но это не заслуга Путина, понимаете? Это особое положение России в качестве больного человека Европы 20-21 века, который занимает то место, которое занимала до этого Османская империя. То есть этот больной человек с ослабленным организмом, тем не менее часть Европы, он схватывает все вирусы раньше и болеет в самой тяжелой форме. Зато потом его гомоглобулин, понимаете, он помогает всем остальным выжить.
0: Ну, прямо, да, такое, вы знаете, да, после этого только нам в Валдай с этой речью
4: конечно,
0: поехать.
4: Конечно, конечно, да.
0: Ну, а хорошо, второе... давайте подумаем, а какие, да, какие ну, я, собственно, тренды, что они уловили? Да, кризис вот либерального миропорядка, распад институтов? Нет, нет, сейчас нет, я гляжу, нет, то, нет. Что с НАТО происходит, вообще как будто все в мечтах Делягина.
4: Смотрите,
0: как будто живем.
4: У меня, я должен сказать, главное, что они уловили, это такое самосбывающееся пророчество, к сожалению. Потому что вы вопрос-то поставили даже уже, чем я ответил, а на узкий ответ тоже есть. Как ни парадоксально, путинская вот эта группировка, скажем, у власти, это люди абсолютно фаталистического склада характера, и вы абсолютно правы в том, что они не просто предвидели войну, еще они даже предвидели больше. Вот насколько я могу судить из своего личного, вот из разговоров, особенно уровня 7-го, там, 12-го годов. То есть тогда в России был сформирован среди кремлевской элиты в довольно законченной форме взгляд о том, что глобальная Третья мировая война, причем не так, как мы ее с вами обсуждаем, ну, вот типа, вот это уже война или еще нет, а вот по-настоящему, с обменом ядерными ударами, с сжигаемыми континентами, ну, то, что Трамп сегодня так красиво обозначил, как... Завтра перестанет существовать целая цивилизация. Я рад. Вот они были в этом уверены. Они были уверены в чем? В том, что Запад... Ну, тут тоже, что вы сказали, это как раз пункт первый. То есть Запад переживает глубочайший кризис. Это кризис как ценностный, так и экономический. В чем они видят глубочайший кризис? Это, вы видите, вот навязчивая идея Путина. Она, на самом деле, вот отсюда идет. Они считают, что... Бреттон-Вудские соглашения – это такой мировой тупик, который почему-то Путина, ну, а до Путина Суркова, потому что Сурков все-таки формировал тогда, все равно мы живем внутри сурковской парадигмы. И хотя Кириенко пытается делать вид, что он ну, самостоятельный идеолог, при всем при том он все равно живет внутри сурковской парадигмы. А сурковская парадигма была такая, что... Самое главное, это такой вот заговор банкиров, не будем называть каких именно, которые подчинили станок печатный в Америке себе, и которые, соответственно, сформировали ситуацию, при которой главная мощь Америки – это мощь печатного станка и наводнение мира ничего не значащими долларами, через что Америка будет просто скупать весь мир. Соответственно, Америка никогда от этого печатного станка не откажется, будет мировое восстание против доллара, и чтобы защитить как бы, тот способ, которым Америка управляет миром, начнется война по этому поводу. Вот, собственно говоря, в такой примитивной форме, конечно, не было так примитивно, но это то, что отражало мышление нулевых на пороге десятых. Выросли они оттуда с убеждением, что надо готовиться к войне. Это убеждение Путин вынес в 2009-2011 году. Отсюда Сердюков, отсюда 20-триллионная система.
0: Реформа.
4: Все, что мы видим сегодня, это мы видим ягодки. Почему? Потому что те, кто хотел видеть, они видели, как завязывались пестики. И пестики завязывались тогда, когда Сердюкова, Белоусова того времени, да, ставили на эту позицию, когда выделяли эти гигантские средства, когда понимали, что нужна программа перевооружения, когда сделали все то, чего Европа не сделала, будем говорить. То есть можно как угодно издеваться над Путиным, но вопрос следующий. Первый. Да, он предвидел. Другой вопрос. Он предвидел или он способствовал этому? Вы знаете, у меня всегда есть некий вопрос. У меня очень сложное отношение к группе «Ленинград» и Сергею Шнурову. Потому что я считаю его невероятно талантливым человеком. Да и группа, как шоу-группа, она очень талантливая. В то же самое время это такой вот культурный трэш, который мой организм с трудом переваривает. И я все время задаю себе вопрос. Вот они являются зеркалом, потому что я понимаю, что это вот значительная, вот та пародия, которую они показывают, она отражает значительно часть населения, она живет именно в этих терминах.
0: Но подсознание такое, да, как картины, да. Как картины
4: или,
0: Васи
4: или,
0: Ложкина.
4: Вот это один. Или это постмодернистки, они задают сами такой стандарт, что люди начинают жить по этому стандарту. Вот где граница отражения или, сформулировав это, они говорят, это вот тот стандарт, что так можно и так нужно, это cool. Вот когда Путин сформулировал этот тезис, что война неизбежна, что все будут брать все силой и стал готовиться к войне, и потом, в конце концов, ее и начал. Вот где он предвидел, а где этого бы никогда не произошло, если бы он сам не стал двигаться в эту сторону? Вот где у меня
0: очень,
4: нет ответа.
0: Очень интересно. Я всегда, вы знаете, использую такую метафору. Это действительно такое смещенное субъект-объектное отношение. Я использую такую метафору лыжника, который подрезает лавину. Лавина объективна.
4: Я читал у вас. Это правда.
0: Да, лавина, она нависает, а может сойти, может не сойти. Если по-умному, ее можно расстрелять с вертолетов или из пушки из долины. А потом один отмороженный лыжник срывается, едет и подрезает эту лавину, и она едет и несется вниз. Ну, то же самое с Гитлером можно спросить.
4: Так то же самое сейчас с Трампом, понимаете? Вот сейчас формулирует стандарт. Ведь самое страшное из того, что делает Трамп, это даже не то, что он делает практически. Смотрите, он формулирует некий стандарт возможного поведения. Расширяет границы. Слушайте, кто уже с Путина спросит, что про Харьков?
0: Да.
4: Вот после этого всего. Вот после этой фразы. Даже если он уже ничего не сделает.
0: Когда сейчас просто этот харп раздолбят.
4: Мосты взорвут. Все вместе с людьми, там, которые там выгонят Иран живущий. Вот кто что уже спросит, понимаете? То есть у нас появляется ситуация, при которой действительно постоянно меняется субъект-объектное отношение, потому что люди предвидят какой-то ужас, и для того, чтобы этот ужас не произошел, воспроизводят ужас, ужас, ужас.
0: Ну да, и в этом отношении, конечно, сложно сказать, Путин является автором, так сказать, предвестником этого миропорядка или одним из главных соавторов этого миропорядка, особенно учитывая тиражирование его облика и сам вот этот его, так сказать, голый торс на лошади или верхом на медведе, или на чем, он стал одним из действительно мемов вот этого нового века. Хорошо, тогда вот такой последний, наверное, уже вопрос обсудим. Нынешнее, чтобы вернуться на Ближний Восток. Россия бенефициар? Ну, помимо даже, очевидно, сейчас, так сказать, десятков миллиардов долларов, которые будут прикарманены на более дорогой нефти, несмотря на горящую услугу. Тем не менее, в целом, по большому счету, Россия выигрывает от этой войны?
4: Смотрите, Россия в первом приближении бенефициар, но если это все разовьется до конца, то и первая жертва. В чем бенефициар? Не в долларах. Слушайте, вот на самом деле у России денег много и больше. Ну, конечно, лишних никогда не хватает, но не критично. Самое главное, в чем она бенефициар, вся эта ситуация возвращает Путина и Россию в качестве серьезного геополитического игрока обратно на сцену. Во-первых, она легитимизирует Россию, и вообще все, что Россия проделала до сих пор на фоне того, что делает Трамп, является теперь нормой. Вот то, о чем мы говорили.
0: Да.
4: Во-вторых, Россия приобретает рычаги именно потому, что она оказывается в нейтральной ситуации. Буквально перед нашим с вами интервью, слушал Пескова. Слушайте, на фоне его коллеги из Белого дома, до чего разумный, трезвый, спокойный человек.
0: Прости, Господи, да.
4: Ну, давайте трезвый. Слушайте, его спрашивают, как вы там комментируете... Ведь это гениально. То есть это настолько... Как мне, то есть, ну, обидно, конечно, что в нашей как бы либеральной среде, которая за все хорошее против всего плохого, настолько попытка всегда примитивизировать этих людей и делать их глупее, чем они есть, это не способствует борьбе, понимаете? А его спрашивают, как вы прокомментируете вот все эти выражения Трампа о том, что надо уничтожить Иран, цивилизацию, снести мосты? Ну, такая ожидаемая реакция. Он должен сейчас схватиться, сказать, вот вы видите, это страшное лицо американского империализма. Угу. Песков говорит, вы знаете, мы предпочитаем сейчас это не комментировать. Мы видим большое напряжение, большую угрозу для мира. Мы внимательно следим за ситуацией. Мы считаем, что, слушайте, целомудрие. Если вообще не было всей истории российской агрессии против Украины предыдущие 4 года, я бы просто аплодировал.
0: Умеренность и аккуратность. Да,
4: а,
0: да.
4: Понимаете, это вот действительно... это возвращает. Это дает возможность... Слушайте, представьте, ты поместили тебя в психиатрическую больницу, и ты бредишь тем, что ты испанский король. И все считают тебя очень опасным и буйным. И вдруг тебе в палату помещают мужика, у которого мания, он бредит, что он Чикатило. И ты говоришь, слушайте, испанский король, какой милый человек. Цивилизованный, достойный. О чем вы говорите?
0: Ну да.
4: С ним надо договориться, чтобы он был старшим по палате.
0: И в этом отношении, да, в этом отношении, конечно, чисто психологически, репутационно Россия получает неожиданный такой бонус и толчок на фоне того, что происходит сейчас.
4: Но давайте ложку дегтя добавлю.
0: Да.
4: Если там действительно все раздолбается, и мы пойдем в глобальную рецессию, мировой кризис, это заденет и Китай, и всех остальных, поскольку Россия действительно все-таки слабая страна, чтобы она не думала. Вот этот мировой глобальный кризис, конечно, по ней очень сильно ударит, и тогда карета превратится в тыкву. То есть это все хорошо, пока это напряжение нарастает, но не разрешилось реально тем вот страшным глобальным кризисом и страшной войной.
0: Потому, ну да, потому что тогда
4: если
0: ресурсов...
4: разрешится, тогда всплывет все. И коррупционность путинского режима, и то, что все прогнило, как сказал бы Михаил Сергеевич Горбачев, все это выплывет тогда наружу.
0: И неумение справляться, да, с действительно большими кризисами. Ну что ж, посмотрим. Спасибо за этот разговор, который мы такими большими мазками попытались понять то, что сейчас происходит в мире. Владимир Пастухов, почетный профессор Университетского колледжа Лондона, был у нас на связи. Ну а я в завершении, отталкиваясь от последних мыслей Владимира, скажу, что действительно мы оказались в мире, когда Россия... более адекватно в мире войны. Да? Это вот какая-то апокрифическая фраза есть, которую то ли Николаю Первому, то ли Николаю Второму приписывают. Скорее всего, ее вообще не было. Но, тем не менее, она бытует сама по себе. Россия не есть государство земледельческое, торговое, промышленное. Россия есть государство военное. Ее назначение – быть грозой остальному миру. Так вот, Россия есть государство военное. И вот этот мир большой войны, он невероятно подходит России и Путину. Но только не следует забывать, что уже дважды в мировой истории мировые войны, и Первая мировая, и Холодная, заканчивались для России распадом империи. И кто знает, не произойдет ли это и в третий раз. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
7: Какую Россию мы оставим нашим детям?
8: Нашим детям? Я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
9: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
10: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
11: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
12: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 30 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь призвал к замораживанию конфликта в Украине. Дмитрий Песков отрицает переговоры с США о снятии санкций с Россией в обмен на освобождение российских политзаключенных, поскольку, по его словам, политзаключенных в России якобы нет. На лидера, недопущенные до выборов в Думу партии «Яблоко» Николая Рыбакова составлен протокол о мелком хулиганстве за порчу избирательных бюллетеней. Также сегодня.
1: Ехать в Дружковку на машине уже небезопасно. Велик риск попасть под удар российского дрона.
2: Вон, данный удар.
1: Поэтому решаем идти пешком, сколько сможем, чтобы посмотреть на город хотя бы с расстояния.
0: Прифронтовая Дружковка. Репортаж из Донбасса корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. Ну, начну с главной новости мировых средств массовой информации сегодняшнего утра. Пассажирский самолет авиакомпании «Fly Dubai», летевший из Дубая, это Объединенные Арабские Эмираты, в Тель-Авив, в ходе полета утром подал сигнал бедствия, резко потерял высоту и развернулся над Саудовской Аравией. А информация о его полете перестала отображаться на мониторинговых сайтах. Самолет также передал сигнал о внешнем вмешательстве, что обычно свидетельствует о захвате лайнера. Впоследствии сигнал вновь сменился на общий сигнал бедствия. Израиль поднял в воздух истребители, затем самолет, на борту которого были 174 человека, благополучно приземлился в Саудовской Аравии в аэропорту Табук, хотя на появившихся снимках были видны повреждения его хвостового оперения. Вот аудиодорожка с видео, пересланного одним из пассажиров. На видео у него на голове была видна кровь. Его ли это кровь, непонятно. Мы здесь перед посадкой самолета. Мы взяли под контроль террористов. Мы вот-вот приземлимся. Всем, кто меня слышит, нужна помощь. Мы приземляемся, вероятно, в Табуке, в Саудовской Аравии. Это неизвестная для нас местность. Сам самолет цел и невредим. Помощь нужна только пилоту. Это был один из пассажиров самолета авиакомпании «Fly Dubai», который выполнял сегодня рейс из Дубая в Тель-Авив. Что именно произошло на борту лайнера, пока до конца не ясно, подчеркну это. По предварительной информации, второй пилот, выходец из Омана, пытался незадолго до приземления в Израиле завладеть управлением самолетом и направить лайнер к земле. Он ударил ножом капитана судна. Шла ли речь о попытке самоубийства или теракте против Израиля? Тоже непонятно. Услышав крики и шум потасовки в кабине пилотов, на помощь капитану пришли пассажиры, среди которых был сотрудник израильской службы безопасности. Самолет в Саудовской Аравии посадил резервный экипаж, находившийся на борту. В течение дня появлялись сообщения о том, что еще один самолет компании «Fly Dubai», летевший в Тель-Авив, развернулся, однако эти сообщения позже были признаны ошибочными. Некоторые израильские средства массовой информации первоначально сообщили, что пилотами самолета были граждане Украины и России, и именно они подрались между собой, но по последней версии выходцы из Украины и России – это люди, благополучно посадившие самолет в Саудовской Аравии. Правда, еще раз отмечу, что эта информация до конца не подтверждена. Время свободы. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о почти 200 российских ударах минувшей ночью по Киеву и украинским регионам с применением дронов и баллистических ракет. По его словам, основной целью этих ударов были объекты энергетики. Есть повреждения жилых домов. Продолжаются работы, чтобы вернуть электро- и водоснабжение везде, где оно отсутствует. Утром ударили дроном прямо по продуктовому супермаркету в Иванове. Спасатели тушат пожар. Атакуют дронами и Киев. Ударили по складскому зданию. Один человек погиб. Были удары по критической инфраструктуре в Житомирской, Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях. Есть повреждения в Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях. На данный момент 14 раненых по стране из-за всех этих ударов. К сожалению, 5 человек погибли. И среди них ребенок, написал Зеленский в социальных сетях. В Донбассе российские войска продолжают попытки захватить город Дружковка, сейчас находящийся в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения. Оттуда репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова.
3: Вон он летит! Летит! Сука, от него время!
4: Я не вижу его.
1: Именно так выглядел наш поход в сторону Дружковки Донецкой области.
4: Бачу?
5: О, у него, да.
1: Ехать в Дружковку на машине уже небезопасно. Велик риск попасть под удар российского дрона.
2: Вон, да, на удар.
1: Поэтому решаем идти пешком, сколько сможем, чтобы посмотреть на город хотя бы с расстояния.
6: Летает и летает.
1: Свой путь мы начинаем из Краматорска Донецкой области. Как и Славянск, Дружковка и Константиновка, он входит в тот самый укрепленный пояс крепостей, который пытаются захватить российские войска, чтобы полностью оккупировать Донецкую область. Ближе к фронту логистику осуществляют маленькие и большие наземные роботизированные комплексы. А на самый передний край доставлять грузы можно только воздухом. Проживает в городе еще около 2000 местных жителей. Несмотря на опасность, почему-то не выезжают. Вот и сейчас видим местных жителей, которые то на велосипеде, то на мотороллере время от времени курсируют между Краматорском и Дружковкой. По пути необходимо постоянно смотреть не только вверх, но и под ноги. С российских дронов часто сбрасывают противопехотные мины. Поэтому, когда Константин видит подозрительный предмет, прежде чем подойти, стреляет в него. Плотность российских дронов такая, что нам постоянно приходится укрываться под деревьями. На одном из участков дороги 200 метров мы шли целый час. Хотя в мирное время за 60 минут можно было пройти пешком весь маршрут из города в город. А на машине вообще за считанные минуты. По словам Константина, тактику инфильтрации российской армии также пришлось поменять. Если раньше сквозь украинские порядки пытались просочиться по 2-3 солдата, то теперь только по одному. Иногда российским военным по одному удается просочиться очень далеко. Это одно из объяснений, почему российское руководство, включая Владимира Путина, часто заявляет о захвате того или иного населенного пункта, когда на самом деле основные подразделения, да и сама линия фронта, могут быть от него более чем десятки километров. Мы продолжаем буквально по шагу приближаться к Дружковке. На трассе нам попадается небольшой дачный поселок. Здесь до сих пор живут Галина и Александр.
2: Езжать не думает?
7: Нет.
2: Это страшно.
7: Так у нас там горел дом. Куда выезжать?
1: Там это в Краматорске. Потеряв жилье, которое за время полномасштабной войны 4 раза попадало под удары, Галина и Александр переехали на дачу, еще ближе к боевым действиям.
2: Тут тоже страшно дышать.
8: Нет,
7: тут лучше.
8: Тут лучше, чем в Краматорске.
5: А продукты как?
8: Мы ездим в Краматорск, ходим.
7: Ходим. Ребята, 8 километров. Все равно тут лучше, чем в Краматорске.
8: Да, здесь спокойнее.
7: Во много раз.
8: Ночью спокойно спишь, ничего, а там же бух.
6: Несмотря на обстановку, дорогой все равно ездят гражданские на свой страх и риск.
1: За 3,5 часа пешком и постоянно прячась, мы смогли преодолеть всего около 5-6 километров пути только в одну сторону. Увидеть Дружковку удалось лишь издалека, и то через растянутую над дорогой сетку. Учитывая приближение сумерек, в которые становится еще опаснее, было принято решение возвращаться обратно в Краматорск.
0: Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. Украинские войска тоже атакуют цели в регионах России на оккупированных территориях Украины, в том числе в Крыму и в Приазовье. Еще в июле после серии ударов по электроподстанциям в Мариуполе город надолго оставался без света и водоснабжения, причем власти первоначально отказывались признать, что это была атака ВСУ, и заявляли об аварии в электросетях. Местный бизнес переходит на электрогенераторы, жители скидываются, чтобы установить солнечные панели, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валентина Левицкая.
9: Люди, естественно, приспосабливаются. Они уже поняли, что рассчитывать на власти нечего, потому что власти вот с самого начала взяли такую вот себе тактику поведения – максимально замалчивать масштаб проблем и делать вид, что вроде ничего такого страшного не происходит. Потому что даже в первые же вот такие сутки, когда в городе фактически был блэкаут, то так называемый оккупационный мэр Антон Кольцов, он написал, что из-за перегрузок сетей пропало электричество, но мы там все делаем, восстанавливаем. О причинах того, что пропало электричество, он не сказал. И вот люди теперь уже, я вижу много в телеграм-каналах, показывают, как они запасаются зарядными станциями, покупают генераторы, даже многие размещают панели, солнечные батареи прямо на фасадах многоквартирных домов. Очевидно, что это жители сбрасываются, потому что панели такие самые недешевые, и размещают. Ну, кто не может, естественно, те в ужасе, потому что приближается зима, и в местных чатах мариупольских очень много вопросов, а что же делать, а чем же может помочь власть. Вот сейчас, да, мы видим весь бизнес, малый бизнес, кафешки, магазины, все уже перешли на генераторы, потому что перебои со светом и водой, они продолжаются и длятся вот по несколько суток. Командующий сил беспилотных систем Роберт Бровди, он объявил о том, что вот в начале июля, еще, по-моему, 6 июля, силы беспилотных систем начинают такую операцию «Крымский рубильник ОФ». Начиналась она с Крыма и преследовала целью нанести удары по энергетической инфраструктуре именно оккупированного Крыма для того, чтобы максимально обесточить военные объекты оккупированного полуострова и оккупационной российской армии на полуострове, такие как радиолокационные станции, штабы, точки дислокации, ПВО и так далее. И тогда, понимая, что от этого будут страдать, конечно же, и мирные жители, потому что инфраструктура-то общая, он публично в интервью ирландскому журналисту 21 июля обратился к крымчанам и попросил прощения у них за то, что они вынуждены терпеть вот такие вот неудобства. А со временем он объявил, что вот эта операция, она распространяется и на другие оккупированные территории Украины, в том числе на Приазовье. И, очевидно, вот теперь жители Мариуполя тоже вынуждены терпеть и приспосабливаться к такой ситуации, когда украинские дроны ведут борьбу с российской военной структурой. Я наблюдала эту ситуацию с самого начала, и меня очень удивило, что вот прошла неделя, люди неделю без света, без воды, в соцсетях просто шквал вопросов, что происходит. Власти либо молчат, либо отделываются какими-то вот такими сухими сообщениями, что вот авария, мы вот чиним. Более того, даже принадлежащий власти официальный телеканал «Мариуполь-24» за целую неделю не посвятил ни единого сюжета ситуации в городе, а рассказывал о каких-то открытии выставки, о спортивных соревнованиях, там, о ремонте больницы, о чем угодно, но только не о том, что на самом деле волнует людей. Примечательно, что вот это вот все никак не повлияло на, скажем так, степень коммуникации власти с народом. Но люди-то сами же, они это все видят, и они даже писали такие вещи, что мы вынуждены читать украинские источники, украинские телеграм-каналы для того, чтобы получать информацию о том, что на самом деле происходит в нашем городе. Сейчас уже, конечно, ситуация другая, сейчас уже скрыть этого невозможно, все-таки почти 2 месяца прошло, и вот сегодня власти, объясняя очередные перебои с электричеством, писали так: «Враг нанес очередной удар по энергетической инфраструктуре, работы продолжаются». Такими короткими словами, без подробностей, без указания масштаба. Просто враг нанес очередной удар.
0: Это была корреспондент «Радио Свобода» Валентина Левицкая. Фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 30 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине вновь призвал Владимира Путина заморозить войну в Украине и перейти к дипломатии и переговорам. Напомню, что в июле на встрече с Путиным в Омске Токаев уже заявлял, что ему до сих пор непонятна природа российской агрессии против Украины и говорил, что следует заморозить конфликт на основе стамбульских договоренностей. А вот что президент Казахстана заявил вчера в Германии, которая, напомню, безоговорочно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии.
10: С самого начала я говорил о том, что Казахстан будет придерживаться положения устава Организации Объединенных Наций, и мы настаиваем на уважении и на сохранении принципа территориальной целостности всех государств. Мы с самого начала говорили, я об этом говорил, о том, что мы с большим уважением относимся к украинскому народу, к его истории, культуре, традициям и, конечно же, к украинскому языку. Поэтому я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров.
0: Это был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Надо сказать, что эти свои слова опытный дипломат Токаев сопроводил довольно пространной похвалой в адрес президента России Владимира Путина. Токаев называл его наиболее приемлемым

0: дорожим нашими отношениями с Казахстаном, двусторонними отношениями. Это отношения стратегического партнерства, нацеленные в будущее и охватывающие очень широкий спектр областей. Также личные отношения двух президентов близкие, конструктивные, доверительные. И это позволяет им обсуждать самые трудные проблемы международной повестки дня, в том числе и вопросы, связанные с украинским урегулированием. Каждый раз президент Путин использует встречи для того, чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел специальной военной операции.
1: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В ходе сегодняшнего пресс-кола Песков также отвечал на вопрос по поводу публикации в издании «Атлантик», в которой говорится, что президент США Дональд Трамп одобрил идею смягчать санкции против России в обмен на освобождение российских политических заключенных. Как пишет журналист «Атлантик» Саймон Шустер, такую схему предложил специальный посланник президента США Джон Коул, который добился освобождения в Беларуси примерно 500 политических заключенных как раз в обмен на ослабление санкций. По словам Пескова, такая постановка вопроса невозможна, поскольку в России политических заключенных нет.
0: Это она не обсуждалась в такой постановке, собственно, она и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна. Вот. Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счет.
1: Это был Дмитрий Песков. По данным правозащитного общества «Мемориал», в России сейчас насчитывается более 5500 человек, осужденных по политическим мотивам. Более 1800 из них «Мемориал» официально признал политическими заключенными. Между тем, вчера лидер, недопущенный до выборов в Государственную Думу партии «Яблоко» Николай Рыбаков, был рано утром задержан на Московском вокзале в Петербурге. На Рыбакова был составлен протокол о мелком хулиганстве. Суд должен был состояться вчера же, но его перенесли на 7 октября. Поводом для административного производства стали испорченные Рыбаковым бюллетени во время голосования на выборах разных уровней 20 сентября. Рыбаков написал на них «Яблоко за мир» Николай Рыбаков, «За свободу» «Яблоко», «За жизнь без страха» «Яблоко» и «Яблоко за соглашение о прекращении огня». Николай Рыбаков, которому грозят штраф или административный арест, заявил, что виновным себя не считает.
2: Я думаю, что не то, что думаю, я уверен в том, что я ничего незаконного не совершал. Я совершил предусмотренный законодательством поступок, мой бюллетень признан недействительным. Об этом есть в материалах дела, в том числе и решение участковой избирательной комиссии, где я голосовал. В материалах дела было также озвучено, что ни председатель избирательной комиссии, ни секретарь, ни сотрудник полиции там дежуривший, никаких не усмотрели в моих действиях нарушения общественного порядка, о чем дали, соответственно, тоже рапорт. Никаким законом делать бюллетень недействительный не запрещено. Поэтому об этом я сообщил в суде и рассчитываю на то, что суд в этом разберется.
3: А для вас было неожиданностью это задержание и самоставление протокола?
2: Ну, как бы вам сказать, учитывая все, что происходит сейчас, то, наверное, ничто не может быть для всех нас неожиданностью не только для меня, но и, к сожалению, для всех вас.
4: Как оцените вообще задержание? Ну, то есть, с чем это связываете, с давлением, не давлением?
2: Ну, жизнь такая.
1: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. 20 сентября во время голосования сотрудники избиркома не препятствовали тому, чтобы Рыбаков показал испорченные бюллетени журналистам и бросил их в урну. Причина переноса суда ему неизвестна, учитывая судьбу не менее десятка членов руководства «Яблоко», уже осужденных по уголовным статьям или ожидающих суда. Ряд наблюдателей предположили, что власти дали Рыбакову последний сигнал о том, что он должен уехать из России. Рыбаков до сих пор это делать категорически отказывался. Время свободы. Вслед за скрытой безработицей в крупных промышленных центрах России начала расти самая обычная официальная безработица, которая фиксируется Росстатом. Параллельно растет доля безработных, которые уже больше года не могут устроиться на новое место. За год число таких людей выросло в России в полтора раза. Тему продолжит экономический политический обозреватель «Радио Свобода».

0: Куда Максим Блант.
1: Найти работу в России становится все труднее. По данным Росстата, доля безработных, которые больше года пытаются найти новое место, выросла за последний год в 9,7% в июле 2025 года до 13,3% в июле текущего 2026. Соответственно, выросло и среднее время поиска работы. Параллельно растет и скрытая безработица. По оценке «Деловой России», на неполной рабочей неделе в вынужденных простоях или неоплачиваемых отпусках находится сегодня от 14 до 16% работников, то есть каждый седьмой. Официальная безработица отошла от исторического минимума и всего за два месяца с мая по июль выросла на 0,2%. Причем в крупных промышленных центрах рост исчисляется не десятыми долями процента и даже не процентными пунктами. В Свердловской области число безработных выросло год к году на 84%, в Москве на 70%, в Приморье почти на треть. Тут следует обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, страна продолжает воевать, и конвейер, отправляющий на фронт все новые партии контрактников, работает в полную силу. Причем отправленные по большей части там же остаются, либо возвращаются в негодном для работы состоянии. Уровень потерь российской армии убитыми и ранеными сопоставим с количеством новых подписантов военных контрактов, а по некоторым данным его превышает. С началом войны это было одним из главных факторов острого дефицита кадров, на который жаловалось большинство отраслей. Больше не жалуются. А это значит, что если не считать войну работой, то рабочие места в стране начали сокращаться, высвобождая работников быстрее, чем потенциальных работников страна теряет на войне. Во-вторых, последние доступные официальные данные есть только за июль, а с тех пор в России много чего произошло. Например, резко ухудшилась ситуация у сотен тысяч малых и средних предприятий, чьи товары сгорели в логистических центрах российских маркетплейсов. Между тем, эксперты той же «Деловой России» в качестве одной из причин роста безработицы назвали проблемы малого и среднего бизнеса из-за роста налогов, по-прежнему дорогих кредитов и падения спроса со стороны населения, которое норовит экономить на всем, что ни попадя. Исходя из всего этого, можно не сомневаться, что число россиян, потерявших работу и неспособных устроиться на новое место, продолжит расти. Лишившиеся дохода начнут сокращать потребление, лишая платежеспособного спроса те предприятия гражданской экономики, которые пока держатся. Те начнут сокращать расходы, что означает новые увольнения. Так, собственно, обычно и развивается кризис. Главе Банка России Эльвире Набиуллиной, которая говорила, что ни о каком переохлаждении экономики не может быть речи, пока не растет безработица, уже в этом году придется признать, что экономика таки переохладилась. А Минэкономразвития весной следующего года придется переписывать макропрогноз, который строится сейчас на том, что около нулевые темпы роста экономики на фоне падения инвестиций будут поддерживаться ростом конечного потребления домохозяйств. Просто потому, что наращивать потребление домохозяйством будет буквально не на что.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Сегодня состоялось первое заседание Государственной Думы России нового созыва. Спикер у нее, правда, старый, это Вячеслав Володин. Но каждый десятый депутат теперь участник российской агрессии против Украины, а приехавший в Думу Владимир Путин особо отмечал, что сегодня четвертая годовщина так называемого «воссоединения с Россией» Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, украинских регионов, которые Россия уже скоро как 5 лет безуспешно пытается захватить. Есть сегодня еще одна, но уже по-настоящему историческая дата. Ровно 80 лет назад Нюрнбергский международный трибунал вынес смертный приговор создателю гестапо сети концлагерей в Германии и за ее пределами, командующему Люфтваффе, президенту Рейхстага, второму человеку в Рейхе, рейхсмаршалу Герману Герингу. Геринг был признан виновным в организации преступлений нацистского режима, в военных преступлениях, преступлениях против человечности. Казни через повешение Геринг избежал, в камеру ему был передан яд, и он покончил с собой. Интересно, что в прошлом году российские власти запретили показ в стране фильма «Нюрнберг», формально из-за искажения в нем исторических событий и роли Советского Союза. В этом фильме молодой американский психиатр Дуглас Келли общается с Герингом в его камере, чтобы определить, способен ли тот предстать перед судом. Келли убеждается в том, что Геринг считает себя выдающимся человеком и совершенно не раскаивается в содеянном. Ключевая фраза Геринга в фильме: «У вас есть свобода, а я заключенный, потому что вы победили, а мы проиграли. Не потому что вы морально выше». Слишком много параллелей могли увидеть зрители. Так в эфире «Радио Свобода» объяснял запрет на прокат фильма «Геринг» в России историк, переводчик, писатель, ученый-библеист Андрей Десницкий.
2: Мне кажется, слишком много параллелей в голове у зрителя возникает. И не только, кстати, с Россией. Это такой немножко собирательный образ. Вот как приходит диктатура, да? Там же основная идея фильма какая, как я ее понял, да? Ну, я зритель имею право. Я не кинокритик. Вот Антон Долин будет сидеть здесь, он будет профессионально говорить. Это портрет одного из нацистов, Геринга. Мы знаем, что Геринг – это злодей, да? То есть да. Никаких сомнений нет ни у кого абсолютно. И нам показывают, каким он может быть привлекательным. Он интеллектуален. Он харизматичен, он влюбляет в себя психолога, который вроде как пришел за ним в качестве тюремщика наблюдать, да? И в какой-то момент этот психолог просто становится инструментом в руках Геринга. Если уже после разгрома нацизма, да, когда уже все понятно, если этот психолог, он американский офицер, помимо прочего, он враждебной армии служащий, если даже он в Геринга влюбился, а чего вы хотите от толпы, которая в 1933 году пошла за этими людьми, да? Они-то в них влюбились, ничего еще не зная. Ни вот этой будущей войны, ни этих жертв, ни концлагерей, да, которые еще и созданы в 1933 году не были. Вот как это работает? Нам показали. И это не единственный пример, когда идеология становится, ну, тем, что определяет личность, да. Потому что это же основано на исторических фактах. Естественно, это не документальное кино, но все же. И это универсальное оправдание, а все одним миром мазаны. И всегда находятся примеры.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Гость этого выпуска – режиссер Мила Тишаева. Она много лет занималась фотографией, в том числе снимала в Грузии после того, как там утихли боевые действия. Однако, оказавшись в Украине, в тех местах, откуда ушла российская армия, Тишаева стала снимать документальное кино. Первым ее фильмом было документальное свидетельство о первых днях после освобождения Киевской области, «Когда весна пришла в Бучу», так назывался этот фильм. Вслед за ним появилась лента «Осколки света» о мирных жителях, переживших оккупацию Бучи и их попытках начать новую жизнь. С вами Александра Вагнер. Для меня это не наказание. Даже если его просто в тюрьму посадить, и эта скотина там будет есть, пить, спать, продолжать жить, ну, его свободу ограничит. И что? Кто вам должен? Кто вас сюда звал? Кто и чем перед вами провинился? Они пришли меня убивать, а теперь с ними цацкаться? Эти слова жительница Бучи Людмила Кизилова говорит адвокату Юрию Белоусу, который приходит к ней с предложением добиваться справедливости в украинских судах. Муж Людмилы, Валерий Кизилов, погиб. А дом, в котором они жили, сгорел во время оккупации Бучи российской армией в марте 2022 года. Адвокат говорит, что подозреваемых в совершении этого военного преступления могут судить in absentia, то есть без личного присутствия на скамье подсудимых, а при наличии всех свидетельствующих о вине необходимых улик могут вынести обвинительный приговор заочно. Этот диалог – фрагмент из документальной ленты «Обломки света» режиссеров Милы Тишаевой и Маркуса Ленца, рассказывающих о жизни жителей Бучи и Ирпеня после ухода российской армии. В марте исполнилось 3 года со дня освобождения Бучи украинскими войсками. По официальным данным, российская оккупация города длилась 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время из-за российской агрессии в городе погиб 561 мирный житель, в том числе 12 детей. Украинская полиция весной этого года заявила о раскрытии 72 убийств мирных жителей солдатами российской армии в Буче. Также раскрыты более 35 эпизодов жестокого обращения с мирными жителями, от пыток до изнасилований. Представитель национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук в марте заявил, что следствие считает виновными в этом военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии. Герои фильма об этих событиях – обломки света, мирные жители, которые пытаются преодолевать трагедии и травмы, нанесенные войной. Помимо Людмилы, в нем рассказывается о семье Аллы Нечипаренко. Ее муж Роман был застрелен российским военным, когда он с сыном Валерием после нескольких недель оккупации из-за того, что запасы еды и воды были на исходе, поехал на велосипеде за гуманитарной помощью. Очень страшным моментом фильма является общение выжившего мальчика с убийцей отца, военнослужащим Российской нацгвардии из Ярославля Александром Кашиным. Валерий нашел его в социальных сетях. Украинское следствие установило, что именно Кашин убил Романа Нечипаренко. И его жена Алла соглашается участвовать в судебном процессе, даже несмотря на то, что Кашин находится в России. Вопрос справедливости является одной из центральных тем документальной ленты, но ее ищут не только родственники жертв оккупации, но и Ольга Малых, которая в то время, когда Буча была занята российской армией, была главой объединения собственников квартир в одном из многоэтажных домов. В силу того, что у нее была ответственная должность, она добивалась от российских солдат, например, выдачи продуктов. Однако впоследствии за это против нее были выдвинуты обвинения в коллаборационизме. Обвинения основываются на показаниях соседей, которые утверждали, что она якобы передавала российским войскам имена жителей дома. Ольга говорит, что этого не делала, и чтобы доказать свою правоту, соглашается даже на дачу показаний с применением полиграфа. В «Обломках света» есть и другие герои. Семейная пара, живущая в Буче, муж военный на передовой, его жена в ожидании супруга дома. Девочка, пережившая оккупацию и пытающаяся преодолеть ее последствия в детской театральной труппе, которая ставит пьесы о войне. Житель Бучи, жена и дети которого уехали в эвакуацию, и разрыв с семьей в итоге подталкивают его к тому, чтобы уйти добровольцем на фронт. Все они пытаются начать новую жизнь, заставить зажить травмы прошлого, но война продолжается, и это влияет как на эти попытки, так и на жизнь в целом. «Обломки света» — это не только свидетельство об одном из самых зловещих эпизодов российского вторжения в Украину, но и честный рассказ о том, как война влияет на обычного человека. О документальной ленте мы беседуем с одним из режиссеров Милой Тишаевой. Я хотел бы, конечно, в первую очередь спросить по поводу названия фильма. Он называется «Обломки света». Это метафора, но поскольку речь идет о очень трагических событиях, которые произошли в Буче и в Ирпене, и в других небольших городках близ Киева, и которые были оккупированы, то я хотела, конечно, спросить, почему вы использовали эту метафору, и что она для вас лично, как для режиссера этого фильма, означает?
1: В принципе, в этом названии весь смысл фильма, то есть жизни, судьбы, разбитые на осколки, но люди при этом продолжают светить, продолжают идти, пытаются эти осколки сложить вместе. Они не складываются, потому что в условиях войны разваливается все. Есть вера в справедливость, есть желание жить. Но это довольно тяжело дается, поэтому в названии есть это противоречие. То есть эти люди, как свет, да, которые продолжают идти и светить, и они же сами, как осколки их жизни, их судьбы, как осколки.
0: А почему вы решили снимать именно о Буче? Это самая, наверное, большая трагедия этой войны, но, тем не менее, продолжает обстреливаться Херсон или прифронтовые города Донецкой области. Буча все-таки это уже в какой-то степени прошлое. Это то, что, к счастью, удалось освободить, и там все-таки эта жизнь возвращается, и восстановление происходит. Почему вы решили снимать в разгар войны историю именно этого города?
1: Во-первых, сказать, что я решила снимать, это довольно как бы условно. Я оказалась в Буче в первые дни после деоккупации, после того, как вышла российская армия. То есть я видела своими глазами этот ужас, который российская армия оставила после себя. И это было невозможно понять, принять. И я встретила героев нашего фильма в эти первые недели после освобождения. Так был рожден первый фильм, когда весна пришла в Бучу. И я продолжала после уже выхода первого фильма следить за жизнью героев. И я видела, что этот процесс восстановления, этот процесс именно восстановления жизни, восстановления домов, восстановления родов, я видела, насколько он сложный и подчастую невозможный, и как появляются новые препятствия, сложности, расколы. При этом, при всем, люди продолжают идти вперед. И для меня в этом началась очень важная история, которую я бы назвала, наверное, универсальной. Истории, когда активные боевые действия уходят, отступают. И начинается, в принципе, самое сложное. Как жить с вот этим всем дальше? Возможно ли восстановить то, что разбито на куски? То есть как бы этот фильм снимался 3 года почти, и он в себе несет очень много вопросов, которые для меня важны.
0: А какие вопросы вы задаете?
1: Как война трансформирует общество? Возможно ли добиться справедливости для людей, чьи жизни разбила война или изменила неузнаваемость? Какие задачи стоят перед следующими поколениями украинцев? То есть какая будет Украина в будущем? То есть что возможно восстановить, что останется шрамами на поколение?
0: Вот вы упомянули слово «справедливость», и в вашем фильме о справедливости тоже идет речь, помимо, конечно, того, что вы показываете историю людей, которые пережили оккупацию, которые пытаются справиться с этой травмой. часть вашего фильма — это ответственность за военные преступления, которые были совершены в Буче. Одна из главных героинь, которая стоит на руинах своего дома, и ее муж был застрелен российскими военными, как уже сегодня это известно, даже имена этих людей, благодаря журналистским расследованиям. И вот она стоит на руинах этого дома, и когда к ней приходит следователь, который предлагает ей включиться вот в процесс поиска справедливости, включиться вот в этот юридический как бы механизм, она говорит, что, собственно говоря, не видит в этом смысла, например, потому что ее мужа уже нет, ее дом разрушен. Вторая героиня, несмотря на то, что участвует вот в судебном процессе, она, в принципе, тоже как бы задает вопрос о том, а вот что, ну, что будет, все равно этот человек будет осужден заочно. Какой в этом тоже смысл? То есть эти люди, они в какой-то степени тоже задают вопросы о справедливости. Вообще справедливость, да, возможно ли через призму вот того, что вы рассказываете в фильме?
1: В фильме я этот вопрос, в принципе, оставляю открытым. У нас есть в фильме две героини, мужья обеих, это гражданские лица, которые были застрелены российскими военными в Буче. Это невообразимая утрата вообще. И жизнь этих женщин была разрушена. И точка зрения, что такое справедливость, у этих двух женщин довольно полярна. То есть если одна говорит, что это, что суд in absentia, это не может быть справедливостью для меня, потому что у меня забрали все. А другая проходит круги как бы юридической системы. Ну, то есть она идет в суд вместе с адвокатом и пытается в отсутствие вот этого человека-убийцы, она пытается, ну, то есть эту справедливость получить. И мы видим в фильме, что это довольно сложный процесс. То есть это сложно, и, возможно, в принципе, эта история снова-таки заканчивается вопросом, то возможно ли справедливость, да, то есть как бы я не даю ответа на этот вопрос, потому что я его не могу дать. Это остается открытый вопрос.
0: А все-таки справедливость на уровне вот нормализации жизни, она все-таки в вашем фильме видна?
1: Я не уверена, что мы это можем назвать справедливостью. Вы знаете, вот буквально пару дней назад была в Киеве премьера, и я получаю очень много отзывов от людей, от киевлян, от людей из Бучи, которые посмотрели фильм, и очень многие говорят, что по всему фильму проходит вот эта удивительная сила людей, сила украинцев, несмотря на все, несмотря на все испытания и боль, то есть как бы подниматься и идти дальше, и строить, отстраивать, восстанавливать жизнь и прочее. Но у меня ощущение, что в обществе скопилось такое катастрофическое количество боли, что ему довольно сложно выход найти или реализацию. Это все очень далеко от слова «справедливость».
0: Я хотела бы спросить по поводу еще одной героини, которая тоже ищет справедливости, но она стоит по другую сторону от тех людей, которые потеряли своих близких во время оккупации. Ее обвинили в коллаборационизме, и она пытается доказать, что она невиновна. Это тоже жертва войны. Или это скорее для вас метафора войны и ее неоднозначности? Вот я хотела бы спросить у вас про эту героиню и вот про ваше видение ее роли в этом фильме.
1: Она абсолютная жертва войны, и мы видим, что это очень сильный волевой персонаж, который пережил оккупацию, который помогал людям во время оккупации и был абсолютно несправедливо оклеветан своими соседями. И это опять-таки последствия войны. То есть этого бы не случилось, если бы Россия не начала войну. В жизни этой героини этого бы не произошло. И это одно из тех невидимых последствий войны. В принципе, такое же невидимое последствие, как травмы людей, которые прожили оккупацию. Травмы и боль, которые, страх, который будет передаваться поколениями. Это важные темы, о которых, возможно, не принято говорить, но мне кажется, важно говорить, чтобы понимать, что война приносит в общество, потому что это довольно универсальная история вообще. Это происходило в каждом европейском обществе. Война имеет очень, очень долгие, очень болезненные последствия на очень разных уровнях. История Ольги — это болезненная история. И гнев, боль, ярость. То есть общество время от времени как бы не находит выхода извне, и это довольно универсальное понятие, когда этот гнев и боль обращаются на своих, просто внутри общества. Это тяжелый, болезненный вопрос, но это честный взгляд на войну, на общество, на себя.
0: А проводите ли вы параллели в таком случае с Второй мировой войной? Потому что последняя война, которую до российской агрессии пережило украинское общество, это была Вторая мировая война. Но наше поколение, я предполагаю, что вы, наверное, приблизительно моего возраста, мы, конечно же, это все переживали уже совершенно в другой области. Мы не были свидетелями этой войны, мы были скорее потомками тех людей, которые ее пережили. Вот можно ли провести такие параллели?
1: Я отношусь, в принципе, к поколению, которое выросло абсолютно в рефлексиях и воспоминаниях о Второй мировой войне. Все разговоры, фильмы, рассказы, события, все было посвящено, ну, то есть, как бы я дитя Советского Союза, как бы я родилась довольно давно, и я вижу, как, в принципе, до сих пор тени Второй мировой войны преследуют нас всех, то есть, как бы, история переписывается, манипулируется, используется в разных интересах абсолютно. Я бы не проводила конкретные параллели с Украиной. Для меня это скорее история всей Европы, то есть всего европейского общества. И если мы говорим об обвинениях в коллаборации с врагом как последствия оккупации, то это скорее Франция, Голландия, которые пережили абсолютно колоссальный трагический опыт послевоенных годов. То есть это действительно для меня скорее универсальная европейская история. И на примере Украины, на примере того, как проходит войну Украина, продолжающуюся жесткую, страшную войну, мне кажется, что это может быть уроком для всего европейского общества. Это может быть уроком, мы можем понять, что проходили наши бабушки и дедушки 80 лет назад. Как это было?
0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». Мы беседуем с режиссером фильма «Обломки света» Милой Тишаевой. Она сняла фильм о Буче и выживших во время оккупации города местных жителях после ухода оттуда российской армии. Я хотела бы вернуться к началу нашего интервью, поскольку вы упомянули, что буквально в первые дни оказались в Буче после того, как она была освобождена, и познакомились с героями фильма еще тогда, то есть в первые эти дни. Эти люди прожили всю оккупацию в городе, не уехали тоже в эвакуацию или не оказались беженцами, да? Вот расскажите, пожалуйста, о моментах, как вы познакомились с этими людьми и что вы видели тогда в Буче, когда вы там оказались первый раз.
1: Мне сейчас действительно довольно тяжело об этом вспоминать, потому что это опыт, который я никому не желаю пережить. Буча — это место моего детства. Я киевлянка, я родилась и выросла в Киеве. И как бы реальность, которую я увидела в первые дни после освобождения Бучи, ее невозможно принять или воспринять. То есть это ужас, который тебя оставляет бессловным, так как стена огромного дома падает на тебя, и ты даже не пытаешься выкарабкаться из-под этой стены, потому что то, что ты видишь, трупы, лежащие на улицах, абсолютно бесконечные могилы, временное захоронение в ходах, огородах, лесах, бесконечные эксгумации, морги, забитые людьми, то есть как бы абсолютный хаос, абсолютное непонимание вообще, что происходит, но при этом неимоверная солидарность и сдержанность людей, которые вдруг появляются ниоткуда и начинают этот ужас разгребать спокойно, тихо, сдержанно. Просто берутся и разгребают этот ужас, который оставили русские, да, вот эту смерть, которая витает в воздухе, которая в звуках, в запахах, в этих, действительно, в этих ямах, в которых заворачивали убитых людей и хоронили во дворах. Ну, то есть это невозможно, в принципе, описать словами, и я не знаю, насколько нужно, потому что эти фотографии и эти описания, их было довольно много, и я надеюсь, они знают все. То есть что потрясло меня в эти дни, это действительно неимоверная солидарность, которую проявили люди, которые немедленно съехались просто со всей Украины, даже со всего мира, и просто разгребали вот эту смерть, да, и которые пытались как можно быстрее вернуть жизнь снова на улице Бучи, Бородянки, которые пытались идентифицировать, которые пытались дать надежду, да, вот этим людям, которые пережили это все. Мои герои были неимоверно сдержанными. Они находились в таком состоянии шока от пережитого, но они были неимоверно сдержанными и собранными. Знаете, вот, наверное, это какой-то рефлекс выжившего, да, то есть осознание, оно приходит после. А в этот момент это была просто вот действительно весна, которая приходила и побеждала смерть.
0: Эти люди, несмотря на вот то, что вы говорите, собранность и сдержанность, согласились все-таки рассказать свою историю, ведь это же тоже очень непросто.
1: Это было не просто рассказать и участвовать в фильме. Я не брала у них интервью как журналист, просто я документалист. Я приходила к ним как документалист, как, в принципе, человек, и мы обменивались каким-то теплом, любовью, объятиями, поддержкой, и у нас возникал контакт, и мы начинали съемки фильма, да, то есть это не был процесс рассказать как интервью, это был действительно процесс проживания вместе.
0: Вы много лет занимались фотографией, и после пережитого в Буче, после того, что вы увидели, вы перешли на фильм. Вот я хотела бы спросить еще вот об этом. Почему вы не остались у этого медиа фотографии, а перешли на медиа видео? Сыграло ли в этом роль то, что вы увидели в Буче и что вы пережили там?
1: Безусловно. Я, в принципе, с начала войны я чувствовала, что лично для меня фотография не работала как способ выражения, как способ рассказа, как мой язык. Я не могла выразить то, что мне было важно рассказать об этой войне. Я начала писать первых дней войны, я писала дневник, потом в какой-то момент я перешла на видео, и когда случилась Буча, было абсолютно очевидно, что вот это молчание, тишина смерти, вот фильм, он мне помог найти и рассказать.
0: Режиссер Мила Тишаева рассказывала о фильме «Обломки света», который посвящен выжившим во время оккупации Бучи мирным жителям. В нынешнем уголовном производстве, которое начато в 2022 году в Украине, исследуются обстоятельства смерти 358 гражданских лиц в Буче. Продолжаются судебные экспертизы. До сих пор не удалось идентифицировать 13 тел жителей города, так как они были сожжены. Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в городе были обнаружены многочисленные тела мирных жителей. Выжившие очевидцы тогда рассказывали о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток, физического и сексуализированного насилия, массовом мародерстве. Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнения в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о фейках и дискредитации российской армии. Это был 13-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем псих.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустим.
1: Путин впервые за 10 лет открывает сезон Госдумы. О каких ошибках он говорит депутатам? Куда пропал главный дирижер выборов? И о чем говорят сбои в государственных ритуалах?
2: Вам когда-нибудь казалось, что вы все это уже видели? И нет, я не про выпуск нашей передачи, а скорее о том, что мы здесь обычно обозреваем. Ну, послушали мы рассказы политиков о будущем. Посмотрели, как они утвердились в должности и дали новые обещания. А что дальше? Дальше все по кругу. Но для участников процесса это не просто бесконечный день сурка. Это ритуал. Дрессировка, если хотите. И чем больше вы повторяете процесс, тем лучше понимаете, частью чего вы являетесь. Для усиления эффекта можно, например, намекнуть на особую значимость события.
3: Особенный день. Ровно 4 года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации. Днем воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны.
2: Для многих из вас наверняка слова Владимира Путина о календарном символизме, в них нет ничего особенного, ничего нового. Но особенно само его участие. Ведь Путин открывал созыв Госдумы только в 2016 году и говорил о тех же самых вызовах, о которых говорит и сейчас, причем в том же порядке. В Думе есть теперь представители оккупированных территорий. Стране нужно оживить экономику, чиновникам надо найти деньги на армию и социалку, а также надо бороться с внешним вызовом.
3: Единство народа перед лицом исторических вызовов. Люди голосовали за свою страну, за Россию. Показали решимость бороться за Родину и за наше будущее. Мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и права для поддержания исторического, высшего права России – быть сильной.
2: Но ведь цель ритуала – сделать так, чтобы система воспроизводила подчинение автономно. О чем тогда говорит активное участие того, кто это подчинение должен принимать? И что более важно, о чем говорит отсутствие главного дирижера этого ритуала? Об этом мы сегодня и говорим в программе «Лицом к событию». Здравствуйте.
4: Куда пропал Сергей Кириенко? Первый замглавы администрации президента взял отпуск, сообщает колумнист «Коммерсанта» Андрей Колесников. Близкий к силовым структурам канал ВЧК ОГПУ приводит версию о больничном. Мол, Кириенко, как и его начальник, провалил тесты на вирусы и оттого не присутствовал рядом с Путиным на первой после выборов встрече с лидерами парламентских партий. При этом Кириенко участвовал во всех подобных встречах за последние годы. Именно он курировал и выборы в Госдуму.
5: По информации «Коммерсанта», Сергей Кириенко, не дожидаясь этой встречи, ушел в отпуск. И ведь его можно понять. А глава администрации Антон Вайна, который мог бы представлять администрацию, приболел. И тоже уважительная причина. Спасибо, хоть Алексей Громов пришел.
4: Алексей Громов, который во время встречи в Кремле сидел от президента по левую руку, много лет курирует государственную пропаганду и федеральные СМИ. Влиятельность чиновника упоминается как в расследованиях независимых медиа, так и в слитой хакерами этим летом переписке Ксении Собчак, подлинность которой она отрицает. В ходе встречи в Кремле Громов не сказал ни слова. Перед встречей заметили не только отсутствие Кириенко. Вместо лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который, по слухам, тоже на больничном, был зампредседателя партии Александр Бабаков. Отсутствовал и лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Вместо него участвовал его зам, экс-кандидат в президенты Владислав Дованков. Не по плану открылась и новая Госдума. Вместо прописанного в Конституции открывающего выступления старейшего депутата, председателем стал единорос Юрий Петров. Ему 79, и он четвертый по старшинству. Зато в первый же день в Думе выступил сам Путин. Впервые со времен обнуления его президентских сроков в 2020 году, а именно на открытие Госдумы, Путин в последний же раз приезжал 10 лет назад.
3: Россия, как некоторые, не будем показывать пальцы, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой.
4: Если норма о первом выступлении старейшего депутата звучит весьма формально, то другие ритуалы, принятые в Конституцию уже во время правления Путина, превратились в навязанную норму для россиян, за сопротивление которой можно получить реальный срок. Согласие и якобы предложение парламентариев, Путин обнулил свои президентские сроки через так называемый референдум о поправках Конституции, где обнуление, пожалуй, было ключевым изменением.
6: Это живой инструмент. Он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, то есть принимать новую Конституцию не следует.
4: А затем вписал в нее так называемые новые территории. Ни одну из заявленных областей Украины, вписанных в Конституцию в 2022 году, Россия за 5 лет полномасштабной войны захватить полностью так и не смогла.
2: И об изменениях в государственном ритуале мы сегодня говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
7: Добрый вечер, здравствуйте.
2: О чем, на ваш взгляд, говорят эти микроизменения в ритуале принятия новой Государственной Думы?
7: Ну, начнем с того, что господин Путин отметил, что Конституция должна соответствовать состоянию общества. И то, что в жизни общества все большую роль играет даже не то, что ритуальная сторона, это еще полбеды, а вот такая обрядовая сторона, говорит о том, что общество довольно быстро деградирует. Но что такое Государственная Дума, как не обряд? Что такое выборы, как не обряд? Причем обряд уже не совсем даже легитимный или убедительный, в том числе с точки зрения даже его сторонников. Послушайте, еще не опубликованы результаты голосования примерно 6 миллионов человек. Они еще не посчитаны, потому что, ну вот, нет. Уже 10 дней прошло, а мы не видим, ну, точнее говоря, 5 миллионов 900 с чем-то тысяч в новоприсоединенных оккупированных территориях Украины. И что интересно, в Ленинградской области до сих пор не могут представить результаты. Примерно понятно, чем там заняты люди, но там нахимичили, когда фальсифицировали. Математически то, что называется контрольное соотношение, не сходится, надо исправить. Ну, по идее, до того, как ты посчитал все 100% голосов, ты не можешь формировать Государственную Думу. Но обряд, у него там свои правила. Главное – это начальник. Начальнику надо сказать, что все в порядке. Значит, Элла Александровна Панфилова докладывает, мандаты уже поделили, а голоса еще не посчитали. Ну, и как после этого к этому обряду относиться? Ну, то, что там одного старичка заменили на другого старичка, мне кажется, это менее существенное изменение. Но я бы отметил, например, что, опять же, 47 депутатов были избраны общенародным голосованием. Это главы регионов. И все как один отказались от депутатов, от мандатов. Это значит, что, ну, как бы, может быть, это и легальная процедура, но за них же люди голосовали, а они отказываются, отдают свой мандат какому-то человеку, там, 50-му, 100-му в партийном списке, которого избиратели не знают, узнать не хотят. Тоже, как бы, не очень-то убедительный это обряд. Ну и, наконец, самое главное – очевидная фальсификация с выборами. И тут уж какая разница, сколько там этих самых изувеченных войной ментально, по крайней мере, героев СВО. Не так уж важно, сколько там спортсменов, типа там Третьяка, Карпова, Родниной, еще кого-то. Не так уж важно, сколько там пенсионеров или там, ну, даже старцев, типа госпожи Терешковой или там Ресина. Важно, что вся эта команда выполняет чисто обрядовые функции. Прикладывается, целует полу халата у своего главного избирателя, потому что всем понятно, что избиратель в Российской Федерации один, а вовсе не 111 миллионов, как нам рассказывают. И фамилия его Владимир Владимирович Путин. Если кто-то из кандидатов ему вдруг не глянется, то сколько бы за него ни проголосовали, обряд приводит к тому, что его отстраняют. А тех, кто недоволен, будьте любезны на тюремную койку, как господин Кынев. Хотя уж кто-кто, а Саша Кынев старался соблюдать правила приличия. Но просто он при этом старался соблюдать и дисциплину цифры. Вот эта дисциплина цифры противоречит с этим самым обрядом. Ну, не складывается. Ну, реальная явка, ну, ни в какие ворота не лезет то, что там пририсовали. Он имел мужество это обозначить. За это ему сломали ноги. Ну, вот вам весь смысл этого обряда. Сиди и поклоняйся, сиди, молись. Не веришь, но делай вид, что веришь. Во всем случае, не высовывайся, иначе башку оторвем.
2: Ну и, наверное, я бы, может, от себя добавил, смысл обряда, если вернуться к теории, это все-таки и какие-то рамки задавать, чтобы политики, которые участвуют в обряде, знали, в каком направлении двигаться. И Владимир Путин со сцены Госдумы говорит, что нужно делать. И первая задача, которая стоит перед депутатами, это бюджет, который нужно принять на следующий год. Владимир Путин говорит, что стоит перед депутатами вызов, некий внешний исторический вызов, но при этом они должны собрать сбалансированный бюджет, в котором хватит денег и на армию, и на социалку. И мы спросили у нашего экономического обозревателя Максима Бланта, что же значит этот сбалансированный бюджет и вообще в какую сторону этот баланс пойдет, по его мнению.
8: Ну, судя по тому, что в проекте бюджета на ближайшую трехлетку предусмотрено сокращение расходов на социальную политику, на образование, на здравоохранение, на национальную экономику. Понятие «хватит» довольно относительно. Три статьи расходов вырастут сильнее всего. Да? Это расходы на войну, на оборону, язык не поворачивается сказать, потому что оборона переложена на плечи бизнеса и населения, на обслуживание государственного долга на 21%, на 812, если я не ошибаюсь, миллиардов рублей будет больше, чем заложено в действующем бюджете, и на поддержку СМИ. Ну, фактически на пропаганду, потому что приходится объяснять россиянам, как все хорошо. Соответственно, финансирование инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса, все это пойдет под нож. Да? Не говоря уже про расходы на образование, здравоохранение и даже социальную политику. Вот тот проект бюджета, который написал Минфин, в нем заложено огромное количество смертей, да, которые все, по большому счету, на совести тех чиновников, которые этот бюджет писали. Ну, не говоря уже про Путина. Да, они не люди подневольные, они как бы лично никого не убивают. Но и те люди, которые не получат ту медицинскую помощь, которую должны были получить. Не говоря уже про там, лишних 3 с лишним триллиона рублей на войну. Каждый из этих триллионов – это десятки тысяч человеческих жизней. Украинцев, россиян, неважно. Да? Это ровно вот и все эти жизни на совести сейчас Минфина, а когда депутаты за это проголосуют, будет на совести еще и депутатов. И сейчас вот эта дума нового созыва, она в этом отношении чистенькая, да, ну, по крайней мере, там сидят все те же самые люди, которые голосовали за войну и так далее. Но вот фактически нынешняя дума, она пока еще не запятнанная. Но это ненадолго.
2: Но я хочу вернуться к вопросу об историческом вызове, на который нужно собрать депутатам деньги. Дмитрий Борисович, как вы думаете, Владимир Путин часто повторяет исторический вызов, есть угроза. То есть частое повторение должно стать социальной нормой, но участники этого процесса, участники ритуала, они понимают, что за вызов стоит перед Путиным, они как воспринимают этот исторический вызов?
7: Ну, наверное, каждый по-разному, но поскольку все люди не глупые, они понимают, что это так вот, в функциональном смысле это фуфло. Но при этом они соблюдают правила игры, а правило игры такое. Вот обряд – это ведь не функциональное, в смысле там какая-то задача, поставить задачи, распределить обязанности и так далее. Нет. Обряд – это процедура вдохновения, там, демонстрации единства, сплоченности. И большого смысла, другого смысла, кроме как вот как раз символического, в нем нет. Ну, какой функциональный там смысл снисхождения там благодатного огня? Ну, раз в год эта процедура должна пройти, и верующий душой успокаиваются, после этого с удовольствием расходятся по домам. Так что говорить о том, что в этом обряде есть какая-то содержательная часть, нет. Содержательная часть – демонстрация верности и любви к Владимиру Владимировичу Путину. А вот он уже, заряжаясь этой энергией масс, приобщившись к народу, как он сам объясняет, с помощью фальсифицированных выборов, он уже потом ставит задачу. Например, он ставит задачу начать новый инвестиционный цикл. Какой к чертовой матери инвестиционный цикл? Простите, пожалуйста. Какой человек в здравом уме и твердой памяти будет вкладывать деньги вот в эту самую российскую экономику? Большой бизнес отбирают, прямо на глазах отбирают. А малый бизнес, душат налогами и так далее. Откуда возьмутся инвестиции, о которых толкует Владимир Владимирович Путин? Какой там баланс? Военные траты, грубо говоря, последние два года примерно триллион в месяц. На будущий год запланировано примерно 1,5 триллиона в месяц. Откуда деньги на экономику? Что, американцы будут инвестировать, что ли? У которых того гляди, у иностранцев все время там сейчас что-то отбирают. Так что это просто какие-то пустые слова. И депутаты прекрасно понимают, что это пустые слова. Но они должны как раз следовать процедуре обряда. Вставать, бурно продолжительно аплодировать и еще там что-нибудь скандировать желательно. Хотя, когда старая прежняя дума расходилась, со скандированием у них что-то не очень хорошо.

0: сборку историй, которые происходили вместе с людьми Сергея Кириенко, с самим Сергеем Кириенко. И потом я хочу у вас, Дмитрий Борисович, спросить, имеет ли это какое-то значение, о чем это вообще говорит?
1: Первый замглавы администрации президента России уже 10 лет, Сергей Кириенко, иногда выступает с речами, но почти не дает интервью. И потому он постоянный объект рассуждений об усилении и ослаблении собственных позиций. В последнее время именно про ослабление Кириенко разговоров шло особенно много. Самый неожиданный удар случился год назад, когда широкой публике, помнящей разве что прозвище «Киндер-сюрприз» времен премьерства Кириенко в кризисном 2-м году, рассказала о нем Алла Пугачева.
2: Ну, Сережа, я знала. Я всегда к нему хорошо относилась. Думаю, ну пойду, поговорим. Может, что подскажет, чую, что-то не то. Вот в воздухе что-то висело. Я даже его поцеловала. Сказала, пока, Сережа.
1: Кириенко уверял Пугачеву, что ее мужу Максиму Галкину ничего не грозит. Но того объявили иноагентом. Стало ясно, в верхах хаос. И даже такой высокопоставленный чиновник, как Кириенко, курирующий внутреннюю политику, может быть не в курсе всех процессов. Сложности с интернетом, начавшиеся ранней весной, от блокировки Телеграма до блокировок вообще всего, трактовали как проигрыш как раз той башни Кремля, где сидит опытный технократ.
3: Я понимаю, что у него может быть интерес, чтобы внутренняя политика руководила управлением внутренней политики, которым руководит он, как это было раньше, а не вторая служба по защите конституционного строя руководила вот этим всем, а она, надо сказать, распухает просто как тесто из квашни лезет, захватывая все новые и новые себе властные полномочия. Теперь, как выясняется, они, ну, не именно эта служба, а ФСБ вообще, и лишать людей свободы без суда может, вылез, да, секретный указ президента, ссылка, точнее, на секретный указ президента, и СИЗО они себе вернули, и интернетом теперь они рулят, оказывается, то есть как-то вот монополизация происходит.
1: Падение рейтингов президента в год парламентских выборов, которые отмечали самые разные социологические службы, стало еще одним знаком, что ситуация у Кириенко не под контролем.
4: Выборы в Госдуму. До банков. Новые люди займут победу.
5: В регионах постоянно отключают интернет. Разве это дело? Новые люди направят туда волонтеров с роутерами и назвали их Wi-Fi феи.
1: Рекламные ролики в соцсетях в попытке выглядеть молодежно весной продвигали партию «Новые люди», в которой только ленивый не видел проект Кириенко. В июле, когда эти люди только-только освоились в роли фаворитов молодой аудитории, в списке для голосования была внесена куда более известная партия «Яблоко». И на фоне ее четко проартикулированной позиции против войны искусственный проект сдулся. «Яблоко» сняли, но «Новые люди» на выборах оказались лишь четвертыми. К чему тогда все старания?
6: То Кириенко... Я думаю, начал эту историю с «Яблоком», а по ходу дела перекрасился тогда, почувствовав, ну, что есть обстоятельства непреодолимой силы, и ты не можешь плевать против ветра.
1: Плохо влияют на имидж Кириенко и сугубо криминальные истории. Арест и подписка о невыезде Антона Серикова, бывшего сотрудника внутриполитического блока администрации президента. На момент ареста Сериков замгендиректора общества «Знание» важного пропагандистского проекта Кремля.
7: Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество, по сути, вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стало, скажем так, англосаксонская тусовка.
1: И арест с ломанием ног политолога Александра Кынева. Он был одним из последних, кто, оставаясь в стране, старался соблюдать правила, регулируемые Кириенко, и, судя по всему, сотрудничал с теми же новыми людьми. И вот уже первого замглавы администрации президента обсуждают как чуть ли не уходящего. По крайней мере, как проигрывающего большую игру. Так звучит оценка Марата Гельмана, который, как политтехнолог, сотрудничал с Кириенко на рубеже 20 и 21 веков.
8: Его нужда не заставляла. Там можно говорить, вот, люди, там у них там день нет, их нужда заставляет, ну, окей, но у него не было нужды, то есть он в целом свободный человек, а Кириенко несчастлив.
0: И о нарушении политических обрядов мы продолжаем разговор с Дмитрием Борисовичем Орешкиным. Дмитрий Борисович, как вы думаете, уместно ли сейчас говорить о неком противостоянии людей, которые отвечают за политические ритуалы, и тех людей, которые просто охраняют лидера государства?
9: Интересный вопрос. Но вот что мне кажется очевидным, это то, что по кремлевской логике обрядовой или ритуальной, ты кровь из носу, если ты большой кремлевский начальник, должен быть на таких мероприятиях, где выступает всеми любимый и обожаемый Владимир Владимирович Путин. Просто обязан. И то,

0: что нет Кириенко и нет Вайно, это вот как раз нарушение правил обряда. Они должны были бы с температурой 40 сидеть и улыбаться. Хотя бы просто молча. Но их вообще нет. А это вот в некотором смысле это скандал. Вот это гораздо важнее там, того, скольких лет достиг тот, кто открывает заседание. Почему-то первого лица новых людей мы тоже не наблюдаем. Это вообще-то бунт на коленях. Мне как, вот как по-другому я это интерпретировать не могу. Возможно, я заблуждаюсь, но мне кажется так. И это знак того, что Кириенко, который политтехнолог, который манипулятор, который там саентолог, методолог и так далее, и так далее, и который хотел играть в умную игру, просто отодвинут теми людьми, которые любят ломать кости. И чудовищное происхождение, произошедшее с Сашей Кыневым, это сигнал того, что наступает гораздо более тяжелая эпоха, когда ум-то и виляние этим самым умом уже не требуется, а демонстрация просто вот силы такой откровенной, тупой, восторженной силы. Это вот такие зомби 50-летней давности, услышав какой-то ультразвуковой сигнал, который нормальное ухо не слышит, выкопались из земли и пошли жрать всех подряд, в том числе и как бы тех, кто вроде как играют в одной команде. Отсутствие Кириенко и палаческое отношение к Кыневу, который, ну, очевидно, связано с новыми людьми, а новые люди тоже ни для кого не секрет, это проект Кириенко. То есть Кириенко не справился с важнейшей функцией обеспечения крыши для своих людей. В этом смысле он проиграл. И я думаю, что не присутствие его на этом мероприятии – это знак либо опалы, либо знак его отчаянного несогласия. Да, следующий шаг – ему надо уезжать. Ну, или, как в лучшем случае, как Дмитрий Николаевич Казак, где-то отсиживаться в углу в расчете на то, что пока Путин жив, он своих старых друзей не прощает, но и не убивает, в отличие от некоторых других своих предшественников. Вот, вот такая история. Вот как раз это действительно серьезное нарушение ритуала. И, наверное, это было...
1: А на ваш взгляд, это говорит о каких-то проблемах лично у Кириенко или в целом у так называемых технократов? Потому что Громов, например, был, по сообщениям разных источников, он был на этой встрече. То есть представитель администрации президента там был.
0: Ну, я думаю, что Громов по масштабу личность не кириенковская все-таки. Он всего-навсего отвечает за пропаганду. И, ну, это понятно, что это все более важная черта экономической и политической деятельности, потому что чем хуже у тебя дела, тем заполошнее должна быть пропаганда. Это как раз понятно. Ну и, может быть, Громов, как раз считая, что Кириенко облажался, рассчитывает, что его шансы в администрации президента повысятся. Но на самом деле, понимаете как, мы с вами сейчас занимаемся тем, чем в советское время занимались кремлинологи, которые потому... какой порядок у людей в пыжиковых шапках и там в шапках-пирожках на трибуне Мавзолея расположения, судили о том, кто усилился, кто ослаб. Как говорил Венч Ерофеев, на трибуне Мавзолея были представлены плоды земледелия и животноводства. Ну вот, в данном случае на трибуне Мавзолея, то есть на открытии заседания Государственной Думы, такой плод земледелия или животноводства, как господин Кириенко или господин Вайно, отсутствовал. А вот такой плод, как господин Громов, присутствовал. Ну, выводы из этого такие фундаментальные делать преждевременно, но я думаю, что речь идет не о личном поражении. Речь идет о системном усилении блока силовиков, которые даже не терпят какой-то минимальные альтернативы со стороны каких-то там технократов. Раньше говорили силовики-либералы, либералов теперь там уже и близко нет, но хотя бы технократы, да и они не нужны. Вполне достаточно Костоломов.
1: У нас остается меньше минуты, а Возможно ли возвращение технократов? Или они, в принципе, после этого перехода к новой паре больше не нужны будут?
0: Нет, эта процедура обратного хода не имеет. Это она, крокодил ползет вперед, заднего хода у него нет, и, соответственно, коробка передач отсутствует. До тех пор, пока вся эта система не рухнет целиком и вся вместе, и это будет и крушение и демографическое, и идеологическое, и финансовое, и силовое, и политическое, и какое угодно еще. А до этого они то, что они сожрали, они назад не отдадут. Просто потому, что это уже переварено и проглочено.
1: 20 секунд. Мы видели, как отпускали людей в том же... Вот, человека из общества Машук, его отпускали, человека Кириенко, под подписку о невыезде. То есть может же все-таки система вернуть?
0: Ну, это будет зависеть не от Кириенко, это будет зависеть от Путина. А Путин будет зависеть от того, как на него окажет давление внешнее, реальное давление, не идеологическое, а такое вот прямое, материальное. В частности, переговоры с Соединенными Штатами. Может быть, удастся там Сашу Кынева выцыганить, на что-то там обменять. Но в политическом смысле я не вижу возможности вернуться назад к этому балансу.
1: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о внешних политических ритуалах российской власти, что в них меняется и как это трактовать. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите свои мысли в комментарии. До свидания.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыкального обозревателя и продюсера Бориса Барабанова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. В конце августа в Праге состоялся музыкальный open-air фестиваль Out Loud, главными участниками которого были артисты, уехавшие из России из-за несогласия с началом войны в Украине. Би-2, Иван Дорн, Noize MC, Монеточка, Порнофильмы и многие другие музыкальные группы. Одним из тех, кто приложил руку к фестивалю, был продюсер и музыкальный обозреватель Борис Барабанов. Барабанов родился в Одессе, но в середине 90-х уехал в Москву, где работал на радио и писал для газеты «Коммерсант», а впоследствии стал куратором и организатором ряда музыкальных фестивалей «Нашествие», «Alpha Future People», «Life Fest». Барабанов также продюсировал шоу «Вечерний Ургант», сотрудничал с певицей Земфирой, а также написал книгу «Аса. Книга перемен» о культовом фильме Сергея Соловьева. Как продюсер, Барабанов также создал сборник «Звук речи» с оригинальным голосом Иосифа Бродского и звуковым оформлением российских электронных музыкантов. В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку Борис Барабанов говорит об эмиграции, о будущем покинувших Россию артистов, о роли политики в музыке, об Одессе и трех сценах украинской музыки, а также мюзикле «1984».
5: Борис, спасибо большое вам за ваше время, за наш разговор будущий. У меня первый вопрос к вам такой. Кем вы себя идентифицируете в профессиональном плане? То есть вы же и музыкальный журналист, и критик, и организатор каких-то ивентов, и писатель, и диджей, и так далее, и так далее, и так далее. Вот вы кем себя ощущаете?
6: Ну вот критиком себя называть в последнее время стало опасно. Бесконечные шутки на этот счет. Поэтому, ну, я журналист. Я все-таки стараюсь быть журналистом. Хотя, конечно, общаясь, ну, с, как я их называю, настоящими журналистами, то есть людьми, которые действительно проводят какие-то журналистские расследования, что называется, ищут правду, дают слово обеим сторонам, то есть вот все эти стандарты журналистской деятельности соблюдают. Конечно, рядом с ними я, ну, скорее такой обозреватель. Вот, наверное, хорошее слово «обозреватель». Ну и приходится быть продюсером, потому что эта сторона моей деятельности вдруг неожиданно оказалась востребована в последние годы.
5: Ну, мы еще поговорим с вами про ваш нынешний продюсерский проект обязательно. Хорошо, если с профессиональными разобрались, идентификация, то теперь я хотел бы про национального поговорить. Вы родились в Украине, жили...
6: Я родился в СССР.
5: Ну,
6: родился,
5: да,
6: в городе Одессе. Угу. И, в принципе, ну, скажем так, внутренне никуда оттуда не уезжал. А как там складывалась дальнейшая судьба, по-разному складывалась. И жизнь забрасывала в разные места. И это, в общем-то, и составило опыт какой-то.
5: Ну, а скажите, очень скучаете сейчас по Одессе, особенно вот в эти...
6: Не просто переживаю, когда, и, да, и часть семьи находится там, и мы постоянно на связи, могли бы побольше быть на связи, но, конечно, ситуация все хуже и хуже, и в то же время могу сказать, что люди, которые там находятся, меня даже в чем-то вдохновляют и одухотворяют, потому что это все равно веселые, трезвомыслящие, осознанные люди, с очень своеобразным взглядом на все. Ну, Одесса для меня все равно это такой огромный источник жизненной силы, даже я бы так сказал.
5: Даже по сию пору, когда, даже там, сейчас, когда они под бомбежкой.
6: Конечно.
5: Мы с вами там...
6: Конечно. Ну, они находятся непосредственно под ударом. Конечно. И, тем не менее, те истории, которые оттуда присылают, те просто даже повседневные сценки, фотки, которые присылают, те песни, которые оттуда присылают, до сих пор это очень... самобытно, ярко до сих пор.
5: По удивительному стечению обстоятельств, даже один из членов нашей съемочной группы, наш оператор, режиссер Руслан, ваш одноклассник. Ну, не
6: одноклассник. Мой да, учился со мной в одной школе, но ну, одесситы есть везде. Ну, и я даже не удивляюсь уже, когда куда-нибудь приезжаешь или какой-то проект начинаешь делать, оказывается, что этот одессит, тот одессит и так далее.

0: второй день фестиваля OutLoud. Сегодня выступают Би-2, вот, на фильмы сейчас прямо в этот момент выступают. Вот MC, Монеточка. А скажите, пожалуйста, вы какое видите будущее вот этих музыкальных коллективов?
1: Сейчас у этих коллективов все еще есть огромный потенциал, связанный с той аудиторией, которая, ну, даже некоторые из них так и говорят, переехала вслед за ними. То есть люди, разделяющие их взгляды, сменили место жительства и находятся здесь. Этих людей много, и поток не иссякает. И это аудитория, способная покупать билеты на концерты и, опять же, аудитория, которой интересны их песни. Но у кого-то дела идут в гору, а у кого-то, наоборот, понижение сборов. И действительно встает вопрос, долго ли можно двигаться на инерции, на том, что наработано годами, или нужно делать что-то другое. Что-то другое как то. Либо встраиваться в не русскоязычный, не постсоветский шоу-бизнес, и это делать нужно обязательно, независимо от того, успешен ты, не успешен, много у тебя концертов, мало, это делать надо в любом случае обязательно. Учить английский язык, налаживать связи с европейскими, американскими агентами, искать новые рынки для себя. Отличный пример — группа «Молчат дома», которая этим занимается давно. Тут, конечно, не без как бы его величества случая, но, тем не менее, это группа, которая показывает, что можно петь по-русски и петь достаточно хорошо известную музыку, никакую не новаторскую, и тем не менее... иметь ангажементы и выступать, делать турне 60-70 городов совершенно не для русскоязычной, не для украино-белорусскоязычной аудитории, а для, просто для аудитории такой музыки. Мир многообразен. Как ни крути, это такой огромный котел, в котором постоянно ложкой помешивают все, все смешивается. Есть музыкальные выставки, так называемые, ну, например, самая крупная в Европе выставка MIDEM. Там просто встречаются эксперты, специалисты индустрии. Но вот фестиваль Primavera Sound, который проходит каждый год в Барселоне, я считаю, что это один из трех главных музыкальных фестивалей в мировом масштабе. То есть вот в Америке это Coachella, она проходит весной и диктует фактически музыкальную моду и концертную моду на весь год. Это Glastonbury, это вот легендарный фестиваль. Да, да, да. И вот Primavera Sound, я считаю, сейчас в самом соку, потому что помимо того, что там хедлайнеры, это всегда, независимо от стиля, это всегда топ артисты. Плюс еще есть вот Primavera Pro, это сотни панелей, где обсуждается все, что касается музыкальной индустрии. Самые мелкие детали, которые вроде бы даже не видны, они, тем не менее, являются предметом обсуждения. И вот ходить на концерты и параллельно посещать вот эти лекции, слушать, о чем люди говорят. В этом году, вот, например, я попал на несколько лекций, которые были вообще, ну, ничего нового мне не сказали. А бывает, что это просто то, что тебя толкает вперед. Так что расширять кругозор, языки, постоянно репетировать, тренировать. Ну, в принципе, то же, что и всегда. Главное не поддаваться вот этим клише, чем мы можем их удивить. Что мы можем им показать такого, чего они не знают. Ведь мы поем по-русски, украински, белорусски, татарски. Кому это интересно здесь? Да, боже мой, Рамштайн постоянно поет по-немецки. Русалия, вообще моя любимая певица, написала альбом, где звучат 13 языков. И так далее. И это мы называем топ-артистов. Вот прямо вот верхний эшелон. И так далее. Поэтому я вижу перспективы просто в том, чтобы жить так, как живут европейские, американские, южноамериканские музыканты, а не так, как будто ты переехал, вырезал из карты какой-то кусочек, переклеил другое место вместе с аудиторией, и ты там продолжаешь делать то же самое. Если этот фестиваль, допустим, OutLoud хочет, чтобы и через 10 лет было интересно, они, конечно, должны думать о молодежи, о том, что должны быть какие-то, может быть, шоу-кейсы в рамках фестиваля, где бесплатно, за дорогу играют молодые артисты. А в противном случае это будут сильно постаревшие порнофильмы, сильно постаревшие Noise MC, только монеточка будет вечно молодой.

0: я постоянно общаюсь с организаторами, не только с музыкантами, но и организаторами, и все обязательно в разговоре об этом говорят. Надо искать новых артистов, надо им помогать, в том числе и материально, подписывать их. Они могут быть откуда угодно. Я знаю, что есть музыканты, которые с удовольствием бы сменили место жительства, ну, сейчас находясь там, где находиться тяжело. Но им для этого нужны средства, помощь, какая-то стратегия, чтобы кто-то им сказал «да». Но это крайне редко, когда действительно кому-то удается совершить такой рывок.
1: Сейчас, конечно, я так понимаю, что все ваши там друзья, коллеги, товарищи, знакомые, родные раскиданы по всему миру, ну, да? Понятным причинам. Насколько это осложняет общение? Насколько это влияет на качество общения?
0: Ну, я, наверное, не первый, кто это скажет, но, наоборот, общение стало даже лучше. Многие мои коллеги уехали по профессиональному признаку. Из-за невозможности осуществлять свою профессиональную деятельность там, где мы были раньше. Но, опять же, я хочу сделать все-таки отметку, что «уехали» — это такое слово на короткой дистанции, потому что я в Москве тоже, в общем-то, эмигрант.
1: Ну да, вы уехали.
0: Я уехал из
1: Украины, из Одессы.
0: И поэтому я немножко в этом плане, немножко не моя история эмиграция, я стараюсь это слово не употреблять.
1: Как вот говорит, я как раз хотел спросить, почему.
0: Мне всегда говорит мой друг Шура Би-2, что он говорит, что ты переживаешь? Я за свою жизнь пережил 4 эмиграции.
1: Да, это в интервью рассказывал.
0: Лучше, да, это его присказка такая любимая.
2: Знаешь, у меня получается это 1, 2, 3, 4 эмиграция. Уже 4-я эмиграция, это не страшно. Не, первая эмиграция была в 21 год, нормально, потом в 23, потом мы переехали в Россию, мне было 30, и сейчас 4-я.
3: Да, и в течение жизни мы как-то научились принимать не то что удары судьбы, а просто жизнь, она непредсказуема.
2: Такие варианты интересные.
0: Мир позволяет работать там, где тебе комфортно, там, где тебе удобно. И позволяет уехать оттуда, где тебе неудобно и некомфортно, даже если там было хорошо. И в каком-то смысле даже и сейчас хорошо. Вот и все. А коллеги разбросаны, но так как уезжали, повторю, по профессиональному и по идеологическому признаку, то, соответственно, много общего. Постоянно идет общение и между журналистами, и между продюсерами, и между музыкантами.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Музыкальный обозреватель и продюсер Борис Барабанов отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганика.
7: Вот как артист должен реагировать на происходящее сейчас в мире? Ну, то есть мы понимаем, что точно концерт это не политический митинг, это не какой-то там лектории и так далее. Это концерт, это так или иначе развлекательная индустрия. Там. Вот, например, были в проекте концерты «Текила джаз» первые годы после войны. Там Кирилл Жанович Федоров говорил буквально несколько слов, обозначая четко свою позицию, свое отношение к войне, свое отношение к тому, что происходит в России. И играл прекрасный концерт. Но все понимали, как бы, на какой волне находится артист.
0: Да. Да?
7: Там то же самое делает Гребенщиков, то же самое делает Портнофилов, например. А вот был, например, пару месяцев назад концерт в Метроле, собственно, на этой же самой площадке. Отличный концерт, замечательный, Лагутенко, там новые музыканты, новые режиссеры, все. Но он ни слова не сказал о том, о чем, на мой взгляд, надо сказать. И у меня было ощущение, что я нахожусь в какой-то беззаботной Москве 2007 года, когда все живы-здоровы, ни анекси, ни воин. Люди едут из Киева в Москву, из Москвы в Одессу и так далее, и так далее. Все друг друга братья и сестры. Вот как вы считаете, должны артисты как-то артикулировать?
0: Я считаю, что артисты, во-первых, никому ничего не должны. И они делают так, как считают нужным. А во-вторых, если ты на протяжении своей жизни, твой бренд формировался без использования, вот, например, политической какой-то составляющей, если ты на протяжении своей карьеры не написал песен, с которыми условно вот люди там идут на баррикады. То есть если ты не был в какой-либо степени политизированным артистом, то и не надо. Нужно ли об этом говорить на концерте? Вот хороший пример Земфира, которая на протяжении какого-то времени, первые там 2 года на концерте, обязательно у нее был момент, когда она говорит: 422-й день, который, значит, войны, которую ведет моя страна против соседней страны, артикулировала эти вещи. В какой-то момент она перестала это делать. Я абсолютно доверяю ее чувству, ее интуиции. Я понимаю, что она почувствовала в какой-то момент, что эти слова стали пролетать мимо ушей. То есть, к сожалению, это рутинизировалось. Это уже ни на кого не трогает. Мы никогда с ней об этом не говорили, но я могу только догадываться, примерно представляя себе, как она видит свою публику. Просто вот у нее есть этот камертон точный, когда она понимает, что здесь надо остановиться, что достаточно того, что она уже сказала. И все, кто хотел услышать, услышали. Все, кому это интересно, узнали. Молодое поколение, допустим, какие-нибудь условные новые поклонники, они растут и формируются совсем по-другому и складывают свой мир из... Им не обязательно, чтобы она им что-то со сцены как бы проповедовала. А есть люди, которым обязательно... Вот Каста, например, придерживается убеждений политической группы. Для них очень важно, чтобы на их концертах, на их публичных мероприятиях, где они участвуют, были сказаны определенные вещи. Да. Участие в каких-то благотворительных программах, поддержка Украины обязательно. Да, у Влади, конечно, наверное, это такая лучшая на долгое время работа, если можно так говорить, лучше длится «Февраль», его альбом.
8: Последнее, что можно было бы в детях сломать, это веру, что мама их любит, но родина не мать. Кончится детство, пора. Горечь, потеря, тьма — это для взросления правильные тома. Безвременье длится февраль. На удобрение вся старая мораль.
1: Вы уже несколько лет живете в Испании. Да. Прижились, как вы так считаете сам?
0: Ну, я так не мыслю. К сожалению, я мог бы больше работать над этим. Но очень много времени занимает работа, она связана с самыми разными географическими точками, поэтому дистанционно я работаю везде. Но, конечно, стоило бы больше внимания уделять языку.
1: Учите. Не особо, да?
0: Без комментариев. Ну, приходится... Все равно он учится сам, конечно, потому что, ну, все равно...
1: Ну, нахватываете что-то.
0: Да, но, конечно, стоило бы этим заняться.
1: А насколько трудно вам было все-таки... Вот, ну, все равно это там новая страна, новые там реалии, новые какие-то там нюансы. Насколько трудно вам было? Или с вашим опытом переезда?
0: Слушайте, трудно найти работу по своей профессии. Я не умею чинить машины. Я даже не вожу машину, честно говоря. Uh-huh. Я не умею красить заборы. Я не умею много чего. И поэтому мне приходилось искать работу по специальности. Но это трудно. Это до сих пор трудно. У меня нет, по сути, сейчас никакой работы. Поэтому, да, трудно, как и все в нашем сегодняшнем мире, в этих обстоятельствах. Мне всегда интересно была и остается украинская музыка. Просто действительно был фестиваль «Простер». 3 вечера подряд играли на очень хорошей площадке. Это называется «Побле Испаньол». Это такая площадь посреди такого искусственно созданного старинного испанского городка, куда привезли дома из разных регионов. Там работают всякие студии ремесел. Это огромная площадь. Площадь на 10 тысяч человек. Там играют всегда какие-то большие группы. И здесь вот они придумали, организаторы придумали этот фестиваль с артистами, которые работают именно не покидая Украину. Потому что, по большому счету, есть 3 украинских сцены. Есть украинская сцена, такая обойма украинских артистов, которые работают в России. В случае с людьми, которых ты хорошо знал, это грустная картина. Ты всегда думаешь, что там, вот как на уровне семей, как это происходит. Ну, можно только догадываться. Есть украинские артисты, которые работают в основном в Европе, в Америке, не возвращаясь в Украину. И у них есть свой взгляд на украинскую власть сегодняшнюю. Мы поддерживаем Украину в ее освободительном движении, в ее борьбе. всеми доступными нам способами. Но нам не нравится власть. Нам не нравится то, что делает сегодняшняя украинская власть. Нам не нравится то, как она к нам относится. Поэтому мы будем помогать, находясь в Европе. Это решение этих людей. И есть украинские артисты, огромное количество, очень талантливые, которые продолжают творить под бомбами непосредственно. Вот они были, да. Они как раз, это было очень круто. То есть это были три таких сборных больших концерта. И это было очень интересно. И я увидел тех, кого я давно хотел посмотреть живьем, но уже получалось, что не получалось. Такая, например, Клавдия Петриевна. Это такой полу-инкогнито проект, который она уже панк-кабаре, да, совершенно верно. Это интересно. Поэтому, что касается украинской музыки, может быть, я этого не вижу, но мне очень жаль, что украинская музыка не получает того промо на международной сцене, на международной арене, как она того заслуживает. Мне почему-то казалось, что это очевидно, что это должна была быть очевидная вещь, чтобы какое-нибудь радио английское запустило просто плейлист современной украинской музыки и поддержало его еще тогда, в 22-м году, просто чтобы привлечь внимание к Украине. Что если у

0: на афише мюзикла 1984, да, к которому вы имеете непосредственное отношение, да, как продюсер,
1: да, музыкальный. Ну, да, музыкальный продюсер.
0: Да, да. Вот, там написано, я такое увидел слово, мультимедийный мюзикл. Что здесь, да, мультимедийный мюзикл?
1: Константин Каменский, лондонский режиссер театральный, у него своя театральная компания, и его одна из фишек его почерка, вообще его проектов, это максимальное использование всяких видеопроекций, видеостен, каких-то движущихся устройств, движущихся конструкций, каких-то интерактивных вещей. Вот это его все. Поэтому я уверен, что это слово не ради красного словца, uh-huh, на афише, он придумал наверняка какие-то, uh-huh, что, uh-huh, было несколько попыток, да, сделать этот мюзикл. Один из спектаклей был в Австралии, и он уже и не идет, он, uh-huh, там продержался несколько лет. Было, наверное, еще пара попыток. Известные случаи, что Дэвид Боуи хотел ставить этот мюзикл именно как мюзикл, но наследники Оруэлла ему не дали. И, в общем, сейчас просто уже мюзикл вышел в public domain, поэтому не нужно спрашивать это решение. Да. Вот. Но наследники Оруэлла — это еще поколение людей, которые привыкли, что мюзикл — это что-то такое. Бронзулетки, блестки, стразы, канкан и все такое. И поэтому вроде как, а у нас все по-серьезному. Но на самом деле за последние 50 лет мюзикл как жанр
0: претерпел
1: огромные изменения, вышел на новые уровни, и поэтому я думаю, что это далеко не такое легкомысленное зрелище, как это было. Хотя, в принципе, вот я первый раз, наверное, первые лондонские мюзиклы посмотрел, наверное, это был 2003-2004 год, и это уже тогда было все, я бы не сказал, что это было прям развлекуха. То есть это, в принципе, все серьезно.
0: А вы помните, когда вы первый раз книгу прочитали?
1: Наверное, в юности, когда это все стали печатать активно, конечно, впечатление сильное. То есть там, ну, вот эта визуализация страхов на неокрепшую юную душу, конечно, производит сильное впечатление. И всегда ты думаешь, когда ты слышишь о том, что кто-то пытается сделать что-то по этой книге, ты думаешь, а как вот эту сцену с крысами, как ее решат?
0: Да, да.
1: Вот. И поэтому это интрига, конечно.
0: А вашим детям уже эту книгу?
1: Нет, пока нет. У них они к таким произведениям, они должны как-то, мне кажется, зайти сами, но они приходят сами.

0: Musical.1984 по Орвеллу, которую вы с коллегами делаете. Вы там музыкальный продюсер.
1: Ну, да, моя должность музыкального продюсера... Должность музыкального продюсера очень условная, потому что просто продюсерам потребовались мои коммуникационные возможности. Просто возможность подумать о том, кто может написать музыку и тексты, где их найти, как с ними договориться. То есть какие-то переговорные, скорее, вещи. Да, то есть условный матч, как сейчас говорят, произошел сначала в моей голове. Точнее, даже наоборот, он не произошел, а была мысль о том, что а вдруг не получится, а вдруг они не сойдутся, они никогда не работали вместе. На самом деле, это же тоже надо иметь в виду. Есть у каждого, опять же, свои возможности. Кто-то может работать по всему миру, кто-то нет. Кто-то готов ездить куда угодно, а у кого-то очень ограниченный круг передвижений. Риски у каждого свои и так далее. Короче, моя работа, в общем, как я говорил, закончилась в тот момент, когда собрался этот состав и начала производиться музыка.
0: У вас сейчас очень большая активность в социальных сетях, в YouTube у вас.
1: У меня?
0: Да, у вас, да.
1: Недостаточно большая.
0: Вы считаете, недостаточно?
1: Недостаточно большая. Пишу, но это не...
0: Это все не предел.
1: К сожалению, я, если был настоящим блогером или настоящим там человеком social media personality, я бы это делал больше на разных площадках, более грамотно. Пытался несколько раз запустить какие-то свои каналы,
0: патрионы. Есть YouTube-канал Барабанов FM и Patreon же у вас есть.
1: Да,
0: я хотел спросить, у вас это в большей степени вам это нужно для реализации какого-то творческого потенциала? Или там, чтобы...
1: Конечно, я мечтаю на этом научиться зарабатывать.
0: Вот, или для...
1: Это долгий разговор. Я пытаюсь научиться на этом зарабатывать, но для этого нужно все остальное бросить, потому что это все-таки требует какого-то оборудования, какого-то света. Надо либо самому монтировать, а это время... Либо нужны люди, человек или люди, которые тебе будут в этом помогать. А ты только пиши сценарии, находи новости и так далее. Я думаю, что я когда-нибудь смогу это все сделать. Но, конечно, то, что я там что-то, какие-то эпизодические появления в соцсетях и так далее, это на самом деле неграмотно с точки зрения
0: продвижения
1: индустрии, как они называются,
0: инфлюенсеры.
1: Это все, слушайте, сравните, вон как у Володи Раевский работает, это прям машина по производству контента, и репетирует, и переписывает по 100 раз, поэтому я это так, скорее, для поддержания формы, что называется.
0: Но, тем не менее, вы как думаете на этот путь попробовать?
1: Я мечтаю об этом. Это было бы очень круто. Но я боюсь, что я один с этим не справлюсь. Может, дети подрастут, научатся меня снимать, монтировать и так далее. А может, они скажут, что нам интересно другое вообще.
0: Ну, я вам желаю на этом пути удачи.
1: Спасибо большое.
2: Об эмиграции, российских артистах, уехавших из России, роли политики в музыке продюсер Борис Барабанов рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку.

0: Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Герои времени. Алексей Мересьев.
10: Образ Корчагина создавался как облик святого. Мересьев, имеющий элементы такого же идеала, претендовал на большее правдоподобие. Об этой непростой проблеме Дмитрий Пригов.
11: Вообще такое применяют понятие двоемыслия. Я бы не так определил, я бы определил это как такое мерцающее сознание. Одновременно, вот скажем, кубанские казаки, люди смотрели, знали, что этого нет, но одновременно они смотрели, знали, что это есть. И вот это мерцающее сознание власть как использовала? Оно просто вдруг неожиданно останавливало кадр на какой-то части этого мерцающего сознания. Вдруг предполагалось, что это лакировка действительности. И люди тогда действительно вот эти части своего мерцающего сознания понимали, да, этого нет. Потом, значит, если кто-то говорил, что этого нет, говорили, что это очернители советской жизни. Все говорили, да, действительно, кубанский, все нормально, как в жизни. Вот это мерцающее сознание и власть, ее вся энергетика была направлена на создание вот этого состояния мерцающего сознания в обществе. Посему, например, то же самое это Мересьев. Ну, чего там невозможного? В конце концов, пределы человеческой, так сказать, энтузиазма и силы неисповедимы.
10: Примерно это описано у Джека Лондона, например.
11: Ну, да. Конечно, ну, там, научился танцевать, научился летать, наверное, это возможно. Но в то же время по причине оторванности этого уже от самореального сюжета и внедрения это в качестве чуть ли не обязательного примера, чуть ли не беги, отрезай ноги и заказывай костыли, на которых ты должен плясать. Вот это вот уже из разряда такой невозможности. Посему вот это плавающее сознание очень характерно было для меня. Вот я, например, все-таки был продукт советской власти, я был готов как бы поверить в любую часть, и в то, что это нереально, в то, что это реально, и что это враг народа, это не враг. Я помню, у нас было комсомольское собрание, одного мальчика там чуть исключили из комсомола за то, что он сказал, что в Америке тоже есть неплохие машины. Как бы он в кино где-то это увидел. Долго ему сказали, что ну вот понятно, как бы раз там неплохие машины, а у нас значит плохие. Он говорит, я не говорю, если ты не говорил, ну ты же не сказал, что у нас хорошая машина, а там хуже. И вот началась вот эта казуистика. И очень легко человек сваливался в эту сторону, очень легко было манипулировать.
10: Видимо, созданный на любом историческом материале героический образ всегда соотносится с общечеловеческими прототипами. Александр Архангельский.
12: Несомненно, героический, жертвенный, напрямую восходящий к житийной литературе, которую мы тогда не читали, а потом задним числом прочитали. Но это образ типовой, это образ, подсказанный не жизнью, а культурной традицией, взятый из жизни в качестве иллюстрации, я бы сказал так. Он подобран под матрицу. Из жизни. Грубо говоря, никто бы не заметил подвига Мересьева, если бы матрица жертвенности и персонажа житийного, который жертвует собой во имя веры или во имя государства, во имя народа, не была бы уже разработана так ясно и так четко.
10: «Герои времени» Алексей Мересьев. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Эфир 16 января 2005 года. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Герои времени». Алексей Мересьев. Книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» занимает место среди обильной советской литературы о войне. Но место особое, потому что Мересьев вызывает, как правило, более уважительные и бережные отношения. Дело, конечно, в том, что этот образ, вписываясь, с одной стороны, в длинную череду казенных советских подвигов, действительно является подлинным общечеловеческим подвигом. Случай Мересьева проще, логичнее и убедительнее соотнести с принятой цивилизационной шкалой ценностей, поместить в контекст общей культуры. Хотя и Борис Полевой в книге, и кинорежиссер Александр Столпер в одноименном фильме активно обращаются к советской идеологии, образ героического летчика, лишившегося обеих ног и все же вернувшегося в авиацию, вызывает естественное почтение без всяких идейных подпорок. В программе принимает участие кинорежиссер и литератор Олег Ковалов, публицист и культуролог Александр Архангельский, поэт и художник Дмитрий Пригов. Ведет программу Петр Вайль. Такие книги, как «Повесть о настоящем человеке», обычно читают в детстве, в младшем школьном возрасте, если вообще читают, и потом не перечитывают никогда. Но вот Олег Ковалов, насколько я знаю, читал ее, будучи взрослым.
13: Я помню, что в детстве я ее читал с интересом и несколько раз. На литературу приключенческую была в библиотеках очередь. Эти книги были под рукой всегда. Я в детстве читал и Островского, и Фадеева, и Бориса Полевого, и Гайдара. Причем читал не по требованиям школьной программы, а читал сам по себе, как литературу. И вот я помню, что мне очень понравилось в детстве «Повесть о настоящем человеке». Очень понравилось. Перечитывая сейчас, я, пожалуй, с тем же интересом читал первые главы этой повести. Потом стал скисать, а потом понял, что за чтение соцреализма нужно выдавать просто молоко, как за вредное производство. До конца дочитать ее трудно было, признаться, скучновато. Дело в том, что вот Борис Полевой был тот самый человек, который, на мой взгляд, сделал почти выдающуюся попытку примирить непримиримое. То есть вот социалистический реализм всегда нес в себе изначальное противоречие. Необходимо было соблюсти идейную заданность и сколь-нибудь маломальскую привлекательность для читателя. Читатель должен идеологическую догму воспринимать не из-под палки, а добровольно, охотно. Он обязан был любить героя искренне, искренне восхищаться его свойствами и подвигами. Мало написать идейно верную повесть. Сделать так, чтобы она увлекла читателя.
10: Дмитрий Александрович Пригов хорошо помнит свои детские впечатления от книги Бориса Полевого.
11: Она легла в такой огромный ряд, компедиум всех военно-геройских произведений. Про Александра Матросова, про Гулю Королеву. Я уж не знаю, слыхали ли вы эти книги. «Четвертая высота», «Улица младшего сына», «Черемыш, брат героя». Ну вот огромная череда. Единственное, что среди всех этих, опять-таки «Молодая гвардия», среди всех этих героев Мересьев был истинным героем. Он был человеком в самом как бы социально ответственном возрасте и в самом соку. Все остальные были какие-то такие герои-подростки, которые не дожили до акме своей жизни.
10: В 1948 году вышел фильм режиссера Александра Столпера «Повесть о настоящем человеке». Главную роль Алексея Мересьева играл обаятельный Павел Кадочников, только что ставший любимцем публики после боевика «Подвиг разведчика». В картине Столпера все роли играли звезды советского театра и кино. Тамара Макарова, Людмила Целиковская, Борис Бабочкин, Николай Хлопков, Василий Меркурьев, Алексей Дикий, Лев Свердлин. Не мудрено, при безумной сталинской идее снимать очень мало фильмов, но зато очень хороших, каждая картина собирала на всенародную славу и большие заработки лучших артистов страны. Результат вовсе не всегда оказывался таким, какой предусмотрен был Сталином. Дмитрий Пригов.
11: Фильм, надо сказать, произвел меньше впечатления, но вообще тогда по той причине, что вообще кинематограф, хоть и был главнейшим из искусств, книги были более распространены. Кино надо было куда-то ходить, кинотеатры встречались достаточно редко. От моего дома это километры надо было идти.
10: Вряд ли у Александра Столпера получилось то, что удалось Борису Полевому. Олег Ковалов.
13: Борис Полевой избрал очень хитрый ход. Казенные идеологи, разбирая повесть, делали упор на ключевую фразу, которую говорит в госпитале Алексею Мересьеву комиссар Воробьев: «Ты же советский человек». Но поразительно, что такое качество, как советскость, простите за корявое слово, оно не очень-то соотносится с тем подвигом, который совершил Алексей. Действительно, человек, который 18 дней полз по обледеневшему лесу, потерял ноги и сумел вернуться в профессию, такой случай мог произойти и на Аляске, и в Америке, и где угодно, и это мог совершить любой настоящий человек, нормальный, здоровый, целеустремленный парень из любой армии мира.
10: В фильме «Повесть о настоящем человеке» таким человеком мог оказаться только советский.
14: Алеша, вот тут про тебя написано. Ну-ка, читай вслух.
15: Читай, читай.
16: Военный летчик, поручик Валериан Аркадьевич Карпович, летая над вражескими позициями, был ранен в ногу немецкой разрывной пулей «Дум-Дум». С раздробленной ногой он сумел на своем фармане перетянуть через линию фронта и сесть у своих. Ступню ему отняли. Но молодой офицер не пожелал увольняться из армии. Он изобрел протез собственной конструкции. Долго и упорно занимался гимнастикой, тренировался и благодаря этому вернулся в авиацию. Он служил инспектором в школе военных пилотов в Царском селе и порой рисковал подниматься в воздух на своем аэроплане. Военный летчик, поручик Валериан Аркадьевич Карпович.
14: Ну, что скажешь?
16: Так, что скажешь? Ведь у него одной ступни не было, у меня двух.
14: Ты же советский человек.
16: Но ведь он же на фармане летал. Разве это самолет? Это этажерка, на нем ни ловкости, ни быстроты не надо.
14: Ты же советский человек, Люся.
16: Советский человек. Советский.
10: В фильме эта мантра «Я же советский человек» повторяется постоянно. Ею все и объясняется. Борис Полевой, считает Олег Ковалов, в книге сумел это обстоятельство обойти.
13: Полевой сделал Алексея поэтом и фанатиком профессии. Если написать повесть о, скажем, безруком художнике, художник потерял руки и пишет ногами, и пишет шедевры. Его заставляет писать шедевры не идеология, правда ведь, а талант, стремление реализовать себя. И Полевой замечательно балансирует между идейной заданностью и человеческой правдой, и интимной правдой характера. Алексей победил потому, что он был поэтом и стремился в небо. Совершенно блистательно.

0: Александр Архангельский не только перечитал сейчас книгу Полевого, но и провел социологический мини-опрос.
1: Я перед тем, как прийти в студию, спросил у своих двоих старших детей, потому что у двоих младших вообще бесполезно спрашивать, что они знают о Меретии. Мой старший сын, который учится на мехмате, сказал, что он что-то слышал. Моя средняя дочь, которой 14 лет, сказала, что не слышала ничего.
2: Хорошо, а для вас?
1: Для меня это воспоминание глубокого детства. То ли книжка, то ли фильм, я уже не помню. Что-то произвело сильное впечатление и романтическое. Правда, это впечатление было потом перебито другими, более романтичными образами. Даже если брать советский ряд литературы, там «Кортик» или «Бронзовая птица», их персонажи, они были ближе, понятнее, типажи такие же. Дальше это юмористическое воспоминание уже класса 10-го или, может быть, 1-го курса, когда вышла опера. Я не помню, чья-то из таких, ну, неплохих, кстати говоря, советских, правильных советских композиторов. Я, естественно, никогда на театре не слышал, но цитаты передавали из уст в уста. Так это или не так, мифологично это цитаты или реальные, но я до сих пор цитирую: «Отрежем, отрежем Мересеву ногу, не надо, не надо, я буду летать». Хотел бы знать, правда это или вымысел.
0: То, что по-научному называется метатекст, всегда окружает мифологическое произведение. То есть в общественном сознании функционирует не текст, а именно метатекст, то есть аура из реалий и вымысла, со временем опутавшее произведение так, что уже и не понять, где истина оригинала. Дмитрий Пригов.
3: Мне возвратился Меретьев в очень таком нехитром, но странном виде. У нас был такой семинар долгое время, круг этот концептуальный. Собирались мы в доме доктора Чачко, который сейчас уже уехал из Москвы. Огромная квартира. У него было замечательное собрание всяких графоманских текстов. И, ну, самое старое у него 1800 какого-то, это письмо на имя начальника какого-то казацкого, то ли полковника, то ли кого-то, который говорил, что у него вот солдаты не служат, потому что через реку, там, по-моему, через Оку остановился огромный балаган этих проституток, и солдаты переплывают туда и не являются на службу. Замечательным языком написано, канцелярским языком середины 19 века. А была такая маленькая у него страничка, где то ли сочинение какого-то мальчика, наверное, моего поколения из Западной Украины, значит, посвященное Меретьеву. Началось так: «Он сосал шишки и пер к нашим ребятам». Он пер и пер, а когда наши ребята его нашли, ему отрезали ноги. Вот потрясающий вот этот саммари, короткий пересказ этого сочинения меня потряс. Надо сказать, что не меньше, чем в свое время сам образ Меретьева. И действительно, вот этот пер и пер к нашим ребятам и сосал шишки, вот что запало в память впечатлительной детской души. И потом отрезали ноги, да.
0: В дальнейшем, или тогда же, может быть, возникший этот издевательский черный стишок, загадка, ползет шишку, грызет, кто такой. И интересно то, что наши отрезали ноги, да?
3: Да, наши. Причем дело в том, что вообще-то, конечно, там, возможно, наверное, в основе лежал реальный случай. В этом случае нет ничего, так сказать, запредельно невозможного. Проблема не в том, что это выдуманный случай, проблема в том, как его внедряли в сознание. Потому что уже очень скоро в школьной нашей среде появился такой анекдот, который тоже, ну, детский достаточно, как он пер к нашим ребятам, оголодал, отрезал одну ногу, съел, потом опять голодный, отрезал вторую ногу, съел, отрезал третью ногу, заметил, что она чужая, и понял, что он дошел до наших ребят.
0: Борис Полевой, разумеется, опирался и на литературную традицию, как общемировую, так и специфически советскую. Об этом Олег Ковалов.
4: В этой повести несколько раз упоминается рассказ Джека Лондона. И почему-то, я не могу понять, в довольно негативном контексте упоминается роман Николая Строса «Как закалялась сталь», который якобы не помогает Алексею в госпитале, хотя должен был помочь. Вот в чем эта странность? Почему сходное по духу произведение социалистического реализма столь низко оценено Полевым здесь? Это я не могу понять. Ну, Николай Островский себя реализовал как советский человек в романе, а не как писатель. Поэтому довольно странно противопоставление. Думаю, оно случайное просто в книге.
0: Можно предположить, что, как это нередко бывает, Полевой не хотел попадать в прямую зависимость от самой культовой советской книги, от самого канонизированного образа героя Павла Корчагина. А когда происходит такое явное и неуклюжее отталкивание, как раз зависимость и проявляется. Аналогия с Джеком Лондоном, его рассказом «Любовь к жизни» напрашивается сразу. Тем более, что, как известно было в Советском Союзе всем, это был любимый рассказ Ленина. Так что американец Джек Лондон получался тоже отчасти советским. Олег Ковалов продолжает.
4: Когда я читал описание, как Алексей ползет по лесу, Я вспоминал почему-то совершенно иное литературное произведение. Я вспоминал не Джека Лондона, а рассказы Амброза Бирса о гражданской войне. Между севером и югом США они полны мистическими мотивами, и он описывает лес, полный призраков умерших солдат, где не отличить мертвого от живого. Алексей ползет в лесу, мимо мест, где шли бои между нацистами и партизанами, где лежат замерзшие немецкие солдаты и замерзшие советские солдаты в тех позах, в которых они были убиты. Этакое царство смерти, и кажется, что оттают эти фигуры, и вновь разгорится жаркий бой. Алексей из царства мертвых идет как бы в царство живых, но он идет на шум канонады. И царство мертвых ничуть не отличается от царства живых.
5: Жил я с матерью и

0: использовала, оно просто вдруг неожиданно останавливало кадр на какой-то части этого мерцающего сознания. Вдруг предполагалось, что это лакировка действительности. И люди тогда действительно вот эти части своего мерцающего сознания понимали, да, этого нет. Потом, значит, если кто-то говорил, что этого нет, говорили, что это очернители советской жизни. Все говорили, да, действительно, кубанский, все нормально, как в жизни. Вот это мерцающее сознание и власть, ее вся энергетика была направлена на создание вот этого состояния мерцающего сознания в обществе. Посему, например, то же самое Тмелесов. Ну, чего там невозможно? В конце концов, пределы человеческой, так сказать, энтузиазма и силы неисповедимы.
1: Примерно это описано у Джека Лондона, например.
0: Ну, да. Конечно. Ну, там, научился танцевать, научился летать. Наверное, это возможно. Но в то же время, по причине оторванности этого уже от самореального сюжета и внедрения это в качестве чуть ли не обязательного примера, чуть ли не беги, отрезай ноги и заказывай костыли, на которых ты должен плясать. Вот это вот уже из разряда такой невозможности. Посему вот это плавающее сознание очень характерно было для меня. Вот я, например, все-таки был продукт советской власти, я был готов как бы поверить в любую часть, и в то, что это нереально, в то, что это реально, и что это враг народа, это не враг. Я помню, у нас было комсомольское собрание, одного мальчика там чуть исключили с комсомола за то, что он сказал, что в Америке тоже есть неплохие машины. Как бы он в кино где-то это увидел. Долго ему сказали, что ну вот понятно, как бы раз там неплохие машины, а у нас значит плохие. Он говорит, да я не говорю, если ты не говорил, ну ты же не сказал, что у нас хорошие машины, а там хуже. И вот началась вот эта казуистика. И очень легко человек сваливался в эту сторону, очень легко было манипулировать.
1: Видимо, созданный на любом историческом материале героический образ всегда соотносится с общечеловеческими прототипами. Александр Архангельский.
2: Несомненно, героический, жертвенный, напрямую восходящий к житийной литературе, которую мы тогда не читали, а потом задним числом прочитали. Но это образ типовой, это образ, подсказанный не жизнью, а культурной традицией, взятый из жизни в качестве иллюстрации. Я бы сказал так. Он подобран под матрицу, из жизни. Грубо говоря, никто бы не заметил подвига Мересева, если бы матрица жертвенности и персонажа житийного, который жертвует собой во имя веры или во имя государства, во имя народа, не была бы уже разработана так ясно и так четко. Так же, как с Матросовым. Там ведь вообще ситуация более сложная. Мы знаем, что на роль Матросова претендовало множество персонажей. Несколько деревень, которые говорят, что тут Матрос отсюда, а не оттуда. Но и Матросова не заметили бы, если бы это не соответствовало уже существующей культурной матрицы. Я бы сказал это так. Обычно мы подбираем примеры из литературы, а здесь литература подобрала примеры из жизни. Человек, видимо, такой все-таки был, и то, что он, конечно, как бы мы ни относились к такому роду жертвенности...
3: Он погиб. Да.
2: Вот. Другое дело, что можно говорить о том, хорошо ли товарищ Жуков вел войну, если так нужно было в топку бросать такое количество людей. Но это уже вопрос не к Матросову и не к Мересеву.
1: Внимательно перечитавший книгу Полевого Олег Ковалов с интересом обратил внимание на то, что прежде легко проходило мимо массового сознания.
4: Поразительны сцены, на которые внимания не обращают. Сцены в так называемом пещерном колхозе, куда попадает Алексей. Сразу удивляет, что председатель колхоза знаком со Священным Писанием, что он похож на Николая Угодника, о том, что этот колхоз напоминает какую-то катакомбную церковь. Это почти первые христиане, которые даже в землянках живут по бригадам и звеньям. И в том месте, где они выхаживают Алексея, горит лучина в углу. Рембрандт настоящий. Там нет тела, там нет плоти. Молодые девушки замурзаны до неузнаваемости. Они ходят в грязи, оборванные, и напоминают богомольных старушек, как пишет Борис Полевой. И то, когда девушка обмывает в бане тело Алексея, он видит, что это не богомольная старушка, а 20-летняя прелестная девушка, которая прячет свое тело под этими тряпками жуткими.
1: Евангельские аллюзии множатся.
4: Омывание Алексея напоминает просто сцену с Марией Магдалиной. Старик без конца говорит о том, что Алексея нашли в прощенное воскресенье, что святые мученики не перенесли таких мук, как он. «Велико ли дело, — говорит старик, — на столбе стоять?» И вот этот самый мифологический религиозный пласт, где вот какой-то пещерный коммунизм, напоминающий образы Чевенгура Платонова, смыкается где-то с общечеловеческой мифологией, с религиозной. Алексей одновременно и бытовой парень, который преодолевает свои невзгоды путем мужества невероятного. И, с другой стороны, это новый советский святой. Ведь слова «советский ангел» в повести относятся к Клавде Михайловне, к врачу из больницы, где лежит Алексей.
5: И вам спасибо, сестрица, за ласку и заботу вашу. Ангел вы наш, советский.
4: Мощное соединение религиозного мифа с реалиями советской жизни. Это, безусловно, мне кажется, открытие полевого. И это и делает интересной такую первую

0: не бытовую часть повести, изображающую крестный путь его. Не случайно тема неба, взлета, вознесения, Голгофы – это поразительные вещи, которые там все-таки, мне кажется, есть. И они не очень тонкий писатель, дают прямо в тексте. Ангел, святой, плоть. И интересно противостояние плоти и духа. Плоть, как трактует Борис Полевой, она имеет какой-то предательский и какой-то несознательный характер. Вот она несознательная, она может подвести. А вот дух, он может воспарить и победить несовершенство плоти.
1: Принято считать, что есть какие-то периоды в мировой истории колоссального расцвета искусства. И называется классическая Греция эпохи Перикла, первый век Августа в Древнем Риме, Елизаветинский период в Англии.
2: Да.
1: Совершенно верно, флорентийское, скажем, Венецианское возрождение, правильно, и так далее. Но, конечно, ничто не сравнится с тем, который был 30-е, 40-е, 50-е при Советском Союзе, потому что действительно была создана параллельная реальность, в которой существовали там не какая-то горстка придворных людей, а десятки миллионов.
2: Тут трудно сказать, надо различать. Есть то, что называется социокультурный проект искусства.
1: О феномене искусства советской эпохи в широком плане говорим с Дмитрием Приговым.
2: Если считать задачей искусства создание неких фантомов, то да. Но если считать искусство в качестве образования неких личностных моделей поведения художнических, являющих свободу, независимость, то в этом отношении искусства не было. Потому что был совсем социокультурный проект. И когда, скажем, советским писателям предъявляют претензии, что они безличные, да, в этом отношении не совсем понимает вот это то, что называется проект, потому что задача советского писателя и была стать как можно менее мешающим, прозрачным настолько, чтобы вот эта высшая идея сквозь него транслировалась совершенно без помех. Вот его этика поведения художественная и была безличным. Поэтому эти эпохи несравнимы.
1: В эфире «Радио Свобода», программа «Герои времени». Мы говорим об Алексее Мересьеве. В программе принимает участие кинорежиссер и литератор Олег Ковалов, публицист и культуролог Александр Архангельский, поэт и художник Дмитрий Приков. Ведет программу Петр Вайль. Продолжим после сводки новостей.

0: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
1: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
0: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
1: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
0: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Герои времени. Алексей Мересьев.
3: Олег Ковалов возвращается к книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», в которой усматривает задатки и зачатки настоящей книги, но, увы, неразвитые.
4: Интересна, конечно, любовная линия романа, где поначалу Алексей смотрит на карточку, на фотографию любимой девушки Оли, которая всегда в пестром платье, на цветущем лугу, и постепенно девушка Оля становится героем Сталинграда и как бы товарищем по оружию, и письма у них становятся не любовно-эротические, а просто письма товарищей по оружию. Он теряет часть плоти, ноги, и она теряет свою прелестную цветущую женскую плоть и становится равной этому самолетчику-герою. А другая девушка, метеорологический сержант, который действительно любит Алексея, и там же есть поразительная эротическая сцена одна в романе, где девушка бросается на Алексея, защищая как бы от бомбежки, и шепчет ему «милый-милый». Острая, хорошо написанная сцена, между прочим. И вот эта девушка, любящая Алексея явно плоской любовью, наказана тем, что любовь в контексте этой повести про дух носит несколько грешный характер, поэтому неожиданно для читателей Полевой отдает ее как бы несимпатичному персонажу, а вот Алексею достается нормальный боевой товарищ. Поразительные сцены в доме отдыха, где Алексей без ноги на протезах учит танцевать. Полевой описывает прелестную девушку, за которой ухаживает весь дом отдыха, но для нашего героя танцы или читатели ассоциируются подсознательно. Вот тонкость-то какая у писателя. Ассоциируются не с ухаживаниями, не с прелестями этой девушки, а с нечеловеческой физической болью, состраданием и являются ступенью к подвигу. После танцев он рыдает и плачет.
3: Может ли быть жизненным образцом такой герой, как Алексей Мересьев? Александр Архангельский.
5: В детстве, да. Дело в том, что пропаганда ведь когда действует? Когда она действует? Когда образ, внушаемый пропагандой, пройдя через человека, может реализоваться в практическом действии или в подобии практического действия. Пропаганда перестает действовать тогда, когда образ загоняется в нас, а выхода ему нету. Даже если мы в этот образ верим, она все равно умирает в человеке. В детстве Мересьев годился, потому что мы играли в войну. Выход был. Потом, когда уже наше поколение там, конца 70-х вступало в жизнь, окружающая действительность никак не располагала к чему бы то ни было подобному.
2: «Герои времени» Алексей Мересьев. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Эфир 16 января 2005 года.
3: Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Герои времени». Продолжаем разговор об Алексее Мересьеве. Канонизированные пропагандой книги полезно иногда прочесть и взрослому современному человеку. Олег Ковалов.
4: Что меня поразило в повести сейчас? Человек блистательно выкручивается, социалистический реалист, когда он совмещает требования идеологии с жизнеподобием. Правда ведь? Ведь интересно, что наибольших высот социалистический реализм достиг в кинематографе, а не в литературе. И образы Чапаева и Максима были созданы до того, как догматы соцреализма были провозглашены на Первом съезде писателей 1934 года. Это же раньше было снято. А кино имеет особую, простите за неологизм, мифогенную природу, особая документальность изображения. Она позволяет сделать его убедительным. А культ звезд позволяет полюбить героя не за идею, а вот просто за киногению. Вот киногеничен Борис Чирков, любит его зритель. Киногеничен Чапаев, любит его зритель. А в чем-то идеи? Это звездная природа кино.
3: Что же произошло с фильмом Александра Столпера, где все исполнители звезды? Олег Ковалов.
4: Интересная вещь, почему этот фильм не получил полного официального признания. Ведь его поставил Александр Борисович Столпер в 1948 году при Сталине по популярной книге. Мересьев играл красавец Кадочников, красавец-интеллигент. А комиссара Воробьева играл брутальный, витальный и очень обаятельный Николай Хлопков, комиссара, который учит его, как поступить в сложной ситуации. И поразительно, что фильм как-то вот, ну, его смотрели, он считается классическим, но как-то он не стал официозным. Не стал. Почему? Потому что режиссер Столпер, ему было глубоко чуждо то, что прежило у Полевого. То есть это был человек, поэт простых истин, простых людей, поэт таких простых нравственных категорий, хорошо, плохо. И он снял бытовую историю о хороших людях. Вот красавец был Мерестьев, хороший мужик-комиссар, и особой советской идеологии, я фильм пересматривал, как ни странно, тоже нет. Вот фильм не вышел, вся проблематика подвига не вышла за пределы частного казуса, по-моему. Частный героический казус, который мог быть в любой стране.
6: Старший лейтенант Мерестьев.
7: Летчик.
6: Летчик.
7: Истребитель.
6: Истребитель.
7: Все мы живо лежали в госпитале.
6: Что, ампутация ног?
7: Что, ошибка, что ли?
6: Нет, не ошибка.
7: Что же, вы думаете, пойти в авиацию?
6: Не думаю, товарищ полковник, пойду.
7: Без ног.
6: Именно без ног и буду летать.
7: Да вы с ума сошли.
6: А почему он мог летать, а я не могу?
7: Да ведь он летал без ступней, а не без ног.
6: Ну да, но я же советский человек.
7: Ему понадобились годы тренировки, вы понимаете ли, годы.
6: Но ведь я же советский человек.
4: Это фильм, который смотрится до сих пор. Мы его смотрели в «Авгике» с изумлением. Живая человеческая картина, которая могла быть снята в американском кинематографе, кстати. Почему бы и нет? Добротная, интересная, интимная и бытовая, по сути дела. Если бы картину снимал Эйзенштейн перед «Бежина луга», он, конечно, снял бы хорошую бытийную религиозную картину. И точно так же Тарковский снял «Иваново детство», ведь в той же поэтике, правда ведь? Фильмы периода войны Александра Матросова, о Зое Космодемьянской, они рисовали действительно советских святых. Столпер – честный, простой и действительно добрый, искренний художник.
3: Что происходило и происходит, надо сказать, по сей день с Великой войной? Для всего мира Великая война – это Первая мировая, а для России Великая война, разумеется, Великая Отечественная, Вторая мировая. Что происходит с ней в отражении искусства?
8: Она, конечно, долго была в зоне актуальности, но каждодневной актуальности.
3: Говорит Дмитрий Пригов.
8: В советском сознании вообще зона актуальности была огромной. Там можно было одинаковой слезой плакать о умершей вчера твоей матери и о несчастном Пушкине, убитом на дуэли 2 века назад. В этом отношении актуальность войны была не в качестве исторической памяти, а в качестве каждодневной актуальности, потому что вот вся пресса и вообще весь фон этой пропагандистской подавал это как, ну, не то, что вчера случившееся, а как случающееся сейчас.
3: Вроде евангельские трагедии, да? Повторяющиеся,
8: ну, да,
3: ежедневно.
8: Актуальность, да, актуальность. Это, естественно, перенасыщенность, она утомила сознание, и как только появилась первая возможность отторгнуть это в историю, то это и отторгнулось. В истории, вы помните, это анекдот, как сидит молодой человек в автобусе, и над ним стоит инвалид, который говорит, вот, я ногу потерял, а тут молодежь сидит, а в 41-м вот мне ногу оторвало. Молодой человек говорит, папаш, я в 41-м не езжу. Так что, действительно, собственно говоря, это отражает как бы разорванность исторической памяти. То это было каждодневной актуальности, а то у человека вообще отсутствует понятие, что такое 41-й, да? Ему надо долго в качестве исторического факта, ему можно объяснить, он поймет, о чем речь. Говорит, вот 1941 по 1945 была Великая Отечественная война, он говорит, ах, да, да, да, да. Но вот эта ее актуальность, когда по минимальному опознавательному знаку актуализируется картина, это уже отпало. И я думаю, что для многих она вышла из зоны актуальности по причине вот отторжения вот травмирующего вот этого опыта, даже не войны, а навязывания войны как актуальной. Посему вообще в нынешних произведениях, я уж не говорю там стихи, это, конечно, они исключительно персонализированы, исповедальные, и имеют опыт нынешней поэзии только с реально пережитым человеческим опытом, но даже в прозе я не встречал очень давно каких-то вещей, посвященных войне. Там в качестве больших эпопей там упоминается опыт родителей, кто-то там участвовал, а не, но точно так же мог упоминаться опыт Первой мировой войны, которая действительно полностью вытеснена из истории России, и до сих пор она не существует. Это поразительно, потому что когда приезжаешь, скажем, на Запад, и когда там говорят о Великой войне, ты сначала не до конца понимаешь, о чем речь идет. А оказывается, травматический опыт Первой мировой войны для Запада гораздо существеннее. Ну, не гораздо, но очень существеннее.
3: И в каждом, как вы прекрасно знаете, в каждом, да, европейском городе, маленьком, большом, обязательно памятник.
8: Да. И внизу,
3: войну,
8: и внизу добавлены павшие там во Второй мировой войне.
9: Да, а для, в России это, конечно, вытеснено было революцией и гражданской войной.
8: Да, для России травматический опыт гражданской войны и революции столь сильный, что даже не надо было особых усилий пропагандистских предпринимать. Действительно, это отошло в сторону. Ну, не говоря уже, что травматический опыт всяких коллективизаций, индустриализаций, посадок, актуальность их была столь высока, что Первая мировая война отвалилась где-то на уровень там этих пуль.

0: Создалась любопытная, странная, требующая изучения ситуация, при которой страна, больше всех пострадавшая во Второй мировой войне, не создала о ней великой книги. Вопрос Александру Архангельскому. Можете ли назвать такую главную и важную книгу?
1: Книгу не знаю, кино есть, конечно.
0: Какое?
1: Во-первых, это «Герман. 20 лет без войны», да, и для меня это потрясающее кино, это выше, чем «Симоновский исходник». «Баллада о солдате», который я до сих пор могу смотреть и проливать слезы, несмотря на весь наивный романтизм этого кино. Книжки, думаю, что нет.
0: То есть почему?
1: Литература, она ближе к жизненному материалу, нежели кино. Кино работает вообще со схемой. И в данном случае война накладывается на готовую... Оно ближе к фольклору, извините, как ни странно, по методу работы. А батальное кино ужасно. Это освобождение, вся эта лабуда. Литература, на самом деле, ближе к жизненному материалу. И в этом смысле ее трудность. «Война и мир» была написана спустя сколько? Почти 50 лет после окончания Первой Отечественной войны.
0: О том же вопрос Олегу Ковалову. Почему нет великих русских книг о войне?
2: Ну, я с вами позволю не согласиться, но мне очень нравится «Жизнь и судьба» Гроссмана. Одно из самых серьезных, которое написано, во всяком случае. Я люблю «Мертвым не больно» Василия Быкова, «Астафьева, проклятые и убиты». Я люблю Воробьева, «Крик и убиты под Москвой». Я не знаю, шедевры это литературы или не шедевры, но это, мне кажется, честные, интересные книги.
0: То, что великий роман о Великой войне создается с каким-то временным отставанием, это совершенно понятно. Скажем, три всемирно знаменитых книги о Первой мировой войне в разных странах появились в один год, 29-е. Это «На Западном фронте без перемен» Ремарка, «Прощай оружие» Хемингуэя и «Смерть героя» Оудингтона. Да? В России... Роман, большой, настоящий роман о Великой Отечественной войне при советской власти не появился более-менее по понятным причинам.
3: «Живые и мертвые», например.
0: Это выбор Дмитрия Пригова. Ну, но все-таки эта книга, мягко говоря, низких литературных качеств. Ее не поставишь рядом с «Тихим Доном» или «Войной и миром», правда ведь?
3: Ну, возможно, но в принципе, еще раз говорю, что во время советской власти был совсем такой культурный, социокультурный проект писательский.
0: Да, поэтому я говорю, что называется, всей правды по определению нельзя было сказать, поскольку война была святость. А что происходит сейчас? Это что, утрата вот этой самой актуализации, о которой вы говорите? Почему сейчас бы не написать настоящий большой роман о войне, правдивый?
3: Вопрос справедливый. Есть, по-моему, две причины, которые, на мой взгляд, пока делают невозможным это. Если раньше культурные поколения, ну, то есть культурная память, исчисляла, скажем, биологическое поколение совпадало с культурным поколением, то сейчас культурное поколение отличается от биологического. Культурное поколение лет 10. Соответственно, от войны нас отделяет не как Льва Толстого одно поколение, а несколько поколений. И действительно, эта война для культурной памяти это что-то такое, типа, я не знаю, войны Ивана Грозного, там, взятие Казани. Это одна причина. Вторая причина, скажем, если взять Толстого или даже начало 20 века, литература тогда была основной зоной реализации человеческой культурной памяти. Сейчас, возможно, я так думаю, фильмы, новые фильмы, пересматривающие или как-то по-новому трактующие войну. Но вряд ли в пределах литературы возможны такие эпические описания, потому что война не терпит никакого другого описания, кроме эпического. Лирический опыт так и остается частью каких-то личных переживаний. Посему, я думаю, в литературе сейчас практически это невозможно. Возможен роман некий, там, условно говоря, жанра фэнтези, женский роман или прочее, куда война входит какой-то с основной частью биографии героя, но не эпопея типа «Война и мир».
0: Причина непоявления новой «Войны и мира», конечно, в том, что авторский замах в новую эпоху иной, не толстовский. Не только в чисто литературном отношении, но прежде всего в философском осмыслении жизни. Слово Олегу Ковалову.
2: Когда я читал «Поезд о старшем человеке», я читал «Сцены в госпитале», мне приходило на ум неожиданное произведение. Роман Солженицына «Раковый корпус». «Раковый корпус», где большинство обречено. Обреченные люди живут, да, на полную катушку. Там есть свои страсти, ревность, драмы, измены, есть вожделение, есть идеальная любовь, конфликты. Герои спорят о литературе, о политике, о женщинах. К смерти именно религиозные герои романа Солженицына относятся с мудрым стоицизмом. Они не боятся, а они принимают как должное. Есть проблема там совести, проблема ответственности перед вечностью. Читаешь Бориса Полевого, и ты видишь, как смертельно боятся эти люди умереть. Как смертельно боятся умереть. У них одна религия – жизнь. Самое прекрасное воспоминание о жизни – это охота и рыбалка почему-то. И он описывает вроде бы хороших, здоровых, духовно людей Борис Полевой, но мир предстает каким-то скучным, однобоким, страшноватым. Они говорят про охоту, рыбалку и вспоминают фронтовые подвиги. Это мир материализма, и он страшен же, страшно. Страшно среди этих бодрых людей.

0: Страшно не от ужаса, страшно от легкости. Может, от того и нет главной книги о войне. Предлагаю Александру Архангельскому такой викторинный вопрос. Если бы вас спросил какой-нибудь новозеландец или китаец, что ему прочесть, что-то одно по-русски о войне, что вы ответите?
1: Что бы я посоветовал новому зеландцу, не знаю, а китайцу даже советовать не надо. Это роман Бориса Васильева «Азурия здесь тихие». Это несколько месяцев назад был в Китае, до сих пор страшно популярны, и будут там снимать сериал по Васильеву. Он приостановлен по финансовым причинам, но в успехе не сомневается никто.
0: Что произошло после Первой мировой? Почему там не прижилось выдерживать толстовского временного зазора? Ведь книги о войне сразу в Германии, Англии, Америке появились уже через 11 лет после окончания войны. То есть удивительно скоро.
1: Тогда это совпало с грандиозным открытием в литературе. Вот эта литература окопная, литература боли, литература присутствия. Да? Дистанция упразднялась в литературе, дистанция, которая была раньше нужна. И этот же прием использовался писателями военного поколения, советскими, хорошими советскими писателями военного поколения, окопная лейтенантская проза, но второй раз прием не срабатывает. Дождемся ли мы великого романа о войне спустя вот уже 60 скоро лет? Не знаю, не уверен, я боюсь, что не до того.
0: Олег Ковалов возвращается к книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», в которой усматривает задатки и зачатки настоящей книги, но, увы, неразвитые.
2: Интересна, конечно, любовная линия романа, где поначалу Алексей смотрит на карточку, на фотографию любимой девушки Оли, которая всегда в пестром платье на цветущем лугу, и постепенно девушка Оля становится героем Сталинграда и как бы товарищем по оружию, и письма у них становятся не любовно-эротические, а просто письма товарищей по оружию. Он теряет часть плоти, ноги, и она теряет свою прелестную цветущую женскую плоть и становится равной этому самолетчику-герою. А другая девушка, метеорологический сержант, который действительно любит Алексея, и там же есть поразительная эротическая сцена одна в романе, где девушка бросается на Алексея, защищая как бы от бомбежки, и шепчет ему «милый-милый». Острая, хорошо написанная сцена, между прочим. И вот эта девушка, любящая Алексея явно плоской любовью, наказана тем, что любовь ее в контексте этой повести про дух – носит несколько грешный характер, поэтому неожиданно для читателей Полевой отдает ее как бы несимпатичному персонажу, а вот Алексею достается нормальный боевой товарищ. Поразительные сцены в доме отдыха, где Алексей без ноги на протезах учит танцевать. Полевой описывает прелестную девушку, за которой ухаживает весь дом отдыха, но для нашего героя танцы или читатели ассоциируются подсознательно. Вот тонкость-то какая у писателя. Ассоциируются не с ухаживаниями, не с прелестями этой девушки, а с нечеловеческой физической болью, состраданием и являются ступенью к подвигу. После танцев он рыдает и плачет.
0: Может ли быть жизненным образцом такой герой, как Алексей Мересьев? Александр Архангельский.
1: В детстве, да. Дело в том, что пропаганда ведь когда действует? Когда она действует? Когда образ, внушаемый пропагандой, пройдя через человека, может реализоваться в практическом действии или в подобии практического действия. Пропаганда перестает действовать тогда, когда образ загоняется в нас, а выхода ему нет. Даже если мы в этот образ верим, она все равно умирает в человеке. В детстве Мересьев годился, потому что мы играли в войну. Выход был. Потом, когда уже наше поколение там, конца 70-х вступало в жизнь, окружающая действительность никак не располагала к чему бы то ни было подобному. Даже афганская война. Я поступил в институт в 79-м году. Мы помним, что это такое за год. Когда я заканчивал, у нас даже был дополнительный набор в армию летом. Не весной, не осенью, а летом, чтобы добирать людей, не хватающих на службу, туда. Но отношение к афганской войне по определению было иным, нежели отношение к Великой Отечественной. Это не была война внутренняя, это не была война за спасение Отечества, это была непонятная война вдалеке. И, соответственно, дальше этот образ не мог никуда реализоваться. Поэтому и в детстве романтическое отношение, а в юности насмешливое, отрежем-отрежем, Мересьеву ногу, не надо, я буду летать.
0: Эта насмешливость в последние годы зафиксировалась в популярном литературном произведении, которое можно считать единственной реинкарнацией Мересьева. Олег Ковалов.
2: Современная молодежь об Алексее Мересьеве знает не из этой повести, не из Бориса Полевого, а из романа Виктора Пелевина «Амон-Ра», где, как мы знаем, Голливуд – фабрика грез, а Пелевин описал Советский Союз как фабрику социальных мифов под руководством КГБ, где есть училище имени Алексея Мересьева, молодых курсантов призывают, долго говорят про его подвиг, а утром ребята просыпаются с отрезанными ногами. И, значит, уже всерьез преодолевают трудности. Потрясающий образ, потрясающий. Это лучшая вещь Пелевина, я считаю, самая сильная и самая страшная. Он писал ее в годы, когда социальная мифология активно разоблачалась в нашем обществе. Сейчас идет возврат к имперским ценностям. И, конечно, стоит новыми глазами посмотреть на повесть Бориса Полевого.
0: «Искусство и история как социальный миф», продолжает Олег Ковалов.
2: Ведь на жизнь влияет социальный миф. Вот есть миф Сталина, предположим. Бесполезно верующему человеку говорить, что у него была сухая рука, что он был уродливый, что он был садист, что он там застрелил жену. Это все недостатки частного человека. Это иная плоскость. Частный человек не интересует того, кто верит в социальный миф, другое. И социальный миф, он управляет жизнью общества. И Борис Полевой выполнил эту идейную задачу. Он создал социальный миф, который в пределах этой повести является очень убедительным. Наиболее убедительный социальный миф обычно опирается на общечеловеческие представления. Ведь почему, скажем, за рубежом шел с успехом фильм «Эйзенштейна» «Броненосец Потемкин»? Не потому, что красный флаг там появлялся в кадре, как пишут советские идеологи, а потому, что Бакуленчук кричал: «Братья, в кого стреляете?» Нагорная проповедь там была. И тема избиения младенцев, между прочим. И западный человек, он охотно считывал этот вечный пласт.
0: Можно ли искусственно, волевым усилием возродить интерес таким образом, как Мересьев? Вот, скажем, петербургский режиссер Анатолий Праудин вынашивает идею целого театрального курса, который бы готовился к постановке спектакля «Как закалялась сталь», но при этом и жил бы по заветам Николая Островского и Павла Корчагина. Что думает об этом Олег Ковалов?
2: Анатолий Праудин замечательный режиссер. Очень талантливый человек, я смотрел ряд его спектаклей. Несколько лет назад он поставил спектакль о жизни Христа, не помню, как он назывался, к сожалению, где его колония актеров выезжала куда-то очень далеко, за черту города, жили там в каких-то хибарах, читали священное писание, и результатом этого стал спектакль, который, как многие говорят, был у него самый холодный, рассудочный, не эмоциональный. И мне кажется, что искусственное выращивание героев в колбе, оно социально опасная, социально вредная вещь. Я не верю в художественную удачу такого рода начинаний. Я считаю, что нужно прекратить возню вокруг сверхчеловеков. Нужно оставить национальную игру в социальный мазохизм, потому что до добра это нас не довело и не доведет никуда. Там, где появляются подвиги, борьба, там, естественно, образ врага, самопожертвование.
0: Возможно ли на каком-то другом витке, допустим, фильм о том же Мересьеве? Я вот почему еще говорю. В последнее время довольно заметно оживились разговоры о том, что на фоне вот то, что принято называть там всеобщим неверием, цинизмом и прочее-прочее, равнодушием, воссоздание ориентиров. Чтобы их не заставать заново, можно вернуться к прежним. Например, Павка Корчагин, например, Тимур. Возможно ли такое, например, с Мересьевым?
3: Конечно, можно восхищаться Лейнгрином там или этими рыцарями круглого стола.
0: Ту же тему продолжаем с Дмитрием Приговым.
3: Предположить, что можно выстроить свою жизнь не по Дзержинскому или по Парсифалю, несколько утопично. Можно делать ремейки, но всегда на этом лежит пыль такого исторического ностальгизма. Если жизнь воспроизведет ситуацию, где Мересьев будет в качестве актуального героя жизненного, тогда можно сделать, реанимировать этот миф, как делали, скажем, с какими-то греческими мифами, которые основа культуры. Но при всем при том, даже при реанимации этих греческих мифов, все равно дистанция между каким-то там Электрой и современной женщиной большая. Поэтому модуль перевода ее в реальную жизнь весьма далекий. Дело в том, что Корчагин и Мересьев — эти были люди прямого социального действия. То есть это были реальные модели поведения. Сейчас представить себе, что Павел Корчагин или Тимур будет реальным моделем поведения, мне кажется, это такие несколько фантазмические упражнения и измышления людей, погруженных в свой материал и далеких от жизни. В пределах своего материала, возможно, можно поверить, что фигура Тутанхамона может заворожить весь мир.
0: Тутанхамона я не знаю, но совсем недавний и продолжающийся еще бум Древней Греции на экране говорит нам о каких-то движениях в эту сторону. Например, для сознания молодого человека во всем мире, заметьте, во всем мире, в том числе и в России, Брэд Питт замечательно сливается с образом Ахилла. И без всякой иронии, заметьте, можно массу претензий предъявить фильму «Троя», и исторических, хотя это не нужно делать, это совершенно другой жанр, это не исторический фильм. Но, тем не менее, Брэд Питт – это Ахилл без иронии. Вот, условно говоря, Олег Меньшиков, Алексей Мересьев, без иронии. Возможно это или нет?
3: Но все-таки для того, чтобы поставить «Трою», нужно было... Это же не ремейк, это не то, что Брэд Питт в качестве Ахилла бродит по Нью-Йорку. Это как бы вполне конкретных ситуациях. Конечно, такого рода исторические эпосы вполне воспроизводимы. То же самое можно фильм поставить про войну, там, где ползет этот Мересьев, но реально перенести Мересьева в наше время и сделать из него актуального героя, нужно постараться, сняв с него все вот эти российско-советские коннотации, сделать героем современным. Он среди каких-то там мафиозных группировок, ему там во время взрыва отрывает ноги, и тогда как бы он по-новому, он может быть героем. Но реальное перенесение героя той эпохи в наше время, я думаю, это не реализуемо.
0: На этом мы заканчиваем очередную программу из цикла «Герои времени», посвященную Алексею Мересьеву, центральному персонажу книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» и одноименного фильма Александра Столпера. В программе принимали участие кинорежиссер и литератор Олег Калаов, публицист и культуролог Александр Архангельский, поэт и художник Дмитрий Пригов. Звукорежиссер программы Елена Воронцова, автор и ведущий Петр Вай.
4: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
5: Это Полина Галуева
6: и Виктор Кульганик.
5: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
6: И, конечно же, гражданина.
7: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
5: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
8: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
6: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
5: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
7: Говорят, что где-то... Да есть острова.
5: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
9: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
5: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества. Количество сейчас людей.
6: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
8: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
6: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
10: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
5: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
6: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
11: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время. которое, конечно, другое, но такое же подлое.
6: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
12: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
6: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
10: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, «Некуда», — сказал устало Галич. «Возвращаться некуда, дружок».
6: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
13: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
6: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте — рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
13: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
14: Ах, кто попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что подью ее пойти Циковский и по праздникам кино с Целиковскою.
12: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковские по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
5: А из чего будет состоять наш подкаст?
6: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
14: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
5: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
15: Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустим.
16: Путин впервые за 10 лет открывает сезон Госдумы. О каких ошибках он говорит депутатам? Куда пропал главный дирижер выборов? И о чем говорят сбои в государственных ритуалах?
17: Вам когда-нибудь казалось, что вы все это уже видели? И нет, я не про выпуск нашей передачи, а скорее о том, что мы здесь обычно обозреваем. Ну, послушали мы рассказы политиков о будущем. Посмотрели, как они утвердились в должности и дали новые обещания. А что дальше? Дальше все по кругу. Но для участников процесса это не просто бесконечный день сурка. Это ритуал. Дрессировка, если хотите. И чем больше вы повторяете процесс, тем лучше понимаете, частью чего вы являетесь. Для усиления эффекта можно, например, намекнуть на особую значимость события.
18: По особенный день, ровно 4 года назад, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации. Днем воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны.
17: Для многих из вас наверняка слова Владимира Путина о календарном символизме, в них нет ничего особенного, ничего нового. Но особенно само его участие. Ведь Путин открывал созыв Госдумы только в 16-м году и говорил о тех же самых вызовах, о которых говорит и сейчас, причем в том же порядке. В Думе есть теперь представители оккупированных территорий. Стране нужно оживить экономику, чиновникам надо найти деньги на армию и социалку, а также надо бороться с внешним вызовом.
18: Единство народа перед лицом исторических вызовов. Люди голосовали за свою страну, за Россию. Показали решимость бороться за Родину и за наше будущее. Мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и права для поддержания исторического, высшего права России
17: быть сильной.
3: Но ведь цель ритуала – сделать так, чтобы система воспроизводила подчинение автономно. О чем тогда говорит активное участие того, кто это подчинение должен принимать? И что более важно, о чем говорит отсутствие главного